Хорошо, следующее. Правдивость дает способность иметь веру в благости. Это означает способность понять, что к Богу ведет больше, чем одна традиция. А для большинства людей, знаете, что это означает? Это возможность выбрать ту традицию, которая соответствует своему сердцу. Потому что у каждого из нас уже были отношения с Богом. И разные традиции дают разный спектр этих отношений. И искренний человек ищет ту традицию, которая близка его сердцу. И дальше уже прогрессирует в ней. И как понять вот ту традицию, которая выбрана, та или не та? Продвижение по ней будет легким и радостным. Ты приходишь в храм, ты чувствуешь себя дома там, как домой пришел. Не как какой-то такой непонятный кантон, где-то надо вести себя так вот как-то, так по-особенному. Нет. Прямо от ощущения дома. Дальше. Правдивость дает здоровье, правдивость дает терпение. Правдивость дает возможность иметь хорошие отношения с окружающими. Именно правдивость дает возможность принимать горький вкус от совести. Правдивость дает успех. Правдивость дает способность отказаться от вредных привычек. Правдивость дает аскетизм. То есть способность ограничивать себя, свои побуждения с целью накопления психической энергии. Дальше. Правдивость дает способность правильно понимать других людей. Вы заметили, мы иногда очень сильно ошибаемся в людях. Мы думаем, что они вот о нас плохо думают, да? А они о нас вообще никак не думают. Они просто плохо в этом. А мы от них отгораживаемся в результате, вместо того, чтобы помочь. Дальше. Правдивость дает возможность найти взаимопонимание с другими людьми. Почему? Потому что понимаешь, почему человек так себя ведет. Не потому, что он плохой, а потому, что тяжело ему сейчас. Дальше. Правдивость дает способность культивировать в себе разумность. То есть работать со звуком. Дальше. Правдивость дает возможность найти святого человека с целью очиститься. То есть найти учителя в жизни может только правдивый человек. И правдивость дает способность давать благословение. Чем правдивее человек, тем сильнее его слово. Он доходит до того, что если правдивый человек даже скажет то, чего нет, это значит, это станет реальностью. Хорошо. Ну вот, 18 благословений дает правдивость человеку. Поэтому, если вы хотите иметь в своей судьбе хотя бы что-то из того, что я перечислил, без правдивости не обойтись. То есть нужно

Так, очень важный момент. Призвание, предназначение исходит из Бога, из высшего целого. Оно дается нам, как наш путь. И мы в Бхагавад-гите есть удивительно красивая эта шлока. Талант — это проявление Бога внутри человека. Но что важно добавить или прокомментировать эту шлоку Гиты, что каждый человек талантлив. Это важно понять. Каждый человек талантлив. Каждому дается определенный путь, определенная природа. Современная культура стимулирует нас зависть. Стань похожим на других. Посмотри, какие они успешные, и стань таким же. Определенная социальная мода. Станьте такими же. Зарабатывайте больше денег, смотрите, сколько у них денег. Богатые люди, это известные люди, все на них смотрят. Станьте такими же. Это культура зависти. Нужно не вовне смотреть, какие другие, как они устроились в жизни, как у них все хорошо получается, а нужно внутрь себя смотреть. Вот здесь настоящее богатство жизни, настоящее счастье. Очень интересно, что вот это счастье от деятельности в рамках своей природы, оно намного больше, чем счастье от обладания... О, другая у нас схема. От обладания плодами на физическом плане. Чем в более тонкие сферы личности мы идем, тем более глубокий контакт с энергией счастья. Потому что физические чувства — это грубые чувства. Здесь мы можем ощутить какое-то удовольствие, да, знаете, от наслаждения такого грубого физического. Что-то съесть, на что-то посмотреть, что-то услышать. Но есть тонкие чувства на уровне психики. Это более глубокий, более тонкий контакт с энергией счастья. Очень интересно, что русское слово «радость» — это очень интересное слово. Вообще, если говорить о языках, то есть так называемый праязык человечества, то есть изначальный язык. Это санскрит. Санскрит — это изначальная вибрация. Все языковые системы мира, они вышли из санскрита. Санскритские корни, они находятся в основании всех языковых систем. Русское слово — это, кстати, открытие ученых, к слову сказать. Русское слово «радость» очень интересно. Солнце в Египте называли «ра». Солнце излучает энергию радости. Ра, корень Ра. Сегодня мы говорили о мантре этого солнечного дня, день воскресения. Ом намо Бхагавате Рамачандра, Рамачандрая Девая. Как это называется? Рамачандра Девая. Рамачандра, Рама. Это одно из имен Бога. Оно буквально переводится «источник счастья», то, из которого исходит энергия радости. Предназначение исходит из высшего целого. Талант — это проявление Бога внутри человека. Если мы живем в соответствии с предназначением, мы обретаем очень большое удовлетворение внутреннее. Наше психическое целое, тело, приходит в гармонию.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы.

Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола, ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Представьте, что вы приходите в себя, у вас какой-то провал в памяти, вы приходите в себя и вдруг осознаете, что вы находитесь на боксерском ринге. Боксерский ринг, напротив вас двухметровый здоровый боксер в перчатках, который с недобрым лицом движется в вашу сторону. Что вы будете делать? Отлично. То есть кто-то будет спрашивать, ну, как я здесь оказался, это как вы его спросите, когда он идет? Угу. Что, ну, сможете смоделировать ситуацию? Воображение работает?
1: Да.
0: Ну, смоделируйте и поймите, что вы будете делать.
1: Сначала проверять, если перчатки, может быть, я не противник, может быть, не нужно, может быть, я судья. Вот, что вообще здесь делать?
0: Кто-то, я вижу, руки складывает молитвенно, видимо, будет просить о снисхождении, чтобы больно не бил. Кто-то побежит, это естественная реакция, потому что мы не обладаем квалификацией биться. Кто-то сразу ляжет на ринг, немногие нападут, но есть такие отчаянные среди вас, я уверен. Но, как правильно сказал молодой человек, как его зовут?
1: Юрий.
0: Как правильно сказал Юрий, мы сразу кинулись в этот обычный сценарий, когда надо что-то делать. Да? Но мы не проверили вопрос, кто я такой на этом ринге. Если я судья, мне надо судить, я начинаю себя вести так, как вот сейчас было озвучено. Или побежал с ринга, да? Или напал и сбил. Или стал желать счастья на расстоянии, пока вот 3 метра есть, и они сокращаются. Я желаю тебе счастья, да? Кто-то начал молиться. Но это вроде как все правильные действия, даже какие-то из них гуни благости. Но это обесценивает сам поступок, потому что мы заведомо действуем сложной платформы, мы не поняли, кто мы такие. И этот вопрос, а кто я такой, он предшествует вопросу смысла. Потому что если я являюсь этим телом, этот ответ, который, ну, бессознательно транслируется современной культурой, она навязывает, то есть она не дает правильных ответов, явных ответов, четких ответов, но она создает такое пространство, такую атмосферу, в которой как бы, ну, эти ответы естественным образом проявляются. И наша культура, она такова, что этот ответ, естественный этот ответ, ты – это тело. Это означает очень простые следствия. Какие? Потребляй, работай, сдохни. Живи для себя. Живем один раз. И такая философия, она заведомо, ну, обесценивает вообще понимание жизни. И нужно пойти определенными шагами, определенными ступеньками. Вначале, ну, понять, что я этим телом не являюсь. Это тоже, кстати говоря, важно. Теоретически вроде как мы все знаем, да, потому что лекции слушаем, но практически по факту оказывается, что продолжаем себя вести точно так же, как

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении.

0: пускай удача, милость Бога, всего самого лучшего всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой голос.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

Какое самое труднообуздаемое чувство? Язык, вкус. Говорится, если вы язык обуздаете, все пять автоматически начнут обуздываться. То есть не нужно будет прилагать усилия. Язык. Самое такое чувствительное, ну и труднообуздываемое чувство. Как его обуздать, язык, можно? Питанием и? Речь. Контроль речи, да. Что он за это отвечает. Если вы вот эти две вещи контролируете, то есть культивируете постоянно, в какой-то момент вы будете чувствовать, что другие четыре чувства ослабевают. То есть вы легко их под контроль берете. Например, мужчины уже не засматриваются на женщин, потому что это самая сильная ловушка в материальном мире, это противоположный пол. То есть вы уже спокойно проходите женщину, вы можете посмотреть и тут же отвернуться. То есть не надо сопровождать ее. Контроль, зрение. Зрение под контроль взяли. Чем? Чем берется зрение? Чем? Какой силой? Разумом. Разум берет, отодвигает. Ум говорит, хочу смотреть. Разум говорит, не надо смотреть. Ум говорит, ну все равно хочу. Если разум слабый, человек продолжит смотреть. Все, разум замолчал. Если разум сильный, он один раз скажет, не смотри, потому что это чья-то жена. И все понятно станет человеку. Какой смысл смотреть? Эта женщина кому-то принадлежит. Это чья-то мать, чья-то дочка, да, чья-то сестра. Она уже принадлежит кому-то. Какой смысл смотреть? Все, это контроль зрения. И так любое чувство можете самостоятельно разобрать. Слух. Не нужно слушать какие-то разговоры бесполезные. Особенно люди, если с вами общаются, чувствуете, что вот просто вот пустое созрисание воздуха, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот все. Все, вы сразу можете под контроль это чувство взять и с сильным разумом человеку мягко очень, в мягкой форме, ну, перевести разговор в полезные, на полезные какие-то темы. Это вы будете прям остро ощущать. Это значит, вы взяли под контроль чувство слуха. Но если вы потакаете, сопровождаете, вдохновляете человека вот поддерживать эту пустую болтовню, это значит, чувство слуха, оно не подконтрольное. Но оно очень опасное, если оно не подконтрольное, потому что звук – это самая тонкая субстанция, она проникает просто, то есть этот звук проникает в наше сознание, меняет его кардинально просто. В священных писаниях говорится, если в ваши ушные раковины не вползает святое имя Бога или деяние Бога, то эти ушные раковины подобны змеиным норам. Туда вползут змеи и разрушат все внутри просто. Змеи – это другой звук. То есть это политика, экономика, там, ну вот это пустая болтовня, скажем так. Может входить сюда просто и разрушать потом наше сознание.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Вопрос такой. Я вегетарианка, вот, и все хорошо дома. Когда прихожу в гости к родным, они из любви ко мне готовят мне бешбармак и говорят: «Ешь, дорогая, что ж ты такая худенькая-то? Тебе расти надо». Вот. Молодой организм, растущий. Вот. И как вот так ответить, чтобы они не обиделись, но а также не упасть со своего уровня? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, понимаете, если вы говорите, они меня любят, да? Что значит любить кого-то? Это быть внимательным, уважать, минимум уважать, уважать интересы. И если вы говорите, они меня любят, то они также уважают ваши интересы. И, соответственно, вы можете об этих интересах сказать. Знаете, я принимаю вашу любовь, очень, да, но я вегетарианка. Я вегетарианка, понимаете? А еще нальют потом, да? Ты что, нас не уважаешь? Я очень уважаю, но я не пью. Вот, налейте мне, если вы хотите выразить свою как-то любовь ко мне, да? Вот дайте мне, ну, компот, дайте мне. Говорят, так ты нас не, я вас уважаю, но вы меня тоже уважаете. Это же обоюдная вещь. Поэтому вот об этой вещи можно сказать. Вы не думали об этом, что ли? Не, вы же живой человек. Вы тоже что-то хотите. И точно так же нужно делать по отношению к другим людям. Вы кого-то хотите осчастливить и сказать: тебе нужно быть вегетарианцем. Вы говорите: а я не хочу быть вегетарианцем. И вы должны уважать этого человека, его выбор. То есть не надо, как сказать, быть сектантами. Сектант – это человек, который не уважает убеждения другого человека. И сектантство – оно это проявление материального сознания, эгоизма. Вот, допустим, я пример, ну, раз про сектантство я рассказал, давайте вот такой пример. Знаете, вот есть люди, которые любят запускать воздушные шарики. Как вы к ним относитесь? Очень, знаете, убежденные в этом. Ну, чудаки, да? Ну, у них как-то есть, шарики запускают. Ну, и Бог с ними. А кто такие сектанты? Это те, кто запускает воздушные шарики и ловят людей и говорят: ты тоже должен запускать воздушные шарики. Вот это уже напрягает. То есть нас не, ну, то есть пока человек там убежден в чем-то, да, ну, как бы я в этом убежден, он в этом. Нет проблем никаких. Но когда возникает навязывание своих убеждений, вот это же люди сектантством называют. Это неважно, есть футбольные сектанты, есть религиозные сектанты, во всех религиях есть сектанты. И во всех и художники сектанты есть, и пианисты, и пловцы, и все кто угодно есть сектанты. Это люди, которые хотят навязать свой интерес. Поэтому и сами не попадайте под сектантские отношения. Ну как-то говорите: знаете, я живой, привет, я живой, я не хочу. Вот, не надо меня как с роботом со мной, тем более вы меня любите. Вот. И самим не надо так делать. Вы можете рассказать о том, что вы вегетарианка, да? Но это не значит, что все должны делать так, как вы хотите. Вы можете предложить, но люди должны сами выбирать. Да, последний вопрос, и потом мы дальше пойдем. О, супер. Хороший вопрос. Можно ли на протяжении одной жизни человеку пройти несколько ступеней? Ответ – может. Может. И оно на самом деле, когда вот эта вот традиция, ведическая традиция, варнашама, то, что называлось, там как раз это было связано с возрастом. То есть от ребенка требовали одного уровня, от семейного человека другого уровня, от пенсионера следующего уровня, и дальше еще больше требовали. То есть такие вещи учитывались. И вот эта культура, она вот, это вообще потрясающая культура была. Варнашама. Варна Ашрама. Вот. То есть это был не индуизм, индуизм это придумали уже после. Ну. Но вы спрашиваете, что человек вот с нуля, да, и без всякой культуры, и с нуля. Вот с культурой там были ступени. И там были ступени. Факт. Такое можно. Такое можно. Давайте дальше пойдем. Я хотел еще одну тему затронуть. То есть мы поговорили с вами о том, что грех – это когда человек или дурной поступок, когда он ниже своего уровня поступает, хороший, когда он на своем уровне поступает. Как разобраться? Я вам уже дал три варианта. Теперь еще такая тема – зачем нужны страдания? Зачем нужны страдания? Страдаете, люди, не? А зачем это надо вообще? Какие виды страданий? Давайте сначала дадим определение страданий. Страдание – это когда с нами случается то, что мы не хотели. Да? Приходит то, что мы не хотели, и уходит то, чего мы хотели. Вот такое гениальное определение страданий дано в Бхагавад Пуране. Приходит то, что мы не хотели, и уходит то, что мы хотели. Вот, допустим, кто-то хочет, чтобы было жарко здесь, тепло было, а включили кондиционер, он страдает. А другой хочет, чтобы было прохладно, а кондиционер выключили, он тоже страдает. То есть, когда приходит, ну, то есть, кто-то хочет на фестиваль приехать, а не может, страдает. Кто-то не хочет ехать, а его заставили сюда привезти. Есть такие в зале, я знаю. Вот они не хотели, не планировали, их сюда притащили. Вот они страдают, смотрят на лектора и думают, ну когда все закончится? То есть страдания такие. И когда приходит то, что мы не планировали. Есть три вида страданий. Мы страдаем от своего ума. Какие-то внутренние страдания, да? Там печали какие-то, неудовлетворенные желания. Вот плохо как-то. Вот депрессия – это страдания внутренние. Или телесные страдания – это страдания, один вид страданий. Первое – это когда страдаем от ума или от своего тела. Первый вид страдания – от ума и тела. Как? От ума? От тела. От тела заболело. Больно телу. Ум – ну, как-то печально. Хотел покупаться, а тут на лекцию притащили, и вот как бы печально от этого. Вот. Это ум и тело. Второй вид страдания – это от других живых существ. От комаров, соседей по комнате, вот. От людей в поезде, правительства. Вот кто-то страдает от правительства. Ну, это от других живых существ. И третье – это от погоды, от каких-то стихий, которые не подвластны людям. Вот. Это три вида страданий. И зачем страдание приходит? Вот. Страдания приходят для того, чтобы три причины, зачем приходят страдания. Первая причина – это способ показать человеку, что ты совершаешь сейчас неправильные поступки. Ты совершил неправильные поступки, ты сейчас отклоняешься от своего уровня. То есть, когда человек ниже своего уровня начинает поступать, Ему начинают подсказывать. И сначала подсказывают не так, чуть-чуть. Это как в этом. На дороге есть некоторые дороги, хорошие дороги. Вот. Ты едешь по ним, и гладко, все, нормально. Если нечаянно ты начинаешь засыпать, и краю дороги машина начинает заносить, то там такие есть пупырышки. Встречали такие дороги, нет? А, за границей. В Европе такое есть. У нас тоже есть, у нас все есть, понятно. И машина начинает трясти. И человек, чтобы пробудить, да? Давай. Если человек не просыпается, там есть такие столбики. И человек уже начинает как-то, ну, серьезнее трясти. Если человек не просыпается, там уже обрыв. И вот чтобы до обрыва не дошло, чтобы уж совсем не наказывать, сначала человек, если делает что-то неправильно, его немножечко так трясут. Потом не просыпается, трясут больше. И вот страдание – это для того, чтобы человеку объяснить, ты сейчас делаешь неправильные вещи. Боль причиняют для того, чтобы что-то неправильно. Ты делаешь что-то неправильно. Я в детстве, когда учился, нам рассказывали, что были такие эти, динозавры. Там был один вид динозавров, которого говорят на уроке нам, что у них с нервами было как-то дефицит. Ну, как бы не во все части тела, нервы они как-то там. И вот пока ему кто-то грыз хвост, да, он ничего не чувствовал. Когда уже половина хвоста съели, он оборачивался, но уже половины хвоста нет. То есть боль – это хорошо, она как бы помогает. Если у нас бы не было боли, да, там ешь, ешь, и тут раз – вывалилось что-то, бум, печень. Ой. Он говорит, а ты что вывалилась? Говорит, а я все уже. А что ж ты раньше-то не сказала? Говорит, ну вот, ты же не хотел боли никакой. Или раз там, как это, реклама показывает про курильщиков. Чихает он, и легкие выпрыгнули у него, и побежали куда-то. Довел легкие, ну. Поэтому боль дает нам как бы понять, что ты что-то делаешь неправильно. Это первая причина, зачем нужна боль. Вторая причина – это как бы воспитательный элемент такой, что мы детей тоже так воспитываем, да? Даем понять. Вторая причина – это то, что человеку дают почувствовать то, что чувствовали те, с кем он это делал. Хорошо звучит, да? Почувствовать на себе то, что чувствовали те, с кем он это делал. Ну, дети в песочнице, да, там что-то он отобрал у кого-то, он же не соображает, да? У него же сознание пока маленькое, он не чувствует, что тот тоже живой. Дети же в невежестве не сознают этих вещей. Вот, кошку там за хвост. Что делает мама? А давай сейчас тебе так сделаем. Работает, да, это? Нет, значит, делаем. Больно, да, больно? Вот ему было так же. Делаем так. Ну вот, тот же принцип. То есть мы не чувствуем, что мы кого-то там, ну я нормально, ну ударил ему в зуб, ну как бы, а что такого? Что такого? Ну откинулся человек. Ну как бы, нормально. Вот. Потом ему кто-то бьет зуб, он понимает, ага, ага, да-да-да-да, понял. Или не понял. Ну, тогда несколько раз. Вот. Это вторая причина. И третья еще причина, зачем приходят страдания, для того, чтобы человека ограничить. Когда человек начинает очень много хулиганить, у него начинают забирать возможности. Отбирать у него начинает, чтобы он меньше нахулиганил, чтобы хуже себе не сделал. Смирительную рубашку ему навязывают, да? А значит, он себя поранит и других поранит. Поэтому у такого человека, который нарушает эти законы, и к нему приходят страдания, которые ограничивают его свободу, чтобы он не сделал еще хуже себе. Вот три причины, вот как воспитание, приходят страдания. И спрашивают часто, но если это воспитание, если это воспитательный элемент страдания, вы согласны с этим, нет? Это простая же вещь, да? Ну, чтобы мы учились как-то. Если это воспитательный элемент, почему же страдания приходят не сразу? Ну, а сначала сам догадается, да? Хорошая версия, я не думал об этом. Вы как-то хорошо думаете, ну, о других. А сейчас человек вообще забыл. Знаете, он что-то сделал нехорошее, да? Сейчас, смотрите, я сейчас страдаю, да? Я сейчас страдаю. Я даже не понимаю, за что я страдаю. В чем воспитание-то? Я не вижу связи.
2: Подумай, время исправить.
1: А что исправлять-то? Я не знаю даже, что исправлять. Ну, понятно, но я же выводов не делал, мы же сейчас про воспитание говорим. Как я буду воспитываться, если я даже не знаю, за что это? Почему не сразу приходит? Да? Я вот несколько причин вам расскажу, почему приходит реакция не сразу. Первая причина, ну, я этот пример рассказываю, потому что у всех есть опыт общения с компьютерами и распечатывания документов. Я недавно распечатывал документы, и много прям там было, ну, штук 10 документов. И вы нажимаете там на принт, ну, там, документ, да? И вы нажимаете на кнопку «Распечатать». Что говорит вам компьютер? Печать. И, значит, этот ушел в печать. Вы нажимаете на второй документ. Распечатать. А он что вам говорит? В очередь говорит. Третий документ. В очередь. Вы уже на пятый нажимаете, а у вас только первый вылазит. Очередь просто, люди. У нас в очередь большая. Там просто очень много файлов надо открыть. Они сразу не приходят. То есть вы сейчас там кого-то что-то сделали, а там очередь. 20 лет вперед. А вот все точно так же. Слишком много реакций должно прийти. Иногда приходит сразу. Но сейчас я скажу, с кем. Вот, сразу. А так в основном в очередь. Расскажу историю. Один мужик, знаменитый, в некоторых кругах проповедовал атеизм. В Европе. Он собирал много людей, значит, делал рассылку по интернету. Вот. 19 век, да. И, значит, докажу, что никакого Бога нет. Такая рассылка была, ну, людям было интересно. Экспериментально докажу, нет никакого Бога. Ну, народ приходил, интересно, как он будет доказывать. Становились вокруг него. И он начинал кричать в небо. «Тебя нет, Бог, ты меня слышишь?» Вот. И начинал там ругаться там на Бога. И говорит, вот если ты есть, если ты только есть, вот пусть сейчас небеса разверзнутся, и молния ударит меня, и я умру. Даю тебе 5 минут. Все смотрят 5 минут. Небеса не разверзлись, молния не ударила. Он говорит, вот видите, никого нет. Все такие, точно. Очень успешный был проповедник. Вот. Но сейчас мы знаем, да, очередь. Ну, очередь просто. Вот. А?
2: Чем он закончил?
1: Закончил, как и все. Да, молния там. Вот. Что-то не так?
3: Молния ударила, да?
1: Сейчас дойдем. Подождите. Первый вариант. Это для тех, у кого не сразу приходят, спрашивают. Я объясняю, что очередь есть. Другой момент. Почему не сразу приходят? Потому что люди не хотят учиться. Второй вариант. Вторая причина, почему не сразу приходят реакции, потому что не хотят учиться. Потому что, смотрите, если реакции приходят сразу, я вижу их, да, то как я могу себя чувствовать независимым? Что-то сделал не так, и сразу что-то, ох, ой, сразу двойку. А так, смотрите, сделал, и ничего нет. И, соответственно, я себя чувствую, что хочу. А мы же специально, особенно в этот век, в котором мы сейчас живем, пришли специальные души, которые хотели попробовать, знаете, полную безнаказанность. И они не хотят учиться. И так как они не хотят учиться, даже если там что-то... Они не замечают этого. Они не видят связи. И третий вариант – это у тех, у кого почище сознание, и те, которые хотят учиться. Те, которые хотят учиться, делать выводы, они говорят, я хочу понять, да? Вот к ним могут приходить сразу реакции. И это хорошо. Сразу можно делать причина, следствие, выводы делать. Это по поводу, почему приходят не сразу. И тем, кому сразу приходят, можете радоваться, значит, к вам особое доверие. И, значит, у вас есть возможность учиться быстрее. И спрашивают также, а можно как-то без страданий учиться? Можно, да. Есть три категории людей. Первая категория людей – это самые быстро обучаемые люди. Им один раз говоришь, вот так нехорошо делать. Они говорят, понятно, не будем так делать. Им не надо страдать, они сразу делают. Вторая категория людей, им говорят, вот так не надо делать. Он говорит, так не надо делать. Но это надо еще проверить. И они проверяют, убеждаются и говорят, ну точно, слушай, точно. Не надо так делать. Это хорошие люди. Вторая категория – очень хорошие люди. Первые – это те, кто сразу делают.
3: Делают что?
1: Правильно. Им говорят, так нельзя делать. И он, не проверяя, просто говорит, ну хорошо, раз вы сказали, Творец сказал, ну не будем делать. Вот. Это идеальный человек. Ну таких почти нет. Вторая – это хорошие люди, их тоже мало. Вот. Они в основном на благость приезжают. Вот. Они, Они говорят, это нехорошо, им делают что-то, да? О, ну да, точно нехорошо. А третья категория, им говорят, так нехорошо. Он говорит, понимаю. Делают, его бьют. Он говорит, понимаю. И опять делает. И не учится вообще. Это третья категория. Еще оправдывается, случайно там говорит все. А те же самые грабли. То есть это человек, который не учится. Третья категория – это те, кто их учат, бьют, а они не учатся.
3: А как с теми, кто пофиг говорит?
1: Про страдания святых. Еще одна вещь. Может, мы говорим о страданиях. Но вот есть люди, которые святые. Почему же страдают святые? И страдания приходят… Ну, мы сейчас говорили про воспитание, да? Вот. И человек, который начал заниматься духовной жизнью, не святой, а начал духовной жизнью заниматься, то страдания тоже подсказывают ему, знаешь, тебе надо как-то дальше идти. Тут понятно. Но если человек уже святой, он уже святой, у него никакой кармы нет, он уже все сгорело, да? А ему-то зачем страдать? Вот у Иисуса Христа не было никакой кармы, никаких грехов не было. За что он страдал? Чужую карму взял на себя. Для примера, назидания. Чтобы другие... Назидание чего? Как надо правильно реагировать на трудности. И как Иисус Христос сказал, надо реагировать на трудности?
3: Прощать.
1: А что Он вообще показал, знаете, да? Что показал Иисус Христос?
2: Прощение.
1: Кому? То есть насколько, вы представляете, насколько это сильное чувство, да, сильная близость, да, с этим высшим существом, такое, переживание, да, что человек ради этого готов на все. И вот этим вот примером, если бы это просто, пришли кто-то, поругались, мы бы не поняли, до какой степени там сильные чувства. Как мы можем силу чувств понять? Потому насколько человек готов ради этих чувств от чего-то отказаться. Да, так люди говорят, я вот там люблю, да, ну тогда давай вот это. О, это нет. Ну, любовь есть, но маленькая. И вот там был экстремальный пример. Есть, как раз так устраивает, чтобы показать эти экстремальные примеры, насколько человек отказался от всего, да, и пошел на такую боль. Это говорит о том, насколько сильна привязанность. И это пример для обычных людей. Он говорит, надо любить Бога. Смотрите, как это здорово. Не то, что смотрите, как надо страдать, и как бы это... Нет. Насколько здорово любить Бога. Давайте занимайтесь этим. То есть вот был пример, как правильно реагировать на такие вещи. И вот поэтому страдания приходят даже к тем, кто, по идее, учить не надо ничему. Для того, чтобы учить других людей их примеру. Вот эта тема страданий, я вот решил об этом поговорить, для того, чтобы, как-то у нас... А, про очередь здесь у меня было, да, вот очередь у нас есть, да, здесь очередь. И мы сейчас подходим с вами непосредственно к нашей коррекции кармы. Мы узнали с вами о том, что такое, как работает механизм, что выбор у нас есть. Мы поговорили с вами о том, что такое хорошо, что такое плохо. Казалось, что хорошо – это действовать на своем уровне принципов религии, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Плохо, когда мы поступаем ниже, за это наказываем. Хорошо, когда мы на этом уровне следуем. Как разобраться, я вам сказал, да, уже три варианта. Сказал про боль. Боль, оказывается, полезна. Вот она как элемент обучения используется. Вот, теперь мы переходим, как корректировать. Вот уже боль есть, уже страдания есть какие-то. И я хочу, соответственно, это скорректировать, изменить. Вот. И коррекция кармы. Что у нас тут есть? Ага. Мы уже знаем, что есть прарабдха карма. Это судьба, которая нам суждена на эту жизнь с прошлого. И тут есть разные периоды в нашей жизни. И, соответственно, возьмем один период. Болит голова. Это же... Пришли последствия. Сильно болит голова. Прям вот раскалывается. Это реакция на какие-то поступки прошлого. Да, какая-то ошибка была совершена. И вот сейчас у меня болит голова. Могу ли я убрать эту боль?
2: Да, ну да.
1: Для этого мне нужно совершить криямана карму, то есть поступок какой-то сейчас, который может повлиять, ну, результаты этого поступка могут смешаться с этой головной болью. И, может быть, хотя бы немного легче станет. Это мы все так делаем. На самом деле, все люди, все науки, весь наш жизненный опыт – это все разные способы, как сейчас мне повлиять на мою судьбу, чтобы стало легче. Согласны? То есть мы постоянно в этом участвуем. Давайте разберем этот пример с головой, с больной головой. Вот чтобы эта голова не болела, какую нам нужно криямана карму сделать, чтобы голова не болела? Вот первое, с чего надо начать? Лечить голову. Подумать, правильно, подумать. Давайте подумаем. Первое, надо разобраться, выяснить причину. Нам надо выяснить причину, почему болит голова. Что вызвало боль головы? Какие есть причины, что голова болит? Давайте посмотрим. Из-за чего может болеть голова?
2: Давление.
1: Простудился. Потом. Давление. Утомился. Перегрелся на солнце. Кто-то ударил по голове. Точно. Простудился. А?
3: Не о том, стресс.
1: Там дети куда-то убежали, да? Весь день. Уже 12 ночи, их нет. Вот, голова болит. Выпил человек вчера, да? Не того. Магнитная буря. Кто-то какие-то колдуны его там что-то, да? Отравили его где-то. Уже 10 причин может быть. Это важно выяснить причину? На что это будет влиять? На способ лечения. Смотрите, если голова болит от простуды, а вы человеку успокаиваете, да нет, они там, с детьми все нормально, там, они скоро придут. Поможет ему это с головой? А если у него голова болит от того, что беспокоится, а вы его имбирным напитком поете, пройдет голова? Вы не попали. То есть вы можете сделать даже какой-то хороший поступок, ну, напоить человека имбирным чаем. Это хороший поступок. И как бы придут хорошие последствия, но нейтрализации больной головы не получится. Вы не попали просто. Согласны? Поэтому первое, с чего надо начать, это разобраться, а в чем причина, то есть из-за чего болит голова. Допустим, мы разобрались, что голова болит от чего? Перегрелся на солнце. Нормально? Теперь нужно о чем подумать? Как можно устранить, вот перегрелся человек на солнце, чтобы голова у него вообще не болела? Какие варианты? Давайте. Вот мы сейчас мы говорим о том, методы. Выбрать экологичный метод. Ну, давайте пока просто метод. В тенек. Прямо там на море шапку одеть, и голова пройдет, да?
2: Если самое малое. Прохладное место.
1: Прохладное место уйти. Как еще? Водичку на него. Побрызгать на него, да? Как?
2: Мокрое
1: полотенце. Еще какие есть методы? Домой отнести, да, его?
3: Не давать больше пить.
1: Пиво холодного предлагают. Помогает народный метод. Охлаждающее масло на него намазать. Йогу ему, да, как бы прописать. Потом можно ему, знаете, вот хороший метод такой, помогает очень сильно от головной боли во всех случаях. Отрезать голову. От всех головных болей сразу помогает. Вот. Потом, как мне однажды, я пришел к доктору, говорит, я ему говорю, доктор, у меня ухо болит, правое. А он что-то мне настроение было, сказал, ну знаешь, будешь приставать, я тебе по левому дам, и будет два болеть. Ну, доктор был добрый как-то. Я подумал, да, лучше ничего не говорить. Смотрите, у нас появились несколько методов, как можно лечить эту болезнь. Какой из этих методов надо выбрать? Самый эффективный – это отрезать голову. который... А это нейтрализует мгновенно. С головой раз, и нет никаких проблем больше. Выпить пиво тоже помогает, да? Помогает. С минимальными потерями врачей. А как мы поймем? Мы безвредные... Ну, безвредно, пиво же безвредно. Эффективный. И безвредный, и эффективный.
2: Не имеет последствий.
1: Не имеет никаких последствий, да? Головы нет, и последствий нет. Смотрите, написано «экологичный метод». Знаете, о чем речь? А что значит «не навредить себе другим»? Опять будем придумывать, да? Помните, мы говорили про принципы религии? То есть надо выбрать метод, который соответствует принципам религии моего уровня. И вот как бы отрезать голову, оно как-то не экологично. Но как-то мы уже на другом уровне. Милосердие говорим, да? Если кто-то вегетарианец, он уже подумает, ну как бы кормить его ну, не вегетарианским лечением, наверное, я не буду. Я не буду лечиться не вегетарианскими методами. Да? Потому что у меня есть уровень какой-то. Кто-то говорит, ну, денег не хватает, как где деньги взять? Кто-то спрашивает, ну, написал, вот как человек может поправить свое экономическое положение в благости? И уже сомнение появилось на лицах. Это невозможно. И, соответственно, денег нет, как не экологично решить эту проблему? Украсть. Их можно украсть. И деньги появятся. Но это не экологичный метод. Вначале он, конечно же, решит проблему. Ну, деньги появятся. Я вам рассказывал историю про друга моего. Ну, он малолетка, его, конечно же. Там все хорошо кончилось. Все рассказали, всех наказали, в угол поставили, воспитательницы все вернули, там все хорошо кончилось. Вот. Ну, дети, и ничего не было такого. Вот этот важный момент — выбрать экологичный метод. Потому что есть неэкологичный, ниже. И смотрите, что значит неэкологичный. Он вроде приносит сначала результат. Помните про яблоко, да? Шрейс и прейс. Откусил, вроде бы проблема решилась. Выпил пиво, да? Вроде бы проблема решилась. Да ведь? А потом? А потом будет еще больше наказаний. Наверняка, когда человек принимает цианистый калий, это яд такой, мгновенно действующий. Наверняка вначале что-то улучшается в его организме. Ну, кровь быстрее бегает. На пару секунд. А потом смерть. Да, конечно, ну, кружка пива – это хорошее решение. Ну, а потом? Я видел фильм Жданова. Не в его сборнике просто. Фильм был, ну, его на телевидении показывали. Там, значит, снимают такую сцену. Значит, люди гуляют по улице. Им предлагают, хотите выпить бесплатно? Ну, так, культурно. Ну да, бесплатно, давайте. Значит, там мужчина средних лет, как бы юноша и какая-то женщина. Их вместе, значит, ну, еда вкусная, стоит бутылки, разное вино, водка. И, значит, экран делят на две части. Одна часть показывает их. Кто не видел, посмотрите, очень забавный фильм. Название не помню, у Жданова в этом диске. А второе, это показывают врача, который рассказывает, что происходит сейчас в их организме. Рассказывает и показывает. И вот они начали пить. И говорят, сейчас, ну, как и говорят, кровь быстрее бегает, голова как-то там свежее стала. Это первые там несколько минут после алкогольного опьянения. А потом, говорит, закупорка происходит. И там показывают, что с ними происходит, а он рассказывает, что внутри происходит. Очень забавно. Они решили свои проблемы вначале. Веселее стали, раскованней. Потом тупее, потом стали ругаться, потом стали вот этот неприлично себя вести, а потом утром их показывают и проверяют их здоровье. Вот это называется неэкологичный метод. То есть когда человек решает проблему, но потом от этой проблемы больше проблем становится. И не нужно, как это называется, ну, как сказать, любыми методами решать проблемы. То есть надо понять причину, после этого надо выбрать экологичный метод. Тут надо разбираться. Вот. У вас есть уровень определенный вашей ну, религии, морали, и нужно выбирать те методы, которые соответствуют этому. Теперь, и это в любой области, финансовой, здоровья, чего-то еще. Вы против, да?
2: Вот если причина, очередь, если реакция не сразу, то что как выяснить причину, не знаю.
1: Сложнее, факт. Но если человек настроен на обучение, сразу приходит. Вот это хорошее вы сделали. Вопрос был такой, если последствия приходят не сразу, как я пойму, что я не экологичный метод выбрал, да? И мой ответ такой, что если вы настроены на то, что я хочу учиться и хочу поступать правильно, вам помогут сразу это. Те, кто не хочет учиться, он не сможет понять. Он позже, когда уже полхвоста у него съедят, ну, он заметит, что что-то не так. Хорошо, выбрали метод, дальше что надо делать? Ну вот начали лечить. То есть мы определились, какой метод экологичный выберем от солнечного удара? Тенек. Оттащили человека в тенек. Может, все-таки к врачу его, нет? Да, оттащили к врачу его, да. Пусть живет. Отнесли его к врачу, вот, там какой-то мазью его помазали, холоднее ему стало, да? Чем лечат врачи удар? Лед, все положили, экологичный метод, никого не едим, там все нормально. Дальше что происходит? Нет, это мы до этого не дошли. Сделали выводы, что надо меньше, но он еще лежит. Что нам еще надо сделать? Нам надо набраться терпения. Потому что сработает не сразу. Да ведь? Если человек поступил в институт, и он хочет диплом, сколько ему надо потерпеть? 5-6 лет. Он может возмущаться, подождите, я уже в институте. Ребята, а где диплом? Но так же никто не говорит. Человек приходит к врачу, ему назначают лечение, говорит, ну все, давайте, где результат? Так же нет ведь, да? Все же взрослые люди, да, понимают, что даже если вы сделали правильную вещь, да, то результат может не сразу сказаться. Если вы, конечно, не попали, да, то результата вообще никакого не будет хорошего. Но даже если мы делаем все правильно, почему результат не сразу приходит? А? Очередь, да. Один момент – очередь. А другой момент – ну так вот устроено. Так устроено, что это постепенно происходит. И смотрите, я еще одну вещь хочу сказать. Смотрите. У каждого вот эти наказания, я еще немножечко займу ваше внимание, потом можно будет вопросы задавать. Последнее, что я хочу вот сказать. Смотрите, вот эта вот реакция с прошлой жизни, она может быть разной глубины. Вот если вы обратитесь, допустим, к астрологу, и там есть такая вещь, карма необратимая, это что как бы вы ни плясали, да? Как бы вы лед на него не клали, он уже помер. Это необратимая карма. Ну все, ты что угодно можешь сделать, это не поменяешь. Потом есть тяжелая карма. Это означает, что нужно очень много усилий приложить. И как бы еще подождать несколько лет, может быть. И есть легкая карма. И вот если, допустим, у вас тяжелая карма, да, вообще, необратимая, да, ну, то есть всего две ноги вместо четырех. Сколько бы вы ни занимались, сколько бы вы их ни отращивали, вот, они просто не вырастут. Если у человека нет ноги, да, ну, что угодно, ну, костыль можно максимум, ну, протез, да, но она не вырастет. Если человеку суждено быть, там, одиночкой всю жизнь, ну, что бы он ни делал, оно вот никак. Это если необратимая карма. Суждено там быть бедным. Вот что бы ни делал, вот будет бедным и все. Анекдот расскажу про бедного человека. Сидел несчастный, бедный, нищий. Вон. И, ну, собирал копейки какие-то. И, значит, там проходил... Это в Пуранах история про Господа Шиву. Шива проходил, и Парвати его дергает. Ну, слушай, жалко. Человека жалко, давай ему дадим. Говорит, а ему не поможет. У него такая судьба, что ему не поможет. Он всегда будет бедным. Ну, необратимая карма в его жизни есть. Будет бедным. Не-не, ну давай попробуем. И он попробовал. Взял огромную тыкву, наполнил ее золотыми монетами. И положил ему вот эту вот коробочку, да, вместо там 2 копеек, положил ему тыкву полную золота. Через какое-то время они идут по этому опять месту рядом. А смотрят, он опять сидит нищий. Как так? Тыква с золотом была. Я спрашиваю, а куда ты тыкву дел? Он говорит, о, такая милость была, тыква. Я продал ее соседу за 2 рубля. Вот это необратимая карма. То есть ему и так его мажут, и это делают, и это невозможно. Есть, конечно, способ, который необратимую карму решает, но об этом я потом расскажу. Вот. Но обычно не решается. Тяжелая карма, человеку надо попахать очень много. Если он будет лечиться у аюрведического врача, я однажды пришел к аюрведическому врачу, это был у меня культурный шок. Я же привык к нашим врачам. Приходишь, и он говорит, ну вот недельку попей таблетки, все пройдет. Отвалится само, да. Вот. И я привык, что раз-раз и как бы вот. Прихожу к аюрведическому врачу. Он говорит, ну вот вам надо годик попить. Я говорю, как годик? А немного это? Нет, можно и 3 есть, но я вам самый быстрый курс. Год надо. Каждый день. Вот утром вот это, вечером вот это. Я говорю, как-то, ну, а нельзя быстрее? А он мне такой задал вопрос. А скажите, а во сколько вот вы потратили лет, чтобы заболеть? Ну, у меня там что-то случилось. Я говорю, ну, как бы, вот, сколько вы неправильно уже питаетесь? Я говорю, ну, вот, с детства. Ну, вот столько же надо и лечиться. Вот, это был шок культурный, с аюрведическим врачом встретился, понимаете. Это надолго, да. И тяжелая карма у человека. Ему нужно приложить много усилий, но поменять можно. То есть он может совершать, притом, ну, какие-то действия нужно серьезно делать. И легкая карма, значит, он, ну, просто там маленькая вещь. Ты чуть-чуть так раз, там, дунул, там, съел таблеточку, попрыгал немножечко, раз прошло. То есть почему эти методы, хотя они вроде бы и серьезные, и экологичные, помогают не сразу, это зависит первое, а насколько глубокая проблема. Если проблема глубокая, то и терпеть надо будет. Либо смириться просто с этим. То есть нет такого, что хочу, то и сделаю. Вот эта иллюзия, что можно сейчас, я все могу изменить. Нет, какие-то вещи невозможно изменить. А от чего еще зависит скорость? Если от глубины проблемы, от могущества метода, который вы выбрали. От могущества метода. Методы, то, и даже экологичные методы тоже разные бывают. Вот, допустим, есть такие методы, как можно похудеть, да? Самый какой надежный метод? Да, а кто может? Поэтому есть такие методы. Худеем лежа на диване в интернете. Да, видели такие в рекламе там? Это значит, что это, ну, как бы, слишком мощный метод, да. Поэтому, так как люди не могут просто не есть, да, есть еще умение, и в ведах точно так же. Там есть разные варианты, да, если ты можешь вот это сделать, то делай этот идеальный вариант. Но если не можешь, ну, хотя бы вот это делать, но ждать нужно будет дольше. И вот от чего зависит коррекция, да? То есть, с одной стороны, нужно понять причину. Если мы не знаем причину, то как лечить-то? Вторая, знаем причину, надо выбрать экологичный метод, чтобы потом хуже еще не было, чем сейчас. Экологичный метод. Но выбрав экологичный метод, надо все равно еще подождать, потому что метод – разное могущество, и проблема, которую мы решаем, она тоже разная. Это я вас все обнадеживаю, что не так-то все легко поменять. Надо вот какие-то условия знать. И я на этом, наверное, сейчас закончу. Там вторая есть дальше. Сейчас можно задать вопросы, будет. Завтра я вам расскажу о самых мощных методах коррекции. Как раз 5-я лекция, да? Вот. Оставлю свой адрес для тех, кто электронный, те, кто не успел, забыл, постеснялся спросить вопрос, да? А сейчас можно спрашивать, мы можем 15

0: Ну, конечно. Спрашивают, если вам говорят, это твое последнее воплощение. Я отвечаю, обман.
1: А зачем?
0: Ошибка. Ошибка в расчетах. Я не знаю, надо спросить у него. Чтобы больше не рождаться, это нужно очень и очень сильно постараться. Очень сильно. Понимает он? Понимает, да.
1: Может сказать.
0: Но это вранье. Он не может эту вещь сказать. Потому что вы можете поменять. Это очень сложная вещь. Это очень выше, чем астролог. Да, поэтому забудьте. Вот спрашивают такой хороший момент. Если люди вот сходятся, а потом ну, раз порвали отношения. Но вот порывание отношений – это тоже поступок.
2: Нет, это инициатива того человека. Он сам продолжает страдать.
0: Ну да, но у него судьба есть, он страдает. Нормально, да, что? То есть то, что вы когда с ним связались, вы стали реакцией на то, что вы связались с этим человеком, что вы делите с ним его жизнь. Это реакция, это ваша карма. Вы новую карму заработали, что вот так будет с вами происходить. Если этот человек ушел, ну, значит, вы перестали делить с ним свою жизнь. Если вы сами разорвали эту связь, то за этот поступок, соответственно, вы тоже какие-то реакции несете.
2: Но это... В этот момент важно, что сам человек заканчивает.
0: Ну, да.
2: Если какой-то поступок будет совершен, то реакция еще пришла. Можно ли как-то сменить?
0: Конечно, можно. Допустим, вы уже сели без билета в поезд, да? А контролер еще не пришел. Можно ли как-то смягчить? Вопрос такой задают. Если я совершил поступок, да, реакции не пришли, могу ли я как бы смягчить эти реакции? Я привожу пример с контролером. А вы садитесь в поезд без билета. Нехороший поступок. Но кондуктор еще не пришел. Вы можете смягчить реакции? Резко надо покупать билет. Или прыгать в другой вагон. Или выходить из поезда. То есть можно. Мы можем это сделать. Задают такой вопрос. Если мы не знаем причину, по которой мы страдаем, то как мы будем ее решать? Правильно? Сложно очень решать. Есть, конечно, методы, я завтра буду говорить, которые повышают, которые, знаете, широкого спектра действия. Есть такие вещи, есть. Я завтра скажу об этом. Но обычно нужно знать. Обычно нужно знать, какова причина этой болезни, чтобы ее вылечить. Ну, знаете, вот есть такое в медицине, да? Стоп. Я сейчас про медицину такую вещь скажу. То есть как бы лечение узконаправленное, да? А есть лечение повышения иммунитета. Иммунитет повышается, и как бы проблемы, они все оптом решаются. Вот я вам завтра про повышение иммунитета буду говорить. Вот. То есть действия, которые общий иммунитет повышают. Но ну, как бы целенаправленного лечения тоже не стоит отказываться, особенно если вы знаете причину. Обычно комплекс хорошо иметь. Но если уж причину не знаете, то только иммуностимуляторы, да. У меня есть для вас, я вот хотел вам показать одну книжечку вот такую. Просто мне вчера подошли и сказали, вот они увидели мою фотографию на этой книге, да? И сказали, вы такую замечательную книгу нарисовали специально для детей раскрашки. Вот. Ну тут много рисунков просто, да? О, диск даже там есть. Вот я хотел сказать, что это не раскрашка, да? Вот для детей. Это для взрослых. И даже не для всех взрослых, Это для тех взрослых, которые уже Бхагавадгиту почитали, да, и хотят как-то систематизировать эти знания, то вот здесь вот как бы руководство для того, чтобы это знание систематизировать, там по полочкам разложить. И поэтому тут вот все нарисовано, поэтому называется наглядная философия Бхагавадгиты. Только для тех, кто уже почитал Бхагавадгиту. То есть не разукрашки, нет. Вот, спасибо за внимание. У кого есть вопросы, я готов ответить. Тут еще время есть. И те, кто вот написали на бумажках, тоже можете подойти. Я готов тоже на них ответить здесь лично.
3: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: У каждого мужчины должен быть, кроме жены, гуру. У него два человека самых важных в жизни, которых он должен выбрать очень внимательно, очень осторожно. От этого будет зависеть весь его дальнейший успех. Первое – это жена, второе – это гуру. Но, пожалуй, гуру нужно поставить на первое место. Сейчас в нашем социуме как бы этого понятия нету, такого понятия. Потому что образ этот искажен. Мы не очень доверяем всем этим образом, кто может быть моим гуру, кто лучше меня, я же лучше всех. Вот гордыня может мешать нам принимать этот образ. Но у мужчин должен быть какой-то авторитет, на котором он мог бы равняться, старше.
1: Путин.
0: Ну, не знаю. Надо еще исследовать. Но интересно, что говорится в Ведах. От лидера, мужчина сам по себе лидер. В Ведах говорится, что человек не имеет права становиться лидером в обществе, ну, допустим, президентом. Это даже, знаете, даже просто семью заводить не имеет права, если не знает высшую цель жизни. Вот если он не знает высшей цели жизни, он совершит преступление, если станет лидером. Например, начальником или даже родителем просто. Потому что дети будут смотреть на него, он их куда-то поведет. А куда он их поведет? Если он не знает высшей цели жизни, он запутает их также. Поэтому Веда говорит, нет, такому человеку нельзя заводить семью. В начале обучения. В начале брамачарьяши ему давалось обучение, высшая цель жизни, потом определялась его природа, предназначение, также психотип, то есть профессия, чтобы по природе был занят. И он вступал в жизнь. И вел за собой людей. Особенно мужчина он ведет. И поэтому просто по гороскопу мужчины можно было понять, куда придется семья. По гороскопу Путина вы можете понять, куда придется Россия. Если хотите посмотреть, что ждет Россию, посмотрите на качество лидера. И вы увидите, к чему все придет. Просто он поведет в этом направлении, потому что он берет на себя часть вот этой кармы. Такие тонкие взаимосвязи. Вот такие тонкости. Также мы встречаем равных людей в своей жизни. Это называется дружба. Мужчины любят эту дружбу. Мужчина — это дружба. Они умеют дружить. Если они правильно развиваются, они могут дружить. Но сейчас современный человек, у него есть такое искаженное понимание дружбы. Оно основано на выгоде. Как люди, если человек не зрелый, то он строит отношения очень примитивно. Примитивно что значит? Если он боится, то он виляет хвостом. Так вот, тык-тык-тык-тык-тык. Он улыбается, он не знает, кто перед ним. Он еще не уверен. А когда понимает, что перед ним кто-то слабее, то он начинает его что? Поглощать, подавлять. Он начинает доминировать, агрессию проявляет. Либо заигрывание, либо агрессия. Вот две такие неустойчивые позиции. Это означает, человек внутренне незрелый. У него нет внутри себя гармонии с самим собой. То есть он побаивается чего-то. Если человек боится, значит, у него за его спиной есть какие-то грехи. Он боится их собственных грехов. Потому знает, что наказание придет, он побаивается этих вещей. Зрелый же человек остается всегда, знаете, каким мужчина, настоящий лидер, он остается всегда одинаков при любых обстоятельствах. Его слова не расходятся с мыслями и поступками. И при любых обстоятельствах он остается самим собой всегда, не подстраивается под социум, под толпу. Если, например, все курят, он не обязательно начнет курить. Он может остаться устойчив даже против коллектива. Это такой психотип мужчины, это как бы высший пилотаж, высший психотип, называется на санскрите браман, или такой человек высшего такого порядка сознания.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Добрый вечер. У нас с вами не так много времени по этой теме. Мы постараемся в сжатой форме, и также простой. Собственно говоря, в этом главная трудность этих тем. Как это вот, ну, короче и проще сказать, потому что у нас мало времени, может быть, слушать большие семинары многодневные. Это целый курс образования нужно пройти, чтобы изучить институт брака, изучить эти отношения, потому что мы живем в браке всю жизнь. И нас ожидают различные новые периоды жизни. Непонятные, конечно же, для нас. Никто не имеет опыта с самого начала, что такое семейная жизнь. И если даже старшие люди говорят нам, предупреждают, мы не понимаем, собственно говоря, о чем они говорят, потому что мы в другом периоде времени находимся, в другом периоде отношений, желаний, возраста. И все же такая школа необходима изначально, еще перед тем, как люди вступят в брак, создадут семью, необходимо понимать с самого начала, что нас ожидает впереди. Брак — это добровольная аскеза, говорят древние. То есть вы должны добровольно согласиться работать всю жизнь, поддерживать семью всю жизнь, быть верными всю жизнь, нести бремя воспитания детей всю жизнь. Это называется добровольная аскеза. Поэтому брак относится к какому укладу жизни? К материальному или духовному? Вот видите, брак освященный должен быть. Без освящения у человека недостаточно будет сил поддерживать отношения в браке. И в современное время тому, конечно же, яркий пример. Разводов, конечно, больше 50, к 70 подходит. То есть люди не чувствуют себя достаточно сил, чтобы прожить жизнь вместе всю жизнь с пользой. Без раздражения, а именно с пользой и смыслом. Мы будем опираться на очень древнюю культуру ариев. Почему именно ариев? Ну, я изучаю эту культуру. И почему именно эту культуру? Арии, они проживали эту жизнь свою, опираясь, и общество организовали, опираясь на природу человека. То есть они глубоко знали природу человека. Мужчины, женщины, ребенок, кого угодно. Эти знания сохранены в древних ведах. Это арийская цивилизация оставила нам. Этим книгам более 5000 лет, как можете представить. Все эти знания, они существуют до сих пор. Некоторые знания считаются утраченными, потому что даже прочитав, мы не сможем понять, о чем там речь идет. Либо подумать, что это какая-то выдумка мифологии, или как это доказать. То есть это непостижимо, может быть, кажется. Как сказки — это форма передачи знаний. Но для нас они просто идут со сказками. Мы не знаем, что это на самом деле такое. Много загадочных вещей таится в этих книгах. И какие-то вещи, они очевидны, конечно же. Есть также раздел предсказаний, что в наше время институт брака будет очень сложным, трудным. Очень трудно будет жить семейной жизнью людям. Чтобы даже воспитать двух детей, придется совершать очень большие усилия. Большой труд приложить для этого, нешуточный. Это предсказано уже с самого начала, как бы зарождения цивилизации человеческой. И арии, они отличали материю и дух, могли распознавать тонким разумом при помощи йогических приемов. То есть это основополагающий фактор, как бы, на который нужно строить наши отношения, потому что у нас две природы — материальная и духовная сторона, и нужно знать то и другое. И в соответствии с этим общество делится на 4 материальных уклада и 4 духовных уклада. То есть есть градации, ступени. Мы сейчас будем говорить о типах людей. И в конце концов мы придем к семье, потому что семья, она может быть разных типов тоже, смотря какие люди организовывают семью, какой культуры, какого уровня, какого уклада жизни. То есть мы не одинаковые. И вот нужно знать вот эту природу. Сейчас поймете, почему разные природы у людей. Почему у нас разные функции, разные профессии, разный опыт? Это сравнивается с телом человека. Есть ноги, есть руки, есть желудок и голова. Четыре основных как бы функциональных фактора. Почему они все разные? Необходимы разные функции, необходима разная совместная деятельность. Хоть это одно тело, но задача ног — ходить и держать, поддерживать тело, не падать. А задача рук — управлять, указывать, защищать. А задача желудка — поддерживать питание, энергию в этом теле, переваривать пищу, распространять энергию. А задача головы — управлять всеми нашими действиями. И всех частей тела только глаза могут видеть. Остальные органы чувств пользуются этими услугами. Ноги без глаз бесполезны. Руки без глаз бесполезны. Даже голова без глаз бесполезна. Это все написано в древних Пуранах. Это аллегория. Это хороший пример. Также и общество людей делится на четыре уклада профессиональных. Это природные рабочие, склонны к труду, изобретениям, мастерить что-то руками и поддерживать трудом общество во всех сферах жизни. Они что-то создают, трудятся, эти люди. Это рабочий класс, мы знаем о нем с советских времен, он прославлялся трудом. Это представляет опора общества ноги. При помощи этого труда мы и продвигаемся, то есть труд облагораживает человека. Хорошо. Это, помните, это природа человека. То есть мы не делим сейчас людей на касты. Нет, нет, мы просто пытаемся понять эту разную природу. Есть профессиональная склонность именно к рабочему мастерству. Есть профессиональная склонность к торговле. Это желудок общества. Класс бизнесменов, не зарабатывают деньги, банковское дело, сельскохозяйственные общины, земледелие, процветание. Это их природа. Они могут управлять рабочими, создавать уже мануфактуры, фабрики, руководить. И их задача — финансы, главное, финансы и пища в обществе, экономика, производство. Производство, которое необходимо для нас. Это называется класс бизнесменов, значит, рабочие и бизнесмены. Руки — это класс управляющий и военный. Одна и та же категория. Это администрация и военный класс. Их задача — защищать общество от опасностей, от врагов, от отклонений. То есть они, главная форма, как задача, защита от опасностей или защита от боли, от страданий. Вот это закон, они поддерживают, преступников наказывают, честных людей защищают и так далее. Это их задача. И это призвание человека, кто-то имеет качества природные такие, видите? Ему нравится, он хочет, это его профессия, это его долг. Он хочет быть героем. А кто-то хочет большие деньги, капитал сколачивать. Кто-то хочет просто трудиться, ему интересен труд. И голова относится к интеллигенции. Его задача головы — иметь знания и указывать верное направление. Он должен видеть. Голова не должна быть слепа. И вот арии прежде всего имели голову, то есть они различали материю и дух. Их интеллект был очень острый. Например, мы же с вами видим. Вот живой человек, вот мертвый человек. В чем разница? Но мы же видим это. А не догадываемся. Многие не догадываются. Вот тут есть сознание, тут нет сознания. Вот видите. Тут так можем различать материю и дух. Что тело биологическое. А там есть что-то еще, которое дает ему жизнь. Оживляет как бы его. Как компьютер. Можете создать компьютер, там жесткий диск, все необходимое устройство. Но если нет электричества, работать не будет. Может быть, еще какая-то энергия, которая оживляет его. При этом очень интересно, что эта электрическая энергия, она может издавать там звуки, музыку какую-то в вашем компьютере, или показывать какие-то изображения, или считать на счетной машинке, или писать книги. Бесконечное количество функций можно, знаете, в компьютере. И все это делает электрическая энергия при помощи вот этого устройства. Также это тело очень тонкое устройство. Врачи поражаются, физики поражаются. Непостижимое устройство. Столько функций. Нервная система не изучена до конца. Кровеносная система до конца не изучена. Источник энергии в сердце до конца неизвестен. Работа головного мозга до конца, его резервы неизвестны. Представьте, какая машина. Нам еще идти, идти к совершенству, чтобы познать, что это за устройство. Но при этом мы им пользуемся. Я не знаю компьютеры, но я нажимаю кнопки и пользуюсь, смотрите. Я живое существо, пользуюсь даже тем, чем, что не знаю, могу пользоваться. То есть не обязательно знать устройство материальной природы, что пользоваться ей. Достаточно понюхать вкусный запах, и нам нравится, и все изучение. Ведь. Не обязательно знать с точки зрения физики или математики. Например, животные не получают образования, они вступают в сексуальные отношения, едят тоже, норы себе строят, запасаются, делают то же самое, без образования, без высшего. Тут для этого знания не нужны, как пользователи. И для чего тогда нужно знание? Чтобы различить материю и дух, потому что есть еще четыре духовных уклада, без которых цивилизация не может продвигаться вверх. Имея только профессию, мы не можем продвигаться вверх, можем продвигаться только по горизонтали. Мы осваиваем ресурсы материальные и прочее. Информацию, количество информации осваиваем также, блоки памяти создаем, там какие-то искусственный интеллект создаем. Это горизонтальное направление. В том же измерении мы как бы развиваемся. И это измерение, оно ставит границы, что вот уже смотрите, воздух загрязняется, вода загрязняется, вот радиация увеличивается, то есть, видите, тесно становится в этом мире. Уже есть планы, вот я узнал недавно, уже конкретные планы полета на Марс, экспедиции. Все, здесь уже на Земле, похоже, делать скоро будет нечего. На Луну уже слетали когда-то, кажется, как будто больше не пытались. На Луну больше не собираются, на Марс теперь хотят отправиться. Здесь устроили хаос, теперь на Марсе устроим хаос. А вдруг там есть жизнь на Марсе, понимаете? Может, жизнь здесь прямо здесь существует. Давайте ее изучим. Давайте к этому вернемся. Мы должны сначала счастье здесь установить, а потом полететь на Марс, чтобы там тоже счастье установить. Но то, что мы изобрели оружие массового поражения, теперь летим на Марс. С таким багажом знаний. Вот для этого нужны духовные уклады жизни, чтобы такого исхода не было. Чтобы семьи были крепкими, чтобы общество не враждовали, чтобы люди жили в гармонии, и чтобы они знали путь именно счастья и знания. Это арийская цивилизация, арий. Значит, мы перечислили. Первое — это голова наверху. Второе — руки ниже, еще ниже — желудок. И опора — ноги. Это четыре профессиональных уклада. Конечно же, могут быть смешения. Это принцип. В смешении будет сложнее. Есть люди, которые обладают всеми четырьмя способностями одновременно. Поэтому себя яркой натурой не представляют. Наоборот. Это, скажем, чиновничий аппарат к этому больше относится. Они ничего не производят. Они не следуют каких-то планов. Они лично, собственно, сами не управляют даже. Не производят и так далее. Не бизнесмены, а кто они такие, скажите? К какому классу относится? Это смешение, смешение. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, который непонятен по природе, вы не очень любите с ним общаться. Никто не любит ходить по чиновникам, по кабинетам. Тогда идите в другой кабинет, вот так вот. А там были, а справка такая есть? Я думаю, о, боже мой, надоело все это уже. Взятку не дашь, так вообще ничего не будет. Ну, то есть в мире людей это известен такой опыт. Чиновничий аппарат, он, ну, как бремя для нас, но тем не менее необходим. Это вот сочетание различных от этих природ еще существует. Также и сочетание, скажем, головы и рук. Человек интеллектуален и может хорошо управлять при этом. Смешивается, добавляется какая-то вещь. И также бывает в чистом виде. Если вы видите в чистом виде голову, это великий ученый. Ярко выраженный. Если вы видите в чистом виде воина, это великий герой, будьте осторожны с ним. Этот человек ничего не боится. Он готов пожертвовать жизнью. Это ярко выраженный. То есть в истории западного мира единицы таких героев в греческой философии, в смысле мифологии. И самый известный, самый яркий герой — это Ахиллес. Относится вот к этой категории. Было предопределено выбор сделать. Либо ты захватываешь, воюешь за Трою, в смысле против Трои, и станешь величайшим, величайшую славу завоюешь, вот, но погибнешь. Либо доживешь до старости, умрешь в постели просто. Он сказал: нет, я воин, я не могу умереть в старости в постели. Нужна слава воина. Я пойду там, великий герой, я буду сражаться, и меня будет помнить весь мир, потому что я воин, моя природа такова. И он пошел и в Трою там погиб. Как было предсказано ему, почему предсказала ему, собственно, сама мать, потому что только мать знала секрет его гибели. Это великие, то есть ярко выраженные герои. И ярко выраженные бизнесмены. Это очень богатые люди. К ним деньги просто липнут. Вот куда он не посмотрит, оттуда прям деньги сыпятся сразу же. Это природа. То есть это ярко выраженная природа. Но когда она смешивается, она как бы разбавляется. Пробовали смешать сладкий вкус с соленым. Вот отдельно вкусно, соленое хорошо, сладкое хорошо, а вместе смешаете — невозможно. Называется несовместимость вкусов. Вот бывает в человеке какие-то несовместимые сочетания. И, то есть наша задача — очистить эти примеси, познать себя. Эти примеси существуют. Сейчас, видите, мы принимаем позицию, как бы сказать, не природы моей, а моих умственных прихотей. То есть я герой, когда нужно. Как нести ответственность? Нет, я простой человек. Я великий бизнесмен. Как только налогов касается... Нет, простите, я простой человек. О, я все знаю. Как только ученый появляется, о, простите, я пошел дальше. К какому классу мы относимся в таком поведении? К последнему. Понимаете? Если такое поведение. Потому что если вы ученый, вы не боитесь вопроса.

0: четыре категории другого уклада. Первое — это ученичество. Так, ученичество — это уже духовный уклад жизни. Начинается духовный уклад жизни с образования. Не путайте. Если вас обучают профессиональному образованию, это не духовный уклад. Это специальное техническое образование. Это навыки вы приобретаете, материальные. Как стоять у станка, или как пользоваться компьютерными программами, или как пользоваться инструкциями деловыми в больнице, или как пилить кости, будучи хирургом. Это не относится к духовному укладу. Образование означает, мы должны сначала познать свою природу, кто я. С этого начинается духовный уклад жизни, с образования, с самоосознания. Кстати, в Казахстане такой предмет был в институтах. Не знаю, как сейчас, есть или нет. Но когда я приезжал сюда много раньше, здесь был такой предмет, как самосознание, или валиология еще называли его. Это существовало. И мы здесь давали много лекций по самосознанию тоже студентам. То есть такая тенденция хорошая очень. И первое — это ученичество. То, что мы говорим, материю и дух нужно различать уже от юношеских лет, научиться видеть, в чем различие, что это за энергии, потому что нужно будет пользоваться и той, и другой энергией научиться. Ученичество. И когда человек обучен, ну, критерии обучения в чем? Кто может сказать? Когда можно утвердить, что человек обучен? Сказать, вот он обучен. Когда? Образован. Когда готов к работе, когда у него есть опыт, когда уже нужно практиковать.
1: Ну, свои знания применять, вы сказали, что...
0: То есть когда он уже может применять свои знания на практике, готов, да? То есть вот он учился, теперь наконец смотрел, теперь наконец берет скальпель и начинает резать. Все, готов. Обучен. Или сел на машину, или в самолет, и может сам уже взлететь. То есть он понимает. А вот когда человек уже готов к самостоятельной жизни, это один из периодов ученичества, когда можно сказать, что он уже обучен для того, чтобы жить самостоятельно? Так, это хороший момент. Ответственность — это хорошо. Это важный момент. Он бывает, берет ответственность, но не получается. Ведь мы же именно такие люди, мы берем ответственность. Вот мы взяли и женились, мы взяли ответственность же, потом взяли и развелись. Где-то мы недообразованы, значит, что-то мы не получили. Ну так вот, как, когда же можно сказать, что этот человек готов? Ну, я не буду вас мучить, потому что что тут? Мы же не получали такого образования. Я сейчас не буду над вами как бы смеяться. Человек готов начать самостоятельную жизнь, когда он способен самостоятельно управлять своими чувствами и умом. Почему разводы? А потому что язык не контролируется, речь злая может быть оскорбительная, гнев может быть неконтролируемый, жадность, обманывать могут друг друга. Вот оно образование, видите, вот чему человек учится вначале. У нас есть своя склонность к обману, у каждого, кто родился, все дети имеют склонность воровать, врать тоже. В детях все это есть. Невинно, так сказать. Никто их за это не наказывает сразу, да, их обучают. Вот только когда он не хочет учиться, его наказывают, должен научиться. И вот это обучение именно, что врать нельзя, нужно быть честным, нельзя обманывать других, нельзя быть жадным, нужно помогать друг другу, потому что это законы семьи. Вот так он уже готовится к семье. Именно в семье именно это и необходимо будет научиться, уметь прощать. То есть, видите, наше образование современное не готовит человека войти в семью, а готовит выйти человека конкурировать с кем-то. То есть получаем образование, чтобы конкурировать. Но в этом сознании мы организовываем семьи свои. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Мы же не получаем правильной подготовки. И в этом смысле говорится в Пуранах, что нужно освоить всего три вещи человеку в период образования. Первый — это 20-25 лет учения. Ну, с рождения, если до 20-25 лет, это период как раз обучения. Четверть жизни на обучение, на подготовку. Немалый срок. И многие не успевают за это время получить это образование. Три вещи всего, запишите их. Если вы три вещи освоите,

0: Будете, ваша жизнь будет удачливой. Обещаем. Но три вещи, они секретные, поэтому я их и не говорить не буду, хорошо? Но только для Караганды, то есть никому не распространяйте, это хорошо? Распознавать, кто младше, кто равный и кто старше. Скажите, ну что это за примитив? Послушайте немножко. Это не так просто, как кажется. Мы сейчас о чем подумали? О возрасте, верно же? Конечно, это же все просто. Мне 50 лет, а ему 40. Он младший. А если мне 50, а ему 49,5, какой он? Младший или старший? Все равно младший. Я старше его. Да, этому очень строго следовали арии. Есть пример. Близнецы. Близнецы — это в одной утробе два брата-близнеца развиваются, два как бы эмбриона. И они рождаются, один за другим выходят. Кто старше, кто младше из них? Кто первый родился? Первый вышел, он старший, он же так. Второй или равные? Но один-то раньше родился, закричал, включился, а другой за ним. Значит, младший получается тот, кто вторым родился. Вы не правы. Потому что первый рождается тот, кто был, значит, вторым. Первый был, значит, вот так. Вот, представляете, вот до таких тонкостей веды различают эти вещи. То есть вот так очень строго к этому подходили. Поэтому тот, кто второй рождается из близнецов, он старшим считается, его слушает младший. Запомните это. Если у вас будут близнецы, вот так будет. Потому что иерархия необходима, необходима. Кто может объяснить, почему нужно слушать старших? А если, скажем, есть опыт лет, а знаний нет, что делать? Слушать или не слушать? Видите, сложный вопрос. Видите, просто все. Поэтому смотрите внимательно. Старшие есть четырех категорий. Для рабочих старшинство определяется по количеству лет. Это их понимание старшинства. Ты старше в годах, поэтому, конечно, я подчиняюсь тебе, слушаю тебя. Все. Для бизнесменов старшинство определяется количеством денег, капитала. Он богаче меня. Знаете, были такие капиталисты российские. В 19 лет уже у человека капитал сколотил. Есть такие примеры дореволюционной России. 19 лет уже капиталист состоявшийся. И все, все остальные слушают его авторитет. В мире капитала, то есть учитывается количество капитала. А в области управления старший считается тот, у кого больше власти. И в области знания считается, у кого больше знания. А вот теперь скажите, какой критерий из четырех важнее всего? Первый, да, количество знания определяющий. А означает ли это, что если мы обладаем большим знанием, или кого-то, у кого-то видим большие знания, превосходящие, что все остальные факторы учитывать не нужно? Видите, все факторы одновременно учитывать. Но вопрос сложный. Вот мы говорим, у него возраст превосходит в возрасте, а в знании не превосходит. Вы должны одновременно быть старшим для него в знании и младшим в отношении возраста. Этому нужно учиться. Это непростая тема. Хотя почему так? Потому что знание приходит всегда сверху. Если мы не получаем знания сверху, мы вообще не можем получить знания никогда. Не думайте, что знания получим самостоятельно. Невозможно. Вы скажете, а я что? Я сам прочитаю книги, сам проживу эту жизнь, у меня будет свой опыт, свои знания. Давайте задам несколько вопросов. Как вас зовут? Саша, Вася, Иван, Галина. Оксана, Айгуль. Откуда вы это узнали? Ну, прожили бы жизнь, потом бы назвали себя сами. Почему? Откуда вы узнали, что у вас именно такое имя? Видите, вам сказали, вот так вы получаете знания от старших. Что вы даже не знаете, как вас зовут, когда рождаетесь. Не гордитесь, что вы вот сейчас уже что-то знаете. Вы получили все эти знания в школе, от родителей. Они вам все это показывали, все это впитывали, их речь, их интонации, характеры, вы наследовали у них гены. Вы все взяли. Поэтому не думайте, что вы сами получаете знания. Все дается человеку. И вопрос, как он это принимает, с благодарностью ли, ворует ли это знание, себе присваивает или искажает. Вот. И чтобы искажений не было, нужно слушать старших, кто знает. Это важный момент. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что знания искажены уже. Тревога. Америка приняла однополые браки, узаконила во всех штатах. Это искажение. Вы не найдете ни в одной мировой религии подтверждения этому факту, что так должно быть. Ни в одних древних писаниях это не представлено как наука, как институт брака. Знаете, что это такое? Я потом скажу позже, чтобы сейчас вас не шокировать раньше времени. Я позже расскажу, что такое это браки, что такое вообще эта энергия, которая создает такие как бы отношения. Чтобы шокировать нужно, знаете, что туда не ходить не надо. Нужно такой шок устроить. И мы устроим шок в конце. Ждите вот. Да, потому что брак, он может быть основан на сексуальной энергии, может быть основан на любви. Это разные вещи. Вот поэтому мы такие, собственно, лекции проводим с этой целью, чтобы различить эту материю и дух. Материя — это вожделение, дух — это любовь. Вот видите? Много чего нам нужно познать в развлечении, различить, чтобы не ошибаться в своей жизни, не принимать ложь за истину, иллюзию за реальность. А? Почему разводы? Ошибка. Почему ошибка? Не могу различать, нет знаний. Почему? Не слышу старших сверху, не получаю знаний. Либо не понимаю их. Либо мои старшие тоже не обладают таким знанием, руками разводят. То есть много причин, конечно, для этого есть. Итак, ученичество первое. И только когда человек готов уже различать старше, младше, равно, может создавать семью. Быть старшим. Быть равной с женой, допустим. С друзьями. И также, если у него старшие должны быть, ни в коем случае он не должен быть диктатором в своей семье. Он подчиняется старшим тоже. Иерархии. Дети, естественно, видя эту иерархию, встают в нее органично и подчиняются вам. Преемственность называется. Ты — гармония. Проблемы отцов и детей нет в этом случае. Если у меня нет авторитета в семье, я главный авторитет, потому что я мужчина, у меня физическая сила. Все. Я могу принять физическую силу, я сильнее. Дети вырастут такими же. Они не будут слушать ни вас, ни вашу жену, никого. Они унаследуют эту черту характера. Чувство превосходства над другими. Это не семья. Это форма эксплуатации. Например, вы идете учиться в школу. Учитель говорит хорошие вещи, но эти хорошие вещи потом вы забудете на 90%, может быть. Может быть, вообще кому-то не нужно учиться, а кто-то запомнит больше. Но более или менее почти 80% этой информации забудется и не применяется в жизни. А что же вы усвоите-то? За 10-11 лет вы что-то усвоите. И все скажут, да, хотя он там учился не очень хорошо, но он взрослый человек уже, все, сформированный. Что они имеют в виду вообще? Дело в том, что мы усваиваем качество передачи знания. Само знание можем забыть, а качество знания усваиваем. И педагог, конечно же, обучает современный педагог с чувством превосходства. Понимаете, какая вещь? Тонкая вещь. Чувство превосходства. Он говорит, а ты тупица. А ты отличник. То есть он высший авторитет, видите. Поэтому дети иногда могут разговаривать так с таким педагогом. А почему так? Я не согласен. Потому что у него высший авторитет нет. Он свой авторитет устанавливает на протяжении всех этих лет. И вы видите вот этот стиль жизни. И его вы и усваиваете. Вот это есть образование современное. Вы получаете чувство превосходства и говорит, вот он готов, смотрите, какой он, а? Парень. Так выйдет, знаете, так вот, гордо, все, взрослый, готов драться, сражаться. Устанавливает чувство превосходства. Вы идете в институт, там то же самое. И мы многое забываем, а чувство превосходства усваивается, и мы даже не понимаем, чему мы научились в институте и в школе. Поэтому сейчас всю систему образования, западный мир уже начинает пересматривать в корне. Ну, в нашем эквиваленте здесь, вот, скажем, СНГ, Шал Александрович Аманашвили как бы дает другую концепцию вообще педагогики, совершенно отличную от этой вот традиционной вот нашей системной педагогики, где есть авторитарная именно система, и дети обучаются авторитарному отношению к жизни. А это что означает? Разногласия везде. Конфликты везде. Сражения, конкуренция везде. Мы думаем, ну как же так? Мы ждем знания, науки, работы, зарабатывать деньги. В чем дело? И мы даже не понимаем, что мы обучаем их сражаться друг с другом. Мы не можем организовать семью в нашем обществе, в государстве. Поэтому мы прячемся в своей маленькой семье, замыкаемся. Мы боимся этого общества. Общество людей, такие же, как и мы. Потому что мы не различаем уже ни старших, ни младших, ни равных по этой системе. Вот чему нужно обучаться в эти годы. И когда он обучен, второй этап жизни — это семья. Вот тогда он создает семью. Мать, отец, говорится, представители Бога в семье. А что такое представители Бога в семье? И почему именно мать, отец, а не кто-то другой? Как стать матерью и отцом? Это естественно происходит, верно же? Кто-то обучает этому чувству ответственности. Ребенок рождается, и вы просто чувствуете, что вы должны вот служить ему. Вот это и называется энергия Бога. Не ваша энергия. Это природа дала вам эту как бы привилегию быть матерью или быть отцом. И вот эта энергия заботы, любви, сострадания и представляет Бога. Вот она. Прежде всего, через мать. Это самый большой доброжелатель. А если в матери есть, скажем, зависть, агрессия или неприязнь к ребенку, это не представление Бога, это другое, это уже ее недостатки. Понимаете? Есть разница. Различайте материю и дух. То есть природа дает нам эти вещи, но там могут примешиваться недостатки. Ну вот тогда сложно. Это касается и отцов, которые могут зачать детей и бросить эту семью, допустим. Отец вроде есть, но ответственности нет. Нет такой школы, вот, чтобы мы были именно вот в этом положении представителей Бога до конца, от начала до конца. У нас еще есть свои интересы, отличные от этой природы или от моей задачи жизни. Свои еще интересы, где-то нужно погулять, понаслаждаться, понимаете, я не хочу нести всю жизнь какое-то бремя ответственности. Семья, представьте, как несправедливо. Один раз сексуальное удовольствие, и потом ребенок рождается на всю жизнь. Проблемы. Бремя. И нас сейчас как обучают? Ничего, есть Вы лучше знаете, ведь я не могу даже выговорить это. Есть способ ограничить и так как-то все устранить. Мало ли как можно это сделать. Таблетками какими-то там, устройствами человеческими, абортами. Это сейчас тоже, значит, распространено очень широко. Это в нашей культуре же очень широко распространено. Только потому, что мы хотим больше наслаждаться, чем нести ответственность. Нас так обучают. Наслаждаться нужно жизнью. Мы для чего брак вообще создаем? А? Для наслаждения. Нет, нет. Мы сказали, брак — это добровольная аскеза. Добровольная аскеза. А почему нам нужна добровольная аскеза? Да еще и по доброй воле, смотри-ка. А потому что если не будет добровольная аскеза, будет вынужденная аскеза. Это хуже будет. Например, вот трудись. Честно зарабатывать деньги трудно? Трудно. Но ты свободный человек. Добровольная аскеза, и ты свободный человек. А если ты не хочешь добровольную аскезу, начинаешь воровать, обманывать, так же легче. Честно трудиться — это аскеза. Воровать легче. Можно за один, так сказать, прием разбогатеть. А? Супер. Банк взял и все. Вот этот разум. Но тогда будет вынужденная аскеза, тюрьма. Что лучше? Добровольная аскеза или вынужденная аскеза? Поэтому веды говорят, арии говорят, человек создан для аскезы. Тогда не будет кризисов, не будет страданий. Потому что добровольная аскеза — это не страдание. Это героизм. Это совсем другой оттенок. Смотрите, тоже трудная жизнь, смотрите, тоже много страданий, но в результате вы герой. Вы настоящий мать и отец, вы настоящий мужчина, вы арий. Но вынужденная аскеза, когда вы в тюрьме сидите 10 лет, вас не прославляет, смотрите. Вся репутация, наоборот, все эти страдания хуже всего. Поэтому человек создан для определенной аскезы. И семья — это именно аскеза. Ученичество — тоже аскеза, это послушничество. Нужно понять, почему старший, что такое равный, что такое младший. В ведической школе так. Ребенок слушает учителя, а потом помогает младшим в классе, обязательно. Передает знания младшим. То есть каждый учитель, ученик одновременно должен быть. То есть мы заботимся о младших обязательно, обязательно каждый. Дружим с равными обязательно. И слушаем старших. Это означает любовь. Любовь и доверие — это принцип семьи. Вот она так выражается. Слушаем старших, дружим с равными и помогаем, сострадаем младшим. А если нет любви, что получается? Младших эксплуатируем, с равными конкурируем, старшим не рады. Вообще не хотим получать никаких наставлений. Без тебя все знаю. Это зависть называется. Это не семья, не семейные отношения. Вот таким образом мы начинаем понимать, так, что же такое ученичество, что такое семья и что такое профессиональные навыки. Профессиональные навыки — это несложно. Медведя можно научить ездить на мотоцикле в цирке. Я видел. Гоняют кругами просто. Газ. Поехал. Но как? Почему? Это не какое-то образование. Это просто сахар там есть. Сахар у дрессировщика. В кармане сахар. И вот он так вот говорит этому медведю, там показывает, что езжай, езжай, езжай. И медведь понимает, это команда ехать. Но он ждет другой команды. Потом он знает, что дрессировщик в руку, руку в карман засунет. И вот тогда он бросает мотоцикл и бежит к нему. Потому что там сахар. Его мотоцикл не интересует, сахар интересует, понимаете? И также молодые люди думают, вот это же сахар. Лежать в постели вместе. О-о-о. Ради этого я пойду на работу, конечно же, потому что там сахар будет. Это что, образование или что это такое? Это медвежье, цирковое образование, видите? Семья совсем не на этом строится. И вот это целый институт нужно создавать, как бы, семьи. И, собственно говоря, это государственная программа. Не только в Казахстане, сейчас об этом задумываются по всему миру. Институт семьи сейчас необходим отдельным образом. Или институт счастья называется еще. Ведь нет же такого института, где бы обучали счастью. А что тут учиться? Вот приятное дело, будешь счастлив. Нет, через аскезу будешь счастлив. Наоборот, поэтому нужно учиться. Еще нужно понять, какую аскезу нужно понимать правильно. Семья. Семья — это не... Это как бы базовый уклад жизни, базовый. То есть он поддерживает всю цивилизацию во всех отношениях. Экономически, семья означает, нужно образование, семья означает, нужна организация общества, семья означает, нужна экономика. Вот все эти наши как бы отрасли развития цивилизации основаны на семейном укладе, на этих интересах. Это самые базовые как бы. Поэтому семья важнее всего сейчас. Но вообще эти уклады четыре. Семья — это временный уклад тоже. Если вы правильно проживаете семейную жизнь, вот как мы сказали, вот в этой добровольной аскезе, вы жертвуете своей жизнью ради других, близких людей и ради общества, где вы трудитесь честно, то есть вы делаете это как жертву, вот тогда следующий этап жизни вас ожидает высокий, более высокий. Другой уклад жизни — это, как его назвать, как его перевести на наш язык? Если буквально перевести с санскрита, получается лесной житель. Отшельничество. Пенсия. Да, пенсия, я так запишу. Пенсия. Заслужили. Пенсия означает, что вы живете в лесу. И иногда сходите в сберкассу за пенсией. Вот все. Знаете, почему рекомендовано жить в лесу? Ну, в степи трудно жить, лес нужен. Ну, это условно говоря. Сейчас нет здесь, в нашем регионе. Мы не можем жить в лесу, конечно же. Но так называется этот уклад жизни. Отшельничество, отход от дел и жизнь в лесу, потому что человек должен учиться бесстрашию. Пока живете дома, с телевизором, со стиральной машиной, с холодильником, где запас есть на неделю, вы будете подвержены стрессам и страхам. А когда начнете жить в лесу, вот тогда... Начинайте понимать законы природы, окружающие вас, страх уходит. Я вам скажу примерно сейчас, что такое лесной житель на самом деле. Он живет в лесу. Если выходит тигр, он просто говорит: дорогой, иди, попей молока. Тигр пьет молоко и уходит. Вот это отшельник настоящий. Он бесстрашный. Хотите так? Но для этого нужно учиться. Это как чудо для нас выглядит, не так ли? Потому что семейная жизнь тоже как чудо настоящее. А уже что дает семейная жизнь? Какие способности? Какую мощь разума? Какую энергию внутреннюю человек за это время набирает? Какую мудрость? Мы можем даже не поверить в эти чудеса. Но арии и обладали такими знаниями. Они могли передвигаться на диких тиграх. Сесть и сказать: отвези, пожалуйста, что ты сегодня устал. И тигр отвозил. Да, животные чувствовали их любовь и мудрость прекрасным образом, потому что они были бесстрашные. Только человек, достигший большой любви, может освободиться от страхов. Если мы боимся всего на свете в жизни, боимся кризисов, безденежья, боимся смерти, боимся болезни, боимся там, боимся сям, информации боимся в интернете, прогнозов политических, просто недостаток развития любви в сердце. Именно поэтому нужен семейный уклад жизни, потому что человек начинает действовать решительно, уверенно, потому что есть любовь. Тут начинается с семьи понятие любви, с брака. А потом любовь превзойдет это понятие даже брачное. Как оно превзойдет? Два человека состарятся. Ведь в молодости мы любим именно этот красивый образ, физический тоже. Он немаловажен. Молодые люди именно привлекаются внешностью, большей частью, характером внешним, голосом, походкой, состоянием кожи, обаянием. Это чисто вот внешние характеристики, но они со временем увянут. И вы должны научиться любить по-другому за это время. А иначе вы опротивите друг другу. Вот что может произойти. То есть женщина страшно боится старости красивой. Для нее это самый страшный переговор. Состариться, быть некрасивой. Потому что все тогда теряется контакт. С мужем, там, с мужчиной, которого она любит, хочет быть с ним. И любой красивый человек боится старости, говорится. Любой богатый боится быть бедности. Любой ученый боится противоречивых вопросов, на которые ответить не может. Страшно боится в этом его репутации, потому что. И не боится лишь тот, кто достиг отречения. Вот это уклад уже отречения. После семьи развивается отречение. Все, вы поняли, что жизнь материальная — это временный механизм. Тело — это временный механизм, поймите. Вы изучите его. Если правильно живете, вы изучите уже к 50 годам. Прекрасно. Он действует одинаково. Но поскольку мы не различаем эти ряду, нам кажется, что это я действую, я все-таки пытаюсь что-то еще из него извлечь, выжить, какое-то счастье. А вот нет. Он запрограммирован, и он ничего большего не умеет делать, механизм. Поэтому мы должны научиться понимать это все еще духовно, сердцем, не механическим путем. Ну, например, механический процесс это просто вкус, например. Это просто химический, физико-химический процесс, так скажем. Вы кладете какую-то пищу, вкусный язык, и реагирует рецептор, и передается вкус. Это механизм. Зрение — это тоже механика. А вот что вы видите, что вы слышите, и что вы пробуете, вот это можно развивать. Как вы это понимаете, как вы к этому относитесь. Вот это ашрам, вот это духовный уклад позволяет нам сделать. Углубить наши внутренние чувства, не органы, вы их не сможете усовершенствовать. Они даже со старостью станут более вялыми. И притупятся и обоняние, и вкусы, и осязания, и другие вещи. Мне, когда было лет 25, не помню, или 27, я уже интересовался этими книгами. Я уже 30 лет их изучаю, эти вещи, как ученый, как философ. Рекомендую. Очень много полезного. Очень важные вещи. То, что нам явно не хватает сейчас всем. Мы были на встрече, опять же, что-то читали, изучали, медитировали. Вечером возвращались, и мы были вместе с одной старушкой. Мы с ней там познакомились, подружились. Это я был молодым, она уже пожилая была, совсем старая женщина, лет под 60, если не больше. Вот. И сидим вместе в метро, и вдруг она мне говорит: «Хочешь узнать, что такое старость?» Я никогда не думал об этом, что меня это коснется, как-то вообще зачем об этом думать, старость. Ну, как-то не вдохновляюще, знаете. Если я видел старика в те свои годы, я думал, другой биологический вид какой-то. Я тут ни при чем, никакой связи не чувствовал, знаете. То есть я не видел ситуации, конечно же. Я себя никак не связывал с этим. И она, видимо, поняла еще вот эту молодую мою глупость, гордость, и сказала: «Хочешь узнать, что такое старость?» Я так как-то на нее посмотрел и с каким-то уважением сказал: «Ну, расскажите». Но ей хотелось, видимо, что-то научить чему-то меня. Я сказал: «Ну, расскажите». Но я, интересно, что, хотя и не хотел слушать об этом, но я запомнил на всю жизнь, что она сказала мне. Потому что она дала мне реализацию. Знаете, вот почему со старшими важно общаться. Они все-таки имеют реализацию. Они могут дать то, что у нас нет. Явно могут дать это. Она сказала: «Вот ты утром, вечером засыпаешь, уставший». Я говорю: «Да, да, я засыпаю сразу, голову кладу, и пух, и все, я отключился. Ну так вот я сплю». «А утром просыпаешься отдохнувший, верно?» Я говорю: «Ну вот, конечно». Говорит: «А старость означает, что уставший просыпаешься, уставший укладываешься, уставший просыпаешься». Точно такой же. Еще хуже даже. Вообще встать не можешь. У тебя там болит, там заклинило, нужно вот растирать тело вообще, как-то вот там сгибаться, там вообще включать его. Как... Я говорю: «Как? Неужели?» Говорит: «Да, я каждое утро так делаю». «И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно?» Я говорю: «Конечно, как же». «Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости». «А с опаской? Переварится ли вообще?» «Ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же?» «Ну конечно», говорю. «Все же интересно попробовать». Говорит: «Нет, нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое». Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Ну, я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. То есть, ну, такова жизнь. Вот. И уже в старом теле семейная жизнь — это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дела в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди. Не порт мне внука, не вмешивайся, без тебя знаю, сколько можно вообще. Отцы и дети, вот она проблема, потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете, они же все дети, они же ничего не понимают, я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому говорится: 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот я жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут приходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать, вы же старше все-таки в конце концов, но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь — это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым и любящим. Вот это мы, кто-то же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете. Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. любовь-то должна увеличиваться. Мы приводим пример такой из жизни, что вот моя мать, она красавица в любом молодости была. Фотография, я до сих пор смотрю, когда думаю, вот это да, коса у нее была до полу вообще, там вот ниже колен. А сейчас ей 82. От ее красоты почти ничего не осталось. Но я ее еще больше люблю, чем раньше. Видите? Любовь может быть другой. Не такой сумасшедшей, возбуждающей, а какой-то глубокой. И почему же вы свою мать все-таки любите, даже когда она беззубая и все остальное? Жертва за этим стоит. Она же свою жизнь посвятила вам. Она же служила вам как частицам Бога, как Богу служила своему ребенку. Для нее это и есть ребенок, посланник Бога для матери. Это, конечно, должна знать об этом, она это интуитивно делает, любит его как Бога. Но она должна также знать об этом, что это тоже энергия Бога, дети. Мать — это энергия Бога, ребенок — тоже энергия Бога. Поэтому между ними есть такие отношения божественные. Но трудные, видите, трудные для чего? Для чувств. Она не наслаждается, она аскезу совершает. И ночью он орёт, и днем орёт, и болеет часто. Испражняется под себя. Маленький ребенок, а потом он подрастает, кажется, сейчас будет легче, еще больше проблем, бегает, теперь ломает все вокруг на свете. Это вот под машину еще залез куда-то, куда пошел. Вы все больше и больше погружаетесь в эти обязанности, вы вообще не имеете в личной жизни в конечном итоге. Вот это и есть ваша личная жизнь, видите? И при этом вы еще детей не выбираете, уж какой родился, такой родился. Рылом не вышел, но ваш ребенок, что вы будете с этим делать? Вы будете его воспитывать и любить, и все остальное. Смотрите, какая аскеза святая вообще. Да, но нужно знать об этом и ценить это. А не то, что это не престижно, знаете, быть домохозяйкой, матерью, там, вот, престижно быть мисс там, Америка, знаете, 70 лет, сексуальные отношения, пластические операции, подтянуть живот, подрезать шею. Мастера сейчас стали вообще. Никто не хочет аскезы добровольно. И, конечно, эта физическая концепция жизни, она ужасно сейчас всех держит в плену, наши мозги. Но очень сильно привязаны к внешнему виду. Представьте, молодежь современная, она может не уважать другого человека, сверстника, только потому, что он некрасивый человек. И они уже издеваются над ним. Никакого образования нет. Сплошь и рядом такой. У нас был в классе мальчик один, красавец, высокий, красивый, такой, знаете, с юмором. Ну, вообще парень, девчонки все только о нем и говорили. Мы рядом с ним были вообще, как, знаете, вот незаметные для противоположного пола. Как только он появлялся, сразу в книгу у него и шутки там, и смех, он такой интересный, красивый. Он приятный был человек для всех. А потом случилась трагедия с ним. Ну, я так чувствовал. У него болезнь какая-то выступила на лице. Вот бывают угри, там прыщи бывают, это все как бы неприятно отталкивает людей. Но тут было в такой степени, что буквально заживо гнило его лицо. Оно распухло, покрылось буграми, краснотой. Гной сочился прямо с его лица. Представьте, ну, я не знаю, что это за страшное такое было наказание для него. И все сразу изменилось. Вот он страдал больше всего от этого. После школы, видел, он просто был раздавлен жизнью. Он помышлял о самоубийстве. Только потому, что кожа у него испортилась, смотрите. Майкл Джексон. Он изменил всю свою внешность. А в конце жизни сказала, я ошибся. Не в этом был смысл, что кожа эта стала отслаиваться. И он понял, что не об этом нужно было думать вообще. Он написал письмо последнее, там уже было опубликовано где-то. Говорит, я должен был думать больше о духовной жизни, что я душа. Я забыл об этом. Поэтому сейчас люди с ума сходят по красивой коже, по волосам пушистым и так далее. Это все сейчас такой культ мощный просто. Ноги, грудь там накачивают специально, там кто-то это ведет, фитнес-клубы накачивают себе мышцы, там делают какую-то культуру. Молодежь все сходит с ума по этим вещам. Но это плохая подготовка к семейной жизни. Это совсем другое направление, другая цель совсем. Итак, пенсионный возраст жизни, как вы понимаете, это не то, что вы на заслуженный отдых уходите, у вас просто обязанности более высокого порядка, духовного порядка. И последний этап жизни, четвертый, это отречение. Если это вот пенсия, отход от дел, то здесь именно отречение. Вот к чему приходила арийская цивилизация. Интересный момент. Именно тогда, когда достигаете отречения, весь мир подчиняется вам. Только когда вы скажете, мне здесь ничего, ни от кого не нужно. Я просто хочу сказать правду. Но мне за это ничего от вас не нужно. Когда вы достигнете этого состояния, вас будут слушать. Весь мир будет слушать. Поэтому арийская цивилизация, миром управляли отреченные, не имея ни власти, ни денег, ничего. Цари их слушали просто, спрашивали, они давали советы. И под этим управлением мир находился, под управлением отречения, не под управлением жадности. Все классы людей слушали, только отреченных. Их последнее слово было. Пока вы не достигли отречения, будете обманывать. Волей-неволей. И себя обманете, других обманете. Один мальчик пошел в лес и там умер. И уже несколько дней он не вернулся домой. Родители поняли, несчастье какое-то, скорее всего, гибель. Ну, пойдем хотя бы найдем его тело, совершим похоронные обряды. И пошли искать в лес тело ребенка. Старая притча. И навстречу им попался шакал. И спросил, куда вы идете? Мы ищем пропавшего ребенка. Мы думаем, что он умер, и хотим похоронить его хотя бы. И шакал сказал, да, да, да, идите туда. Он там лежит. Там же его лучше похороните. Спасибо, сказали родители, пошли дальше. Указал нам дорогу. Но следующий на пути попался гриф, стервятник. И сказал, что вы ищете? Мы ищем сына. Похоже, он где-то погиб. Шакал указал в эту сторону. Да что вы, верите шакалу? Я летаю, с высоты все вижу. Нет в лесу вашего мальчика, уходите домой. Почему один сказал одно, другой другое? Ответьте на вопрос. Потому что шакал ест ночью, а гриф днем. Идите похороните его, закопайте. А ночью я его съем, раскопаю. Так вы сохраните тело. А гриф сказал, нет, нет, не ходите никуда, я его сейчас съем. Его там нет. Пока вы не отречены, пока вы этим имеете какие-то корыстные интересы, вы не можете управлять миром, говорится. Это риск цивилизации. Вот семейная жизнь — это начало отречения. Отречение от своих личных интересов. Ради близких начинаем уже жить людей, дорогих нам. И постепенно входим в большую семью. И в конце концов мы входим в семью Бога. Мы отречены полностью от этого мира. Ничего ни от кого не нужно. И всех любим и уважаем. И ничего за это никто не должен просить. Это называется духовный отец, духовная мать уже. Тот же принцип. Видите назначение семейной жизни какое высокое? Какая школа великая. Но в Пуранах, предсказывающих современное время, говорится, что в наше время, век Кали, семейная жизнь будет основываться исключительно на сексуальной основе. Люди будут рассматривать это. Когда они привлекаются, они думают, что вот пора жениться. Вот и все. Хорошо, возможно и так. Но чтобы иметь детей, недостаточно жениться. Хороших детей. Недостаточно просто иметь самку и самца. Мы говорим о человеческой семье. Например, почему женщину-мать-героиню прославляют, если у нее 10-12 детей? Ее прославляют, всем показывают. Это герои женщины. А почему, когда свинья рожает сразу 12 поросят, ее не прославляют? Есть же огромная разница при этом. Потому что отец и мать, кроме того прочего, биологической основы, они еще духовные учителя. Они передают ценности, они таким образом улучшают наше будущее, воспитывая вот этих детей. Это будущее наше. От нашего отцовства и материнства зависит будущее нашей цивилизации. Какая сейчас у нас цивилизация? Вот такое было отцовство, материнство в прошлом. Традиций никаких нет. Сейчас мы даже не знаем, как быть отцом, матерью. Мы должны учиться спрашивать иногда. Мы теряемся, как воспитывать. Сын делает то-то, то-то. Дочь делает то-то, то-то. Что делать? Я не знаю. Я понятия не имею. А все проблемы только с одним заключаются. Не могут контролировать чувства мои дети. Как научить? Я говорю, нельзя. Он не слушает. Делает. Я говорю, не кури. Он курит. Чувство не может контролировать. Видите? Как же научить его? Правильно. Сначала контролируйте свои чувства. Вот тогда вы научите. То есть ради примера вы должны принять чистый образ жизни, если вы родители, если вы семью, семейный уклад хотите создать. Вы должны принять высший стиль поведения, чистоты. Курящий человек никого не сможет избавить от привязанности к сигаретам. Алкоголик никого не сделает трезвенником. Наркоман никого не сводит от зависимости. Человек, лишённый знаний, не сможет передать знания. То есть мы должны обрести эти качества, эти достояния. Это называется знанием. Вот это и есть голова. То есть голова ничего не производит, смотрите, ничего не производит. Не руководит, ничего не делает. Просто должна иметь вот это знание о природе человека. И каждый должен занимать свое место в этой иерархии, не чужое. Вот это были арии. Это возможно занимать свое место, не чужое? В принципе, возможно. А что мешает? Ну да, знание не то, это общий вопрос. Если даже мы сейчас узнаем с вами, какое наше место, возможно, мы не захотим занимать его. По какой причине? Боимся ответственности. Может быть, мы не подготовлены к ответственности. Это одна причина. А главная причина, почему мы не занимаем свое место, а хотим занять чужое? Зависть. Вот это функция головы. Избавлять от этих вот проблем. Внутренних проблем. Из зависти человек не слушает высших наставлений. Из зависти отказывается от хороших, полезных вещей. А я просто по-другому хочу, и все. То есть я иду как бы в конфликт, в конфронтацию вступаю. Это энергия зависти, которая есть в сердце. Замечали ее, нет? У каждого человека это есть. Это природная вещь. Да, да. Но от нее нужно очищаться, освобождаться. Всегда, когда мы видим какой-то успех, какой-то нам чуть-чуть нехорошо. И всегда, когда мы видим у кого-то проблемы, нам чуть-чуть лучше. Собственно, мы так измеряем свое существование по окружающим, соизмеряя именно. Нет, познайте себя. Не нужно смотреть ни на кого. Мы пример приводим. Вот собака держит во рту кусок и смотрит на собственную тень и думает, ух ты, надо отобрать у него это. Какая интересная вещь. Пошли мы однажды в гости, я еще в школу не ходил. Я вспоминаю, потому что я очень много принес беспокойств своей матери. Я был младшим, эгоистичным. Все было для меня. Это один из таких примеров был. Пошли в гости, пригласили нас. Вот она меня взяла с собой на свою голову. Но я до сих пор помню это. Знаете почему? Я увидел там удивительно красивый предмет. Я, знаете, просто у меня в зубу дыхание сперло, когда увидел его. Это была японская ручка, ну 60-е годы. Японская ручка, где вот картинка, знаете, наливалась и отливалась. Вот переворачивайте ручку. И там еще было золотое перо, поршень. Ну чудо какое-то вообще. А тогда мы писали, вот эти вот чернильницы были, знаете, втыкали туда перо в чернильницу и вот пытались вот скрипеть по бумаге. А тут такое. А у меня тяга природной красоте, значит. Вот я и художником, поэтому я и стал. И вот эта природа сработала. Плюс эгоизм. Плюс возраст, значит, вот этот беспардонный. Я могу повсюду не сказать «да» и все, значит, меня не волнует этот возраст. Никто. И вот я там закатил этот скандал в гостях. Хозяин просто дал мне посмотреть ее. А я говорю, все, мое. Я ему не отдаю обратно, все. А он, видно, ну, переживает, предмет-то дорогой вообще, из Японии, откуда это. Я вижу на его лице, что он как бы не хочет отдавать, но ему стыдно со мной сражаться-то с взрослым. Я и воспользовался этим. То есть дети прекрасно это понимают. Дети, они такие тактики. Вот. А матери, она же раскраснелась вся. Она говорит, ты что шипит на меня, значит, в ухо. Ей-то стыдно говорить со мной громко. Мне в ухо шипит, а я вот можешь шипеть, никто не слышит. Нет проблем. Я-то вытерплю, у меня ручка моя. То есть я манипулировал здорово, я это хорошо помню. И в конце концов он сказал, ну все, пусть возьмет. Пусть возьмет, он все равно поиграет и забудет. А потом отдадите мне. Я сказал, ну хорошо. А я думаю, а, да, ищу дурака, не отдам все равно. Я все прекрасно слышал, мне номер не пройдет. Я с этой ручкой иду домой. И мать сюда руку мне. Вот как с тобой в гости ходить с таким дураком вообще? Вот как я с тобой с таким дураком больше никогда в гости ходить не буду. Вот она идет, это все переживает. А, я радостный, знаете, у меня ручка в руке. Васька слушает, да я, знаете. Вот представьте, какой эгоизм. Значит, знаете, как нужно учиться. И у нас это, если мы не обучены, ведь мы такими и остаемся. А? Ну, конечно, немножко поумнее. Понятно, что когда мы уже взрослые, мы не можем так взять и сказать, дай. Это уже бандит, значит, уже все. Это тоже ребенок, но уже взрослый, опасный. Мы не можем, но мы уже, поскольку разум у нас здесь, взрослого человека, мы можем обхитрить, обмануть и прочее, прочее. Начинаем политикой заниматься. Вся жизнь наша семейная – это просто сплошная политика. Как же вот вырвать, урвать свой кусок-то вообще в этом обществе? Потому что все хотят, и это такая конкуренция вообще невероятная. Я эту ручку раз забрал, пришел. Сломал, конечно же, через 2 дня. И выбросил, и все. Вот это называется зависть, эгоизм. Мы все просто портим таким образом. Волей-неволей. Такова природа разрушения, невежества. И из невежества мы поднимаем личность до созидания, воспитания. Вот сделай-ка это. Вот из бумаги можно то-то, то-то делать. Из кубиков можно то-то, то-то. Из конструктора то-то. То есть созидать учат ребенка. И вот он начинает это чувствовать вкус созидания, что я могу рисовать, могу сыграть, могу станцевать, могу в спектакле, могу много вещей интересных, смотрите. Потому что невежество означает, потому что я и мое — это разрушение. Что мы все это, если все это я и мое, я все это закрываю под замок, и тля все съест, говорится. Так ведь? Если ты все для себя здесь накапливаешь в тленном мире, тля это все и съест. А если ты все это отдаешь Богу, там тля не съест в духовном мире, то, что ты отдал. Вот это и есть твое. То, что ты отдал, это и есть твое. То, что ты спрятал, это не твое, это просто сгниет все. Как скупой рыцарь, у него много золотых монет, но он никогда ими не воспользуется, он живет как нищий. Бесполезно все.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Базилик – это очень полезная зелень. Он активизирует умственную деятельность во всех отношениях. И он увеличивает благость в организме, благостный продукт. Вот у меня на шее бусы, так у нас у многих бусы на шее – это бусы, сделанные из священного базилика, называется туласи. То есть это дерево, оно деревце, такой кустарник. Кустарник необычный, он с высших планет занесен на Землю. И этот кустарник, он обладает абсолютно чистой энергией. То есть он, когда люди молятся и медитируют, или у них четки из базилика вот этого священного, то на духовную энергию человек настраивается, когда он соприкасается с этой, с базиликом. И говорится, что если человек на шее носит эти священные, вот этот, ну, священный базилик, то очень трудно его в ад отправить. Ну, то есть там нужны основания. Ну, то есть это защищает от низших энергий. У меня дома растет два деревца священного базилика, прямо в доме. Там, где растут, это базилик священный, там духи не могут жить, находиться. Чистая атмосфера в таком месте. В Индии во многих храмах, прямо вокруг храмов садят или внутри храмов садят базилик вот так по периметру священного. Но и такой базилик простой, особенно зеленый, не синий, а зеленый. Он обладает такими очень благостными свойствами. И его хорошо понемножку добавлять в салаты. Он очень сочетается с выпечкой, с любой. Пирожки можно с ним делать. Вот. И он стимулирует пищеварение. И он обладает очень сильными свойствами снимать депрессию. Он позитивное настроение увеличивает, позитивизм сознания. Поэтому хорошо везде добавлять его в пищу. В Италии это национальное блюдо, и везде добавляют базилик, где только можно. То есть ни одно блюдо без базилика вообще не обходится. И пища от этого вкусная становится, естественно. А вот этот вот синенький, красненький, он сильно стимулирует кровообращение, и, ну, а соответственно, анемии будут лечить, там все такое с солнцем уже связано. Если зеленый базилик, у него энергия Луны в основном женскую природу имеет, лечебную, гармонизирующую, то красный базилик мужскую энергию имеет. Тонизирует, стимулирует, активизирует. Особенно зеленым базиликом хорошо лечить депрессии, депрессивные состояния, психические заболевания. Всем психически больным надо давать каждый день по многу базилика, кормить прям базиликом этих людей. Он расслабляет психику и одновременно улучшает интеллектуальную деятельность. То есть человек становится более осознанным. Благостный продукт.

Благоприятно ли отдавая наслаждаться этим? Ведь Бхагавад-гита говорит, что давать желательно из чувства долга. Факт неблагоприятно. Но лучше отдавать и наслаждаться этим, чем не отдавать. Так. Естественно, что человек чисто отдает только тогда, когда он не наслаждается ощущением того, что он отдал. Как в Махабхарате есть одна интересная история о том, как один царь провел большое жертвоприношение. И жертвоприношение – это символ моего отношения к миру, то, что я хочу отдать. И после этого жертвоприношения этот царь спросил у своего почетного гостя, которым был Нарада Муни, великий святой, как по-твоему, сколько я пробуду в раю? И подтекст очень простой. Я совершил это великое жертвоприношение, в результате этого я попаду в рай на многие-многие годы. Он сказал, ты даже вообще туда не попадешь, ты очень быстро упадешь. Для него это было шоком. Спросил, почему? Тот сказал, помнишь, мы однажды с тобой ехали на прогулку. Мы ехали на карете, на колеснице, запряженной лошадьми. И ты мне показывал свои владения. И ты показал на коров, которые паслись. И сказал, это мои коровы. Я их подарил брахманам. Так, за это ты не попадешь в рай. Ты сказал, почему я не попаду в рай за это? Он говорит, как же так? Ты назвал коров своими, хотя ты их уже подарил. Какие же они твои? Если ты их подарил, они уже не твои. Люди, которые дают что-то и при этом по-прежнему считают это своим. И как я помню, я в свое время был в Нижнем Новгороде, и мы ходили в музей Горького. И там висело в музее Горького платье. И нам говорили, что какая-то барыня подарила бабушке Горького это платье, чтобы всю жизнь ее упрекать за то, что она ей подарила это платье. Когда люди дают что-то, и при этом они всем рассказывают, показывают, приходят или просят, чтобы повесили дощечку, табличку. Такое-то, такое-то. То, естественно, что они делают это не самым чистым образом, не самым лучшим образом. Но это лучше, чем ничего. Это то, с чего человек начинает. Потому что когда он отдал, и он почувствовал радость отдавать, почувствовал радость этого бескорыстного акта, почувствовал счастье, которое к нему пришло, то ему станет легче, ему понравится это сделать. И в какой-то момент он начнет делать это, потому что к нему приходит счастье. Но в какой-то момент он поймет, что если я даже не буду наслаждаться самим этим ощущением счастья, то счастье будет еще больше. На самом деле это парадоксальный секрет счастья. Он раскрывается, по крайней мере, нигде в других писаниях я этого не видел, но он раскрывается в Шримад-Бхагаватам удивительным образом. Там говорится, что человек может стать счастливым. И он должен стать счастливым. И он может стать самым счастливым. Что для этого нужно сделать? Одну единственную вещь. Перестать искать счастье. Перестать быть зависимым от этого ощущения счастья. Перестать делать счастье целью своих поисков и устремлений. В тот самый миг я становлюсь счастливым. И поэтому человек должен отдавать и наслаждаться этим счастьем. Но в какой-то момент он поймет, что я еще буду более счастливым, если я не буду искать этого счастья от того, что я...

три центра разума контролируют психику человека. Из них каждый центр разума имеет свое важное значение. Вот этот верхний центр разума, он очень сильный, активный, такой твердый, непробиваемый у мужчин. Этот центр разума называется знанием. И когда второй центр разума связан с женской природой, он находится в сердце, связан с энергией любви. И третий центр разума, он связан со всеми, потому что никто не хотел умирать. У нас скоро День Победы, да? Ну, то есть желание жить присуще мужчинам и женщинам. Разницы здесь нет. Но когда человек пытается получить рождение, то, ну, согласно биологии, там важно, чтобы сперматозоид как-то определенным образом скрестился с яйцеклеткой, получается мужское рождение, да? Так вот, это все определено уже заранее желанием души. Если душа хочет знания, если она от этой жизни хочет побед, она хочет достижений, она хочет развития и признания, тогда эта душа получает мужское тело. Если душа хочет гармонии с этим миром, она хочет спокойствия, хочет счастья, любви, доброты, близких отношений, тогда душа получает женское тело. Понимаете, то есть эти центры разума, они с самого рождения у человека никогда не меняются, они имеют определенную природу. Итак, разум контролирует ум. Контроль разума дает возможность человеку побеждать свою судьбу. Судьба контролирует человека с помощью желаний. Разум контролирует человека с помощью знаний. Если человек понимает, как правильно действовать, он может сдерживать свои желания и побеждать свою судьбу. Следует еще знать, что еще существует еще одна третья психическая структура, которая называется ощущение себя как личности или чувство собственного достоинства. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Одно из них разрушает жизнь человека, другое воскрешает. Чувство собственного достоинства, которое разрушает жизнь, называется на санскрите аханкара.

или по-русски ложное эго. То есть есть истинное эго, есть ложное эго. Истинное эго принадлежит душе. Ложное эго – это структура психическая, которая пытается выжить в этом мире. Ложное эго, оно всегда настроено на себя, на то, чтобы сделать счастливым себя, в первую очередь. Есть расширенное представление о счастье – это мое счастье. Не я, а мое. То есть, и когда, допустим, жена становится моей, я также хочу сделать счастливой ее. Дети становятся моими, я также хочу сделать их счастливыми. Но если счастье других детей стоит в противовес к моим, я тогда выбираю своих. Так действует ложное эго. Это объясняет, когда человек с помощью знания направляет себя в сторону служения другим, а не себе, он обретает счастье во всех отношениях, в том числе и в семейной жизни. Если человек всегда действует с позиции своих личных интересов в семейной жизни, тогда это приводит к бесконечным страданиям и разрушению жизни. Ложное эго пронизывает все психические структуры. Она проникает в разум и утверждает знание. Это знание невозможно как-то поменять самому. То есть знание о женском счастье у женщин, есть знание о мужском счастье у мужчин. Логика такова, что если человек считает, что это для него хорошо, то ложное эго заставляет его также считать, что это хорошо также и для близкого человека. В этом заключается противоречие отношений между мужчиной и женщиной. Потому что ложное эго, оно настроено, указывает на свою волну. А ощущение счастья – то, что для мужчины счастье, для женщины аскеза. То, что для женщины счастье, для мужчины аскеза.

И он так, ну, не удержался. Поехал на охоту, поймал таки лису живьем, ну, ранил ее, ну, как бы ее чуть-чуть ранил, ну, живая осталась. И, знаете,

0: Значит, везет ее в своем,
1: как это называется?
0: Сани. В санях едет и думает, надо же, хорошая лиса у меня. Сделаю воротник из нее. И тут его останавливает лесник при исполнении. И он у него, как дела? Они как-то знакомы были немного. Он говорит, как дела? Как лекция вчера была? Вот. Вот они общаются, а тот эту лису он держит в тулупе. Тулупы, знаете, раньше такие серьезные были. Он ее так раз и в тулупе держит. И тут у него как дела, как лекция, что там в интернете, что с долларом происходит. Они общаются, и тут что-то сначала краснеет, потом белеет. И как-то вот лиса там, он не может ее показать. Потому что если он видит, что лиса, его оштрафуют, ну и опозорят тоже. И он держит эту лису у себя за пазухой. И в конце концов он разговаривает. Тут раз что-то так побелел и раз и откинулся. И тулуп-то, когда он откинулся, раскрылся, и оттуда лиса раз и выскочила. А лиса ему все внутренности погрызла, пока он ее там держал. И что делаем мы, люди? Ну, сознательные люди. Особенно те из нас, кто хочет как-то вот развиваться, хочет как-то лучше становиться, да? Порой человек не признается в своих пороках, в своих недостатках, не только перед другими, но даже перед собой. И в итоге эти пороки, они его изнутри просто едят. Болезни приходят, проблемы приходят. И он раз откинулся. И всем стало ясно, а он-то оказывается с лисой там жив. Все равно это будет очевидно. Поэтому то, что мы вчера с вами делали, это хотя бы себе признаться. Раскопать эту лису там. И хорошо, если еще с кем-то поделиться это. Ну, не всем, не со всеми не надо. Вот. Но с кем-то, вот, кому доверяете, что вот такая вещь есть у меня. Что мне с этим делать? И когда проблема, она определена, то тогда с этим уже можно начать работать. А пока человек даже проблему не понимает, то ему и работать-то не с чем. Знаете, и чем дальше он идет не туда, тоже другой пример приводит. Человек пошел, ну, в Казань. В Казань в какой стороне у нас?
2: Восток.
0: А где у нас Восток? Там? Вот Восток, вот там, да? А я пошел туда. И долго иду. И спрашиваю периодически, а где Казань? Казань-то там. А я уже час туда еду. И как-то... Что, я зря ехал, что ли? И вот чем дальше еду не туда, тем больнее понять, что я еду не туда, и потому что надо же возвращаться, сколько же я проехал не туда. Но пока мы не развернемся, проблемы не будет.

Как была такая интересная история в прошлые времена. Однажды жил такой святой человек в лесу. И каждый день он выходил со своего дома и шел на Гангу, чтобы совершить омовение и набрать воды для своего поклонения там у себя дома. И так один раз он пришел на берег Ганги, искупался, набрал воды для своих домашних нужд и возвращается назад. А тем временем один грешник или простой человек, который никогда ничего хорошего не совершал, он ехал на своей повозке, и на этой повозке у него были дрова. Он вез их для своего дома. И вы представляете, едет в лесу, дорога узкая. И тут посреди леса стоит бык, здоровый бык, и не дает ему проехать. Ну и, соответственно, он просто слез со своей повозки, подошел к быку и пытался утолкнуть. Но ничего не вышло, поэтому в этих случаях берут просто какую-нибудь тростинку или палочку, ну и ударяют быка. И таким образом стал быка ударять. И представляете, вот стоите, никого не трогаете, и тут у вас палка начинает бить. И бык он тоже не очень-то и понял, поэтому он взял и нацепил его на рога этого человека. Он нацепил его на рога, и этот человек, он сразу прям на месте от того, что кровь много вытекла, сразу там же и скончался. И как раз этот святой, он возвращался с Ганги и увидел эту картину, что этот человек лежит вокруг лужи крови, уже мертвый, почти остывший. И тогда он просто взял воду Ганги и брызнул на этого человека. Просто взял и брызнул. И пошел себе дальше. Идет дальше, и вдруг вдогонку его догоняют страшные такие существа. Страшные. Он был в шоке, кто такие. И они, когда пробегали около него, они сказали: это все из-за тебя. Вот он сказал: как из-за меня, я ничего плохого обычно в своей жизни не делаю. Он остановил их и сказал: давайте рассказывайте, что происходит. И они стали рассказывать, а это были ямадуты. Яма значит смерть, а дуты – последователи, последователи Бога смерти. Это те живые существа, которые приходят к нам в момент смерти, если человек грешный, и вытаскивает нас с нашего грубого тела, нашу душу вытаскивают и уносят к Богу смерти, Ямараджу. Или царю смерти. Если человек плохое делал в жизни, то, соответственно, приходят такие черти, страшные черти, и забирают нас. Знаете, на низшие миры. Это миры Паталы, там, где котлы. И они стали рассказывать: мы пришли за этим грешником, который никогда ничего хорошего не делал, только плохое делал. И мало того, имена Бога тоже не повторял. И поэтому мы пытались его забрать, но в этот момент появились вишнудуты. Это уже посланники Бога. И у нас завязался с ними разговор. Мы говорим: мы должны его забрать, так как он грешник. Они говорят: вы не можете его забрать, потому что в момент смерти на него брызнули водой Ганги. И тогда ямадуты, последователи смерти, сказали: подумаешь, какая-то водичка Ганги. И последователи Бога, они очень сильно

изучала русский язык, да, очень серьезно, и психологию, и это был, и вообще вот сам факт того, что как люди говорят между собой, да, и они думают, что они понимают то, что им говорят. Но на самом деле, когда вот начинаешь глубоко копаться, да, получается, что один человек хочет сказать одно, а другой совершенно понимает это совершенно по-другому. И поэтому получаются всякие разные нестыковки, конфликты. И для того, чтобы люди могли нормально сосуществовать, естественно, должна быть какая-то общественная формация, да, строгая иерархия, для того, чтобы никакой анархии быть не могло. Известный афоризм «анархия – мать порядка», да, это полная утопия, потому что при анархии порядка никакого быть не может. Анархия – это... Анархия – это общество, где люди страдают, сильно страдают, где женщины беззащитны. Ну, это, в общем, полный нонсенс. И что очень важно, любое общество, то есть цивилизованное общество, оно должно помогать личности в ее стремлении обеспечить себя не только вот средствами для существования, да, но и должно помочь этой личности обрести счастье. Не только личное, да, то есть найти спутника жизни, но и духовное счастье, чтобы человек был защищен от страданий, которые происходят от внешних стихийных бедствий, от других людей и от собственного ума. И общество может действительно служить всем членам его, да, но при определенной изворотливости, да, общество может быть поставлено на службу лишь, ну, ограниченному контингенту людей, да, то есть ограничен небольшие прослойки. И это мы видели. То есть это вот в Кали-Югу это нормально, совершенно нормальное общественное устройство. Общество, так или иначе, оно служит либо всем членам общества, либо, по крайней мере, некоторым из них, ну, помогая вот им в попытках получить максимум счастья в том или ином, как бы, объеме, да, и свести к минимуму все страдания. Вот, и чем эффективнее и систематичнее общество решает вот эту задачу, тем больше признания оно получает, да, тем больше благодарности люди выражают, и тем более они счастливо живут. При идеальном обществе, которое существовало многие миллионы лет на нашей планете, вот эти все потребности в счастье, потребность счастья и стремление свести к минимуму страдания, оно удовлетворяло для всех. То есть идеальное государство, оно действительно идеальное, и это, в общем-то, не миф, это самая настоящая реальность. И в священных писаниях, особенно в Ведах, рассказывается о таком государстве и даются конкретные рецепты, как построить такое государство, как сделать так, чтобы все люди были счастливы.

Как избежать чувства гнева? Как правильно пережить гнев? Как вести себя в гневе? Такой ряд. Как избежать гнева, я рассказывал. Нужно на уровне вожделения сначала с этим справиться. Поэтому, может быть, мы завтра успеем разобрать. Если не успеем, то потом послушать. В одной из следующих лекций буду про вожделение рассказывать. То есть это нужно с вожделением работать. То есть нельзя на объект противоположного пола слишком долго смотреть. Есть такая традиция. Долго не смотреть на то, что не твое. Потому что если долго смотришь, объект внутрь попадает. А когда объект попадает внутрь, у нашего сознания есть такая способность переносить объект извне вовнутрь. Поэтому люди идут в магазин, долго смотрят на что-то. Они не могут купить, но могут долго смотреть. И этот объект, он внутрь попадает. И он внутри живет, но воспользоваться им никак невозможно. Ты его внутри мучаешь. И в результате приходит гнев. А гнев нереализованного желания. Просто не смотри, все. Просто не смотри. Не разглядывай. Мы не умеем свои глаза контролировать. Говорится в йоге объясняется, что глаза должны быть полузакрытыми. Что это значит, что нельзя их полностью закрывать. Потому что тут же уснешь, не закрывайте на лекции глаза. А то захрапите, будет некрасиво. И нельзя смотреть слишком открытыми глазами. Кто тут, что-то. Нет, нужно смотреть полузакрытыми глазами. Ну, то есть смотреть на объекты, видеть их как контуры. Но не присматриваться, что там у них конкретно в этих объектах. Не нужно присматриваться. Потому что если мы начинаем присматриваться, эти объекты начинают внутрь попадать. И там жить начинают. Ты уже начинаешь с ними жить. Они еще не твои. Но они уже внутри тебя живут. И поэтому потом гнев выходит. Поэтому нужно научиться жить такой жизнью йога. Жизнь йога — это не на голове стоять каждый день вечером. Жизнь йога — это контролировать свои чувства. Не погружать свои чувства в объект. Не привязываться к нему. Не привязываться к нему. Наши чувства, они как аркан. Мы увидели что-то, поймали, все, и думаем, рассматриваем, мусолим, переживаем. Нет. Учитесь легко отпускать объекты чувств. Ну, появилось что-то красивое, привлекательное. Появилось, и испарилось. И ладно. Не нужно переживать, идти за ним, слюни ронять за этим объектом. Как вести себя в гневе, я рассказал. Гнев — это энергия, куда-то нужно направить. Ну, сходите в поход. Отнесите что-нибудь куда-нибудь, то, что давно хотели отнести. Как можно дальше? Сделайте генеральную уборку, проведите генеральную стирку, переклейте обои, гнев сразу же пройдет. То есть сделайте то, что давно не могли сделать, потому что сил не хватало. Гнев пришел, силы пришли, надо делать то, на что сил не хватало. Наверняка у вас что-нибудь припасено под такой случай. Будет полезное проявление. Полезное проявление, может, даже это как-то улучшит ваши отношения с окружающими. И гнев — это работа для старшего. То есть в семье может быть старший, иногда он может своим гневом влиять. То есть воспитатель, учитель, начальник, да, начальник старший. Вот эти категории, они должны применять гнев, но, как мы говорили, не включая в свою вот эту сердечную природу. Формула это называется «лечить болезнь, а не больного». То есть нельзя гневаться на больного, надо на болезнь гневаться и в гневе ее уничтожить, вылечить. На больного гневаться нельзя. Тогда это будет правильно использовать для гнева, тогда нужно будет действительно как-то что-то этим гневом решать. Потому что гнев — это разрушительная сила, иногда нужно невежество разрушить. Поэтому да, гнев иногда используется и в воспитании, и в руководстве, и в старшинстве. Это нормально.

0: Итак, детство начинается с периода внутриутробной жизни. Внутриутробная жизнь – это очень интересный период на самом деле. Вы знаете о том, что любое живое существо в этом мире по его летоисчислению живет 100 лет. Знаете, да? Например, муха дрозофила чувствует, что она живет 100 лет, хотя с нашей точки зрения она живет 1,5 часа. За 1,5 часа она успевает родиться, вырасти, замуж выйти, детей нарожать, состариться и умереть. Все это 2 часа занимает, да? С нашей точки зрения. Но с точки зрения мухи она проживает полноценную 100-летнюю жизнь. Брахма, вы знаете, то есть нам даже сложно представить вообще, как он живет, да? Но по его ощущению он живет 100 лет. То же самое мы. Но самое интересное, что то же самое относится к плоду. То есть с нашей точки зрения плод живет 9 месяцев. Но с точки зрения плода он живет 100 лет. И поэтому период беременности, он очень и очень важный. То есть, если, например, мама решала в течение первого месяца или даже 2 месяцев оставить плод или не оставить, сделать аборт или не сделать, то это 20 лет жизни решали, убить или не убить. Представьте себе, человек, который приходит в эту жизнь вот с таким переживанием, встроенным уже у него внутри, скажите мне, пожалуйста, как это может отразиться на его жизнь? То есть вообще с каким чувством человек может жить потом? Страх. Еще какое может быть чувство?
1: Желание умереть.
0: Желание умереть. Собственно говоря, удивительно, одно из самых удивительных качеств детей, это мы с вами будем об этом говорить достаточно часто, одно из самых удивительных качеств детей – это желание угодить родителям. Это одно из самых удивительных качеств детей. И вот ребенок, он может желать умереть для того, чтобы не быть обузой для своих родителей, потому что он понимает, я для мамы обуза. Скажите мне, пожалуйста, то есть к чему еще может это привести? То есть желание умереть, страх, может быть, еще что?
1: Агрессия,
0: да, совершенно верно. То есть лучший метод защиты, как говорится, нападение, да? И поэтому ребенок за любым агрессивным человеком, как правило, всегда стоит боящийся человек. А еще какой может быть?
1: Озлобленность,
0: да, еще?
2: Чувство неполноценности, того, что тебя не любят.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно.
2: Ребенок, наверное, может чаще болеть.
0: Ну, да, это может быть как желание опять-таки уйти, да. Да, совершенно верно. Может быть желание навредить родителям, то есть как бы отомстить, мщение, да, желанием. Да, совершенно верно. И еще может быть такой вариант, человек, он хочет быть незаметным. Он как бы скрывается, меня как бы, я как бы есть, но меня на самом деле как бы нет. Вот это тоже такая очень интересная реакция может быть.

0: Оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обману, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и вот еще эта актриса, забыл, как ее зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, продал, и спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть, чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле, они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Кто смотрел? Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, о чем снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но он пришел, родителям отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он искренне любил всех окружающих. Он вот так он рассуждал. Вот стоит человек, кричит почему-то, ругается на всех. Зачем-то он надел на себя американский флаг. Он никак не может понять, зачем он ругается, в чем проблема. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума. И соответствующий строится определенный тип мышления. И как можно понять... Как, например, карма работает? Если человек обманывает всех, и он заключает сделку, например, с другим каким-то человеком, ну, по бизнесу сделку заключает, и тот ему предлагает варианты, обещает, и почему же он попадает на то, что его обманывают? Почему? Потому что он не видит в нем замануху, как говорится. Он, жадность иногда бывает так, что ослепляет человека. Если ты сам жадный, и ты попадаешься на жадность другого человека. Но Веда говорится, что не нужно доверять своему уму. Ум может вас обмануть, чувства. Например, девушка встречается с парнем. Парень может притворяться очень хорошим человеком, дарить ей цветы, любить ее, проявлять знаки внимания. Я однажды в метро в Петербурге видел такой случай. Зашла девушка с парнем, и сидел такой пьяненький дедушка. Ну, пьяненький немножко так прикимарил. Он подошел так к нему, за шкирку его взял и откинул. И посадил свою мадам. Она очень так довольно села. Это означает, что через некоторое время, когда чувство успокоится, он будет точно так же ее швырять за шкирку, как он сейчас этого деда кинул. Понимаете? Как он относится к другим, так же потом будет относиться к тебе. Но она сейчас охвачена тем, что он ей служит. И она считает, что вот этот человек самый лучший для меня. Кто попадался на этом когда-нибудь в жизни? Ну, я думаю, что многие попадались. Я вот попадался. Потому что, когда нам что-то нужно от другого человека, мы прикрываемся свои негативные качества характера. А когда нам нужно, когда мы добиваемся своего, все начинает вылезать наружу. Поэтому очень важный момент. Нужно посмотреть, как этот человек относится к другим, а не как к тебе. То же самое по работе. Сделку заключаете с кем-то, нужно узнать точно. Как и кого он обманул, и когда, и где. Надо справки навести, а не что он там тебе поет. Итак, ум может нас затянуть в ловушку. И чистым людям очень сейчас тяжело стало жить. Почему, спрашивается? Потому что они не могут адаптироваться, они не могут понять, почему столько грязи-то вокруг. И раньше таких людей защищали. Чаще всего они были под защитой. Это обычно люди ученые, им давали знания. Поэтому ученым давали знания не только профессии своей, им давали знания моральных норм, вырабатывали хорошие качества характера.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
2: Вопрос такой. Я вегетарианка, вот, и все хорошо дома. Когда прихожу в гости к родным, они из любви ко мне готовят мне бешбармак и говорят: «Ешь, дорогая, что ж ты такая худенькая-то? Тебе расти надо». Вот, молодой организм, растущий. Вот. И как вот так ответить, чтобы они не обиделись, но а также не упасть со своего уровня? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, понимаете, если вы говорите, они меня любят, да? Что значит любить кого-то? Это быть внимательным, уважать, минимум уважать, уважать интересы. И если вы говорите, они меня любят, то они также уважают ваши интересы. И, соответственно, вы можете об этих интересах сказать. Знаете, я принимаю вашу любовь, очень, да, но я вегетарианка. Я вегетарианка, понимаете? А еще нальют потом, да? Ты что, нас не уважаешь? Я очень уважаю, но я не пью. Вот, налейте мне, если вы хотите выразить свою как-то любовь ко мне, да? Вот дайте мне, ну, компот, дайте мне. Говорит, так ты нас... Не, я вас уважаю, но вы меня тоже уважаете. Это же обоюдная вещь. Поэтому вот об этой вещи можно сказать. Вы не думали об этом, что ли? Не вы же живой человек. Вы тоже что-то хотите. И точно так же нужно делать по отношению к другим людям. Вы кого-то хотите осчастливить и сказать, тебе нужно быть вегетарианцем. Он говорит, а я не хочу быть вегетарианцем. И вы должны уважать этого человека, его выбор. То есть не надо, как сказать, быть сектантами. Сектант – это человек, который не уважает убеждения другого человека. И сектантство – оно это проявление материального сознания, эгоизма. Вот, допустим, я пример, ну, раз про сектантство я рассказал, давайте вот такой пример. Знаете, вот есть люди, которые любят запускать воздушные шарики. Как вы к ним относитесь? Очень, знаете, убежденные в этом. Ну, чудаки, да? Ну, у них как-то есть, шарики запускают. Ну, и Бог с ними. А кто такие сектанты? Это те, кто запускает воздушные шарики и ловят людей и говорят, ты тоже должен запускать воздушные шарики. Вот это уже напрягает. То есть нас не... Ну, то есть пока человек там убежден в чем-то, да? Ну, как бы я в этом убежден, он в этом. Нет проблем никаких. Но когда возникает навязывание своих убеждений, вот это же люди сектантством называют. Это неважно, есть футбольные сектанты, есть религиозные сектанты. Во всех религиях есть сектанты. И во всех, вообще во всех, и художники сектанты есть, и пианисты, и пловцы, и все кто угодно есть сектанты. Это люди, которые хотят навязать свой интерес. Поэтому и сами не попадайте под сектантские отношения. Ну как-то говорите, знаете, я живой. Привет, я живой, я не хочу. Вот, не надо меня как с роботом со мной. Тем более вы меня любите. Вот. И самим не надо так делать. Вы можете рассказать о том, что вы вегетарианка, да? Но это не значит, что все должны делать так, как вы хотите. Вы можете предложить, но люди должны сами выбирать. Да, последний вопрос, и потом мы дальше пойдем. Угу. О, супер. Хороший вопрос. Можно ли на протяжении одной жизни человеку пройти несколько ступеней? Ответ – может. Может. И оно на самом деле, когда вот эта вот традиция, ведическая традиция, варнашама, то, что называлось, там как раз это было связано с возрастом. То есть от ребенка требовали одного уровня, от семейного человека другого уровня, от пенсионера следующего уровня, и дальше еще больше требовали. То есть такие вещи учитывались. И вот эта культура, она вот, это вообще потрясающая культура была. Варнашама. Варна-ашрама. Вот. То есть это был не индуизм. Индуизм это придумали уже после. Ну. Но вы спрашиваете, что человек вот с нуля, да? И без всякой культуры, и с нуля. Вот с культурой там были ступени. И там были ступени. Факт. Такое можно? Такое можно. Давайте дальше пойдем. Я хотел еще одну тему затронуть. То есть мы поговорили с вами о том, что грех – это когда человек или дурной поступок, когда он ниже своего уровня поступает, хороший – когда он на своем уровне поступает. Как разобраться, я вам уже дал три варианта. Теперь еще такая тема – зачем нужны страдания? Зачем нужны страдания? Страдаете, люди, не? А зачем это надо вообще? Какие виды страданий? Давайте сначала дадим определение страданий. Страдание – это когда с нами случается то, что мы не хотели. Да? Приходит то, что мы не хотели, и уходит то, чего мы хотели. Вот такое гениальное определение страданий дано в Бхагавад-Пуране. Приходит то, что мы не хотели, и уходит то, что мы хотели. Вот, допустим, кто-то хочет, чтобы было жарко здесь, тепло было, а включили кондиционер, он страдает. А другой хочет, чтобы было прохладно, а кондиционер выключили, он тоже страдает. То есть, когда приходит, ну, то есть, кто-то хочет на фестиваль приехать, а не может, страдает. Кто-то не хочет ехать, а его заставили сюда привезти. Есть такие в зале, я знаю. Вот они не хотели, не планировали, их сюда притащили. Вот они страдают, смотрят на лектора и думают, ну когда все закончится? То есть страдания такие. И когда приходит то, что мы не планировали. Есть три вида страданий. Мы страдаем от своего ума. Какие-то внутренние страдания, да? Там печали какие-то, неудовлетворенные желания, вот плохо как-то. Вот депрессия – это страдания внутренние. Или телесные страдания – это страдания, один вид страданий. Первое – это когда страдаем от ума или от своего тела. Первый вид страдания – от ума и тела. Как? От ума? От тела, тело заболело. Больно телу. Ум – ну, как-то печально. Хотел покупаться, а тут на лекцию притащили, и вот как бы печально от этого. Вот. Это ум и тело. Второй вид страдания – это от других живых существ. От комаров, соседей по комнате, вот. От людей в поезде, правительства. Вот кто-то страдает от правительства. Ну, это от других живых существ. И третье – это от погоды, от каких-то стихий, которые не подвластны людям. Вот. Это три вида страданий. И зачем страдания приходят? Вот. Страдания приходят для того, чтобы три причины, зачем приходят страдания. Первая причина – это способ показать человеку, что ты совершаешь сейчас неправильные поступки. Ты совершил неправильные поступки, ты сейчас отклоняешься от своего уровня. То есть, когда человек ниже своего уровня начинает поступать, Ему начинают подсказывать. И сначала подсказывают не так, чуть-чуть. Это как в этом. На дороге есть некоторые дороги, хорошие дороги. Вот. Ты едешь по ним, и гладко все, нормально. Если нечаянно ты начинаешь засыпать, и краю дороги машина начинает заносить, то там такие есть пупырышки. Встречали такие дороги, нет? А, за границей. В Европе такое есть. У нас тоже есть, у нас все есть, понятно. И машина начинает трясти. И человек, чтобы пробудить, да? Давай. Если человек не просыпается, там есть такие столбики. И человек уже начинает как-то, ну, серьезнее трясти. Если человек не просыпается, там уже обрыв. И вот чтобы до обрыва не дошло, чтобы уж совсем не наказывать, сначала человек, если делает что-то неправильно, его немножечко так трясут. Потом не просыпается, трясут больше. И вот страдание – это для того, чтобы человеку объяснить, ты сейчас делаешь неправильные вещи. Боль причиняет для того, чтобы что-то неправильно, ты делаешь что-то неправильно. Я в детстве, когда учился, нам рассказывали, что были такие эти динозавры. Там был один вид динозавров, которого говорят на уроке нам, что у них с нервами было как-то дефицит. Ну, как бы не во все части тела, нервы они как-то там. И вот пока ему кто-то грыз хвост, да, он ничего не чувствовал. Когда уже половина хвоста съели, он оборачивался, но уже половины хвоста нет. То есть боль – это хорошо, оно как бы помогает. Если у нас бы не было боли, да, там ешь, ешь, и тут раз – вывалилось что-то, бум, печень. Ой. Он говорит, а ты что вывалилась? Говорит, а я все уже. А что ж ты раньше-то не сказала? Говорит, ну вот ты ж не хотел боли никакой. Или раз там какая-то реклама показывает про курильщиков. Чихает он, и легкие выпрыгнули у него и побежали куда-то. Довел легкие. Ну. Поэтому боль дает нам как бы понять, что ты что-то делаешь неправильно. Это первая причина, зачем нужна боль. Вторая причина. Это как бы воспитательный элемент такой, что мы детей тоже так воспитываем, да? Даем понять. Вторая причина – это то, что человеку дают почувствовать то, что чувствовали те, с кем он это делал. Хорошо звучит, да? Почувствовать на себе то, что чувствовали те, с кем он это делал. Ну, дети в песочнице, да, там что-то он отобрал у кого-то, он же не соображает, да? У него же сознание пока маленькое, он не чувствует, что тот тоже живой. Дети же в невежестве, не сознают этих вещей. Вот, кошку там за хвост. Что делает мама? А давай сейчас тебе так сделаем. Работает, да, это? Нет, значит, делаем. Больно, да? Больно? Вот ему было так же. Делаем так. Ну вот, тот же принцип. То есть мы не чувствуем, что мы кого-то там, ну я нормально, ну ударил ему в зуб, ну как бы, а что такого? Что такого? Ну откинулся человек. Ну как бы, нормально. Вот. Потом ему кто-то бьет зуб, он понимает, ага, ага, да-да-да-да, понял. Или не понял. Ну тогда несколько раз. Вот. Это вторая причина. И третья еще причина. Зачем приходят страдания? Для того, чтобы человека ограничить. Когда человек начинает очень много хулиганить, у него начинают забирать возможности. Отбирать у него начинают, чтобы он меньше нахулиганил. Чтобы хуже себе не сделал. Смирительную рубашку ему навязывают, да? А значит, он себя поранит и других поранит. Поэтому у такого человека, который нарушает эти законы, и к нему приходят страдания, которые ограничивают его свободу, чтобы он не сделал еще хуже себе. Вот три причины, вот как воспитание, приходят страдания. И спрашивают часто, но если это воспитание, если это воспитательный элемент страдания, вы согласны с этим, нет? Это простая же вещь, да? Ну, чтобы мы учились как-то. Если это воспитательный элемент, почему же страдания приходят не сразу? Ну, а сначала сам догадается, да? Ну, а чё? Хорошая версия, я не думал об этом. Вы как-то хорошо думаете, ну, о других. А сейчас человек вообще забыл, знаете, он что-то сделал нехорошее, да? Сейчас, смотрите, я сейчас страдаю, да? Я сейчас страдаю, я даже не понимаю, за что я страдаю. В чем воспитание-то? Я не вижу связи. Я, а что исправлять-то? Я не знаю даже, что исправлять. Ну, понятно, но я же выводов не делал. Мы же сейчас про воспитание говорим. Как я буду воспитываться, если я даже не знаю, за что это? Почему не сразу приходит? Да? Я вот несколько причин вам расскажу, почему приходит реакция не сразу. Первая причина. Ну, я этот пример рассказываю, потому что у всех есть опыт общения с компьютерами и распечатывание документов. Я недавно распечатывал документы, и много прям там было, ну, штук 10 документов. И вы нажимаете там на принт, ну, там, документ, да? И вы нажимаете на кнопку «Распечатать». Что говорит вам компьютер? Печать. И, значит, этот ушел в печать. Вы нажимаете на второй документ. Распечатать. А он что вам говорит? В очередь говорит. Третий документ. В очередь. Вы уже на пятый нажимаете, а у вас только первый вылазит. Очередь просто, люди. У нас в очередь большая. Там просто очень много файлов надо открыть. Они сразу не приходят. То есть вы сейчас там кого-то что-то сделали, а там очередь. 20 лет вперед. А вот с чего точно так же. Слишком много реакций должно прийти. Иногда приходит сразу. Но сейчас я скажу, с кем. Вот, сразу. А так в основном в очередь. Расскажу историю. Один мужик, знаменитый, в некоторых кругах проповедовал атеизм. В Европе. Он собирал много людей, значит, делал рассылку по интернету. Вот. 19 век, да. И, значит, докажу, что никакого Бога нет. Такая рассылка была, ну, людям было интересно. Экспериментально докажу, нет никакого Бога. Ну, народ приходил, интересно, как он будет доказывать. Становились вокруг него. И он начинал кричать в небо. «Тебя нет, Бог, ты меня слышишь?» Вот. И начинал там ругаться там на Бога. И говорит, вот если ты есть, если ты только есть, вот пусть сейчас небеса разверзнутся, и молния ударит меня, и я умру. Даю тебе 5 минут. Все смотрят 5 минут. Небеса не разверзлись, молния не ударила. Он говорит, вот видите, никого нет. Все такие, точно. Очень успешный был проповедник. Вот. Но сейчас мы знаем, да, очередь. Ну, очередь просто. Вот. А? Закончил, как и все. Да, молния там. Вот. Что-то не так? Сейчас дойдем, подождите. Первый вариант, это для тех, у кого не сразу приходят, спрашивают, я объясняю, что очередь есть. Другой момент, почему не сразу приходят? Потому что люди не хотят учиться. Второй вариант. Вторая причина, почему не сразу приходят реакции, потому что не хотят учиться. Потому что, смотрите, если реакции приходят сразу, я вижу их, да, то как я могу себя чувствовать независимым? Что-то сделал не так, и сразу что-то, ох, ой, сразу двойку. А так, смотрите, сделал, и ничего нет. И, соответственно, я себя чувствую, что хочу. А мы же специально, особенно в этот век, в котором мы сейчас живем, пришли специальные души, которые хотели попробовать, знаете, полную безнаказанность. И они не хотят учиться. И так как они не хотят учиться, даже если там что-то... Они не замечают этого. Они не видят связи. И третий вариант – это у тех, у кого почище сознание, и те, которые хотят учиться. Те, которые хотят учиться, делать выводы, они говорят, я хочу понять, да? Вот к ним могут приходить сразу реакции. И это хорошо. Сразу можно делать причина, следствие, выводы делать. Это по поводу, почему приходят не сразу. И тем, кому сразу приходят, можете радоваться, значит, к вам особое доверие. И, значит, у вас есть возможность учиться быстрее. И спрашивают также, а можно как-то без страданий учиться? Можно, да. Есть три категории людей. Первая категория людей – это самые быстро обучаемые люди. Им один раз говоришь, вот так нехорошо делать. Они говорят, понятно, не будем так делать. Им не надо страдать, они сразу делают. Вторая категория людей, им говорят, вот так не надо делать. Он говорит, так не надо делать. Но это надо еще проверить. И они проверяют, убеждаются и говорят, ну точно, слушай, точно. Не надо так делать. Это хорошие люди. Вторая категория – очень хорошие люди. Первые – это те, кто сразу делают.
3: Что?
2: Правильно. Им говорят, так нельзя делать. И он, не проверяя, просто говорит, ну хорошо, раз вы сказали. Творец сказал, ну не будем делать. Вот. Это идеальный человек. Но таких почти нет. Вторая – это хорошие люди. Их тоже мало. Вот. Они в основном на благость приезжают. Они говорят, это нехорошо, им они делают что-то, да, Ну да, точно нехорошо. А третья категория, им говорят, так нехорошо. Он говорит, понимаю. Делают, его бьют. Он говорит, понимаю. И опять делает. И не учится вообще. Это третья категория. Еще оправдывается, случайно там говорит все. А те же самые грабли. То есть это человек, который не учится. Третья категория – это те, кто их учат, бьют, а они не учатся.
3: А как с теми, кто пофиг говорит?
2: Про страдания святых. Еще одна вещь. Может, мы говорим о страданиях. Но вот есть люди, которые святые. Почему же страдают святые? И страдания приходят… Ну, мы сейчас говорили про воспитание, да? Вот. И человек, который начал заниматься духовной жизнью, не святой, а начал духовной жизнью заниматься, то страдания тоже подсказывают ему, знаешь, тебе надо как-то дальше идти. Тут понятно. Но если человек уже святой, он уже святой, у него никакой кармы нет, он уже все сгорело, да? А ему-то зачем страдать? Вот у Иисуса Христа не было никакой кармы, никаких грехов не было. За что он страдал? Чужую карму взял на себя. Для примера, назидания. Чтобы другие... Назидание чего? Как надо правильно реагировать на трудности. И как Иисус Христос сказал, надо реагировать на трудности? О чем вообще показал, знаете, да? Что показал Иисус Христос? Кому? То есть насколько, вы представляете, насколько это сильное чувство, да, сильная близость, да, с этим высшим существом, такое, переживание, да, что человек ради этого готов на все. И вот этим вот примером, если бы это просто, пришли кто-то, поругались, мы бы не поняли, до какой степени там сильные чувства. Как мы можем силу чувств понять? Потому насколько человек готов ради этих чувств от чего-то отказаться. Да, так люди говорят, я вот там люблю, да, ну тогда давай вот это. О, это нет. Ну, любовь есть, но маленькая. И вот там был экстремальный пример. Есть, как раз так устраивает, чтобы показать эти экстремальные примеры, насколько человек отказался от всего, да, и пошел на такую боль. Это говорит о том, насколько сильна привязанность. И это пример для обычных людей. Он говорит, надо любить Бога. Смотрите, как это здорово. Не то, что смотрите, как надо страдать, и как бы это... Нет. Насколько здорово любить Бога. Давайте занимайтесь этим. То есть вот был пример, как правильно реагировать на такие вещи. И вот поэтому страдания приходят даже к тем, кто, по идее, учить не надо ничему. Для того, чтобы учить других людей их примеру.

0: религии, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Плохо, когда мы поступаем ниже, за это наказываем. Хорошо, когда мы на этом уровне следуем. Как разобраться, я вам сказал, да, уже три варианта. Сказал про боль. Боль, оказывается, полезна. Вот она как элемент обучения используется. Вот, теперь мы переходим, ну, как корректировать. Вот уже боль есть, уже страдания есть какие-то. И я хочу, соответственно, это скорректировать, изменить. Вот. И коррекция кармы. Что у нас тут есть? Ага. Мы уже знаем, что есть прарабдха карма. Это судьба, которая нам, ну, суждена на эту жизнь с прошлого. И тут есть разные периоды в нашей жизни. И, соответственно, возьмем один период. Болит голова. Это же пришли последствия. Сильно болит голова. Ну, прям вот раскалывается. Это реакция на какие-то поступки прошлого. Да, какая-то ошибка была совершена, и вот сейчас у меня болит голова. Могу ли я убрать эту боль?
1: Да.
0: Для этого мне нужно совершить криямана карму, то есть поступок какой-то сейчас, который может повлиять, ну, результаты этого поступка могут смешаться с этой головной болью, и, может быть, хотя бы немного легче станет. Это мы все так делаем. На самом деле все люди, все науки, весь наш жизненный опыт – это все разные способы, как сейчас мне повлиять на мою судьбу, чтобы стало легче. Согласны? То есть мы постоянно в этом участвуем. Давайте разберем этот пример с головой, с больной головой. Вот чтобы эта голова не болела, какую нам нужно криямана карму сделать, чтобы голова не болела?
1: Вот.
0: Вот первое, с чего надо начать? Лечить голову. Подумать, правильно, подумать. Давайте подумаем. Первое, надо разобраться, выяснить причину. Нам надо выяснить причину, почему болит голова. Что вызвало боль головы? Какие есть причины, что голова болит? Давайте посмотрим. Из-за чего может болеть голова? Простудился. Потом. Давление, утомился, перегрелся на солнце, кто-то ударил по голове, точно, простудился, а? Не о том под стресс, там дети куда-то убежали, да, весь день, уже 12 ночи, их нет, вот, голова болит, выпил человек вчера, да, не того, магнитная буря. Кто-то какие-то колдуны его там что-то, да? Отравили его где-то. Уже 10 причин может быть. Это важно выяснить причину?
1: Да.
0: На что это будет влиять?
1: Да.
0: На способ лечения. Смотрите, если голова болит от простуды, а вы человеку успокаиваете, да нет, они там, с детьми все нормально, там, они скоро придут, поможет ему это с головой? А если у него голова болит от того, что беспокоится, а вы его имбирным напитком поете, пройдет голова? Вы не попали. То есть вы можете сделать даже какой-то хороший поступок, ну, напоить человека имбирным чаем. Это хороший поступок. И как бы придут хорошие последствия, но нейтрализации больной головы не получится. Вы не попали просто. Согласны? Поэтому первое, с чего надо начать, это разобраться, а в чем причина, то есть из-за чего болит голова. Допустим, мы разобрались, что голова болит от чего? Перегрелся на солнце. Нормально? Теперь нужно о чем подумать. Как можно устранить, вот перегрелся человек на солнце, и чтобы голова у него вообще не болела? Какие варианты? Давайте. Вот мы сейчас мы говорим о том, методы. Выбрать экологичный метод. Ну, давайте пока просто метод. В тенек. Прямо там на море шапку одеть, и голова пройдет, да?
1: Если самое малое. Прохладное место.
0: Прохладное место уйти. Как еще? Водичку на него. Побрызгать на него, да? Как?
1: Мокрое полотенце.
0: Еще какие есть методы?

0: Домой отнести, да, его?
1: Не давать больше пить.
0: Пиво холодного предлагают. Помогает народный метод. Да. Охлаждающее масло на него намазать. Йогу ему, да, как бы прописать. Потом можно ему, знаете, вот хороший метод такой, помогает очень сильно от головной боли во всех случаях. Отрезать голову. От всех головных болей сразу помогает. Вот. Потом, как мне однажды, я пришел к доктору, говорит, я ему говорю: «Доктор, у меня ухо болит, правое». А он что-то мне настроение было, сказал: «Ну знаешь, будешь приставать, я тебе по левому дам, и будет два болеть». Ну, доктор был добрый как-то. Я подумал, да, лучше ничего не говорить. Смотрите, у нас появились несколько методов, как можно лечить эту болезнь. Какой из этих методов надо выбрать? Самый эффективный – это отрезать голову. А это нейтрализует мгновенно. С головой раз, и нет никаких проблем больше. Выпить пиво тоже помогает, да? Помогает. С минимальными потерями врачей. А как мы поймем? Мы безвредные, ну, безвредно, пиво бежит, безвредно. Эффективный. И безвредный, и эффективный. Не имеет никаких последствий, да? Головы нет, и последствий нет. Смотрите, написано «экологичный метод». Знаете, о чем речь? А что значит «не навредить себе, другим»? Опять будем придумывать, да? Помните, мы говорили про принципы религии? То есть надо выбрать метод, который соответствует принципам религии моего уровня. И вот как бы отрезать голову, оно как-то не экологично. Но как-то мы уже на другом уровне, милосердие говорим, да? Если кто-то вегетарианец, он уже подумает, ну как бы кормить его... Но не вегетарианским лечением, наверное, я не буду. Я не буду лечиться не вегетарианскими методами. Да? Потому что у меня есть уровень какой-то. Кто-то говорит, ну, денег не хватает, как где деньги взять? Кто-то спрашивает, ну, написал, вот как человек может поправить свое экономическое положение в благости? И уже сомнение появилось на лицах. Это невозможно. И, соответственно, денег нет, как не экологично решить эту проблему? Украсть. Их можно украсть. И деньги появятся. Но это не экологичный метод. Вначале он, конечно же, решит проблему. Ну, деньги появятся. Я вам рассказывал историю про друга моего. Ну, он малолетка, его, конечно же. Там все хорошо кончилось. Все рассказали, всех наказали, в угол поставили. Воспитательницы все вернули. Там все хорошо кончилось. Вот. Ну, дети, и ничего не было такого. Вот этот важный момент – выбрать экологичный метод. Потому что есть неэкологичный, ниже. И смотрите, что значит неэкологичный. Он вроде приносит сначала результат. Помните про яблоко, да? Шрейс и прейс. Откусил, вроде бы проблема решилась. Выпил пиво, да? Вроде бы проблема решилась. Да ведь? А потом? А потом будет еще больше наказаний. Наверняка, когда человек принимает цианистый калий, это яд такой, мгновенно действующий. Наверняка вначале что-то улучшается в его организме. Ну, кровь быстрее бегает. На пару секунд. А потом смерть. Да, конечно, ну, кружка пива – это хорошее решение. Ну, а потом? Я видел фильм Жданова. Не в его сборнике просто. Фильм был, ну, его на телевидении показывали. Там, значит, снимают такую сцену. Значит, люди гуляют по улице, им предлагают, хотите выпить бесплатно? Ну так, культурно. Ну да, бесплатно, давайте. Значит, там мужчина средних лет, как бы юноша и какая-то женщина. Их вместе, значит, ну, еда вкусная, стоит бутылки, разное вино, водка. И, значит, экран делят на две части. Одна часть показывает их. Кто не видел, посмотрите, очень забавный фильм. Название не помню, у Жданова в этом диске. А второе, это показывают врача, который рассказывает, что происходит сейчас в их организме. Рассказывает и показывает. И вот они начали пить. И говорят, сейчас, ну, как и говорят, кровь быстрее бегает, голова как-то там свежее стала. Это первые там несколько минут после алкогольного опьянения. А потом, говорит, закупорка происходит. И там показывают, что с ними происходит, а он рассказывает, что внутри происходит. Очень забавно. Они решили свои проблемы вначале. Веселее стали, раскованней, потом тупее, потом стали ругаться, потом стали вот этот неприлично себя вести, а потом утром их показывают и проверяют их здоровье. Вот это называется неэкологичный метод. То есть, когда человек решает проблему, но потом от этой проблемы больше проблем становится. И не нужно, как это называется, ну, как сказать, любыми методами решать проблемы. То есть надо понять причину, после этого надо выбрать экологичный метод, тут надо разбираться. Вот. У вас есть уровень определенный вашей, ну, религии, морали, и нужно выбирать те методы, которые соответствуют этому. Теперь, и это в любой области, финансовой, здоровья, чего-то еще. Вы против, да?
2: Вот если причина, очередь, если бы реакции не стали, пришло.
0: Сложнее, факт. Но если человек настроен на обучение, сразу приходит. Вот это хорошее вы сделали. Вопрос был такой, если последствия приходят не сразу, как я пойму, что я не экологичный метод выбрал, да? И мой ответ такой, что если вы настроены на то, что я хочу учиться, я хочу поступать правильно, вам помогут сразу это. Те, кто не хочет учиться, он не сможет понять. Он позже, когда уже полхвоста у него съедят, ну, он заметит, что что-то не так. Хорошо, выбрали метод. Дальше что надо делать? Ну вот начали лечить. То есть мы определились. Какой метод экологичный выберем от солнечного удара? Тенек. Оттащили человека в тенек. Оттащили в тенек. Может, все-таки к врачу его, нет? Да, оттащили к врачу его, да. Пусть живет. Отнесли его к врачу. Вот, там какой-то мазью его помазали, холоднее ему стало, да? Чем лечат врачи удар? А? Лед, все положили, экологичный метод, никого не едим, там все нормально. Дальше что происходит? Нет, это мы до этого не дошли. Сделали выводы, что надо меньше, но он еще лежит. Что нам еще надо сделать? Нам надо набраться терпения. Потому что сработает не сразу. Да ведь? Если человек поступил в институт, и он хочет диплом, сколько ему надо потерпеть? 5-6 лет. Он может возмущаться, подождите, я уже в институте. Ребята, а где диплом? Но так же никто не говорит. Человек приходит к врачу, ему назначают лечение, говорит, ну все, давайте, где результат? Так же нет ведь, да? Все же взрослые люди, да, понимают, что даже если вы сделали правильную вещь, да, то результат может не сразу сказаться. Если вы, конечно, не попали, да, то результата вообще никакого не будет хорошего. Но даже если мы делаем все правильно, почему результат не сразу приходит? А? Очередь, да, один момент, очередь. А другой момент, ну так вот устроено. Так устроено, что это постепенно происходит. И смотрите, я еще одну вещь хочу сказать. Смотрите, у каждого вот эти наказания, я еще немножечко займу ваше внимание, потом можно будет вопросы задавать. Последнее, что я хочу вот сказать. Смотрите, вот эта вот реакция с прошлой жизни, она может быть разной глубины. Вот если вы обратитесь, допустим, к астрологу, и там есть такая вещь, карма необратимая, это что как бы вы ни плясали, да, как бы вы лед на него не клали, он уже помер. Это необратимая карма. Ну все, ты что угодно можешь сделать, это не поменяешь. Потом есть тяжелая карма, это означает, что нужно очень много усилий приложить и как бы еще подождать несколько лет. Может быть. Есть легкая карма. И вот если, допустим, у вас тяжелая карма, да, вообще, необратимая, да, Ну, то есть всего две ноги вместо четырех. Сколько бы вы ни занимались, сколько бы вы их ни отращивали, вот, они просто не вырастут. Если у человека нет ноги, да, ну, что угодно, ну, костыль можно максимум, ну, протез, да, но она не вырастет. Если человеку суждено быть там одиночкой всю жизнь, ну, что бы он ни делал, оно вот не, никак. Это если необратимая карма. Суждено там быть бедным, вот что бы ни делал, вот будет бедным и все. Анекдот расскажу про бедного человека. Сидел несчастный, бедный, нищий, вот. И, ну, собирал копейки какие-то. И, значит, там проходил... Это в Пуранах история про Господа Шиву. Шива проходил, и Парвати его дергает. Ну, слушай, жалко. Человека жалко, давай ему дадим. Говорит, да ему не поможет. У него такая судьба, что ему не поможет. Он всегда будет бедным. Ну, необратимая карма в его жизни есть. Будет бедным. Не-не, ну давай попробуем. И он попробовал. Взял огромную тыкву, наполнил ее золотыми монетами и положил ему в эту вот коробочку, да, вместо там двух копеек, положил ему тыкву полную золота. Через какое-то время они идут по этому опять месту рядом. Смотрят, он опять сидит нищий. Как так? Тыква с золотом была. Они спрашивают, а куда ты тыкву дел? Он говорит, о, такая милость была, тыква. Я продал его соседу за 2 рубля. Вот это необратимая карма. То есть ему и так его мажут, и это делают, и это невозможно. Есть, конечно, способ, который необратимую карму решает, но об этом я потом расскажу. Вот. Но обычно не решается. Тяжелая карма, человеку надо попахать очень много. Если он будет лечиться у аюрведического врача... Я однажды пришел к аюрведическому врачу, это был у меня культурный шок. Я же привык к нашим врачам. Приходишь, и он говорит, ну вот недельку попей таблетки, все пройдет. Отвалится само, да. Вот. И я привык, что раз-раз и как бы вот. Прихожу к аюрведическому врачу. Он говорит, ну вот вам надо годик попить. Я говорю, как годик? А немного это? Нет, можно и трик есть, но я вам самый быстрый курс. Год надо. Каждый день. Вот утром вот это, вечером вот это. Я говорю, как-то, ну... А нельзя быстрее? А он мне такой задал вопрос. А скажите, а вот сколько вот вы потратили лет, чтобы заболеть? Ну, у меня там что-то случилось. Я говорю, ну, как бы вот, сколько вы неправильно уже питаетесь? Я говорю, ну, вот, с детства. Ну, вот столько же надо и лечиться. Вот. Это был шок культурный, с аюрведическим врачом встретился, понимаете. Это надолго, да. И тяжелая карма у человека. Ему нужно приложить много усилий, но поменять можно. То есть он может совершать, притом, ну, какие-то действия нужно серьезно делать. И легкая карма, значит, он, ну, просто там маленькая вещь. Ты чуть-чуть так раз, там, дунул, там, съел таблеточку, попрыгал немножечко, раз прошло. То есть почему эти методы, хотя они вроде бы и серьезные, и экологичные, помогают не сразу, а это зависит первое, а насколько глубокая проблема. Если проблема глубокая, то и терпеть надо будет. Либо смириться просто с этим. То есть нет такого, что хочу, то и сделаю. Вот эта иллюзия, что можно сейчас, я все могу изменить. Нет, какие-то вещи невозможно изменить. А от чего еще зависит скорость? Если от глубины проблема, от могущества метода, который вы выбрали. От могущества метода. Методы, то, и даже экологичные методы тоже разные бывают. Вот, допустим, есть такие методы, как можно похудеть, да? Самый какой надежный метод? Да, а кто может? Поэтому есть такие методы. Худеем лежа на диване в интернете. Да, видели такие в рекламе там? Это значит, что это, ну, как бы, слишком мощный метод, да? Поэтому так как люди не могут... просто не есть, да? Есть еще менее. И в ведах точно так же. Там есть разные варианты, да? Если ты можешь вот это сделать, то делай этот идеальный вариант. Но если не можешь, ну хотя бы вот это делать, но ждать нужно будет дольше. И вот от чего зависит коррекция, да? То есть, с одной стороны, нужно понять причину. Если мы не знаем причину, то как лечить-то? Вторая, знаем причину, надо выбрать экологичный метод, чтобы потом хуже еще не было, чем сейчас. Экологичный метод. Но выбрав экологичный метод, надо все равно еще подождать, потому что метод – разное могущество, и проблема, которую мы решаем, она тоже разная. Это я вас все обнадеживаю, что не так-то все легко поменять. Надо вот какие-то условия знать. И я на этом, наверное, сейчас закончу. Там вторая есть дальше. Сейчас можно задать вопросы, будет. Завтра я вам расскажу о самых мощных методах коррекции. Как раз пятая лекция, да? Вот. Оставлю свой адрес для тех, кто электронный, те, кто не успел, забыл, постеснялся спросить вопрос, да? А сейчас можно спрашивать, мы можем 15 минут потратить на вопросы, да?
3: Астролог правда видит карму, которая...
0: Правда ли видит астролог карму? Правда видит? Видит, да, видит. Он может понять, какая из них очень сильная, какая из них не сильная. От опытности тоже зависит. Не знаю. Скажет ли астролог, что у тебя карма необратима и что сделать ничего нельзя? Зависит от астролога. Да, он смотрит на квалификацию человека, которому... Если человек готов принять, он ему скажет сразу...
4: Как понимать, если рядом с последним обучением,
0: что... Обманывают, значит. Ну, конечно.
4: Зачем?
0: Спрашивают, если вам говорят, это твое последнее воплощение. Я отвечаю, обман.
4: Зачем?
0: Ошибка. Ошибка в расчетах. Я не знаю, надо спросить у него. Чтобы больше не рождаться, это нужно очень-очень сильно постараться. Очень сильно. Понимает он? Понимает, да.
4: Может сказать.
0: Но это вранье. Он не может эту вещь сказать. Потому что вы можете поменять. Это очень сложная вещь. Это очень выше, чем астролог. Да, поэтому забудьте. Вот спрашивают такой хороший момент. Если люди вот сходятся, а потом ну, раз порвали отношения. Но вот порывание отношений – это тоже поступок.
4: Нет, это инициатива того человека. Он сам продолжает страдать.
0: Ну да, но у него судьба есть, он страдает. Нормально, да? Что? То есть то, что вы когда с ним связались, вы стали реакцией на то, что вы связались с этим человеком, что вы делите с ним его жизнь. Это реакция, это ваша карма. Вы новую карму заработали, что вот так будет с вами происходить. Если этот человек ушел, ну, значит, вы перестали делить с ним свою жизнь. Если вы сами разорвали эту связь, то за этот поступок, соответственно, вы тоже какие-то реакции несете.
4: Но это... Этот момент важно, что сам человек заканчивает.
0: Ну, да, да, да.
4: Если какой-то поступок будет совершен, то реакция еще не пришла. Можно ли как-то изменить?
0: Конечно, конечно, можно. Допустим, вы уже сели без билета в поезд, да? Контролер еще не пришел. Можно ли как-то смягчить? Вопрос такой задают. Если я совершил поступок, да, реакции не пришли, могу ли я как бы смягчить эти реакции? Я привожу пример с контролером. А вы садитесь в поезд без билета. Нехороший поступок. Но кондуктор еще не пришел. Вы можете смягчить реакции? Резко надо покупать билет. Или прыгать в другой вагон. Или выходить из поезда. То есть можно. Мы можем это сделать. Задают такой вопрос. Если мы не знаем причину, по которой мы страдаем, то как мы будем ее решать? Правильно? Сложно очень решать. Есть, конечно, методы, я завтра буду говорить, которые повышают, которые, знаете, широкого спектра действия. Есть такие вещи, есть. Я завтра скажу об этом. Но обычно нужно знать. Обычно нужно знать, какова причина этой болезни, чтобы ее вылечить. Ну, знаете, вот есть такое в медицине, да? Стоп. Я сейчас про медицину такую вещь скажу. То есть как бы лечение узконаправленное, да? А есть лечение повышения иммунитета. Иммунитет повышается, и как бы проблемы, они все оптом решаются. Вот я вам завтра про повышение иммунитета буду говорить. Вот. То есть действия, которые общий иммунитет повышают. Но ну, как бы целенаправленного лечения тоже не стоит отказываться, особенно если вы знаете причину. Обычно комплекс хорошо иметь. Но если уж причину не знаете, то только иммуностимуляторы, да. У меня есть для вас, я вот хотел вам показать одну книжечку вот такую. Просто мне вчера подошли и сказали, вот они увидели мою фотографию на этой книге, да, и сказали, вы такую замечательную книгу нарисовали специально для детей, раскрашки. Вот. Ну, тут много рисунков просто, да. О, диск даже там есть. Вот, я хотел сказать, что это не раскрашка, да, вот, для детей. Это для взрослых. И даже не для всех взрослых, не для всех взрослых. Это для тех взрослых, которые уже Бхагавадгиту почитали, да, и хотят как-то систематизировать эти знания, то вот здесь вот как бы руководство для того, чтобы это знание систематизировать, там по полочкам разложить. И поэтому тут вот все нарисовано, поэтому называется наглядная философия Бхагавадгиты. Только для тех, кто уже почитал Бхагавадгиту. То есть не разукрашки, нет, нет. Вот, спасибо за внимание. У кого есть вопросы, я готов ответить. Тут еще время есть. И те, кто вот написали на бумажках, тоже можете подойти. Я готов тоже на них ответить здесь лично.
5: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Macedonia!

есть такая история отношений между Господом Шивой и Праджапати Дакшей. Праджапати Дакши это такой был живое существо, это он был прародителем нас с вами. Он создал людей и создал законы, по которым люди должны жить. Вот. Создал все вот основы государственности, все это вот он заложил, эта личность. Но возгордился своими успехами, он очень сильно возгордился. И в конечном счете он достал Господа Шиву. Вот тот разгневался и оторвал ему голову, отсек точнее голову на человеческую, присобачил ему голову козла. Ну так, в знак. И то по просьбе его супруги. Если бы супруга за него не попросила, он бы вообще ничего не сделал. Ну да ладно, вопрос не в этом, вопрос в другом. Вот у этого Праджапати Дакши, у него была жена Прасути, ее звали. Вот. И она была ему очень верна, она была полностью вот, на всех уровнях, всех пяти уровнях верности была верна ему. И задолго еще, за многие годы, до того момента, как он вот начал деградировать, она к нему приходила и говорила: «Я мне сегодня приснился страшный сон. Мне приснилось, что тебе отрезали голову человеческую и приставили голову козла. Пожалуйста, подумай, спроси». А у него, у Праджапати Дакши, его зятьями были семь мудрецов. Саптариши — это, Саптариши — это созвездие Большой Медведицы, там семь звезд как раз. Вот каждая звезда — это как раз обитель одного из этих мудрецов. Это сыновья Брахмы, это высшие из мудрецов в этой вселенной. Они были его зятьями. И один из них, Бригу Муни, это тот мудрец, через которого в нашу вселенную пришла наука астрологии. Вот.

ее фактически олицетворение. И она его попросила, пожалуйста, да, мой господин, пожалуйста, посоветуйся вот с Бригу Муни, что означает этот сон. А астрология способна, есть разные виды астрологии, которые в том числе и толкование снов там можно рассчитать. Но Праджапати также говорил, да и женщина, ну ты же женщина, понимаешь, ты эмоциональная, то есть не обращай внимания, все нормально. И в конце концов произошло так, как она видела. Вы представляете, какое мистическое могущество смотреть на многие годы вперед. И женщина, любая женщина, которая верна своему мужу, она становится талисманом своего мужа. Таково могущество женщины. Следующая история, я вам не буду самую историю рассказывать, просто смысл ее передам, чтобы вы осознали, насколько велико могущество женщины, мистическое могущество. Заключается в том, что если жена абсолютно предана и верна своему мужу, такого мужа никто не сможет убить. Никто. Даже Бог не сможет убить. Представляете, каково могущество у каждого из вас? Это потрясающе. Вот что может быть сильнее? Никто не сможет. Если даже в упор ему будут расстреливать из ядерного боеприпаса. В упор просто. Он просто не взорвется. Он не долетит и не взорвется. Удивительно, правда? Только из-за того, что где-то далеко-далеко, за тысячи километров от этого, верная жена в этот момент просто по Господу молится за своего мужа. Его не убьют. Вот даже в самой безвыходной ситуации с ним никто ничего не сможет сделать. Классно, правда? Мики, вы представляете, как нам повезло вообще? Как нам повезло, что рядом с нами такие удивительные существа. Давайте не будем их терроризировать. Ведь это никому...

0: женщины есть две аскезы в жизни. Всего две. Первая аскеза называется верность. Верность. Это очень суровая аскеза. Гораздо проще спать на гвоздях. Я вам серьезно говорю, это очень суровая аскеза. И вторая аскеза – это забота. Две аскезы. Первую аскезу женщина берет как обет. Когда она выходит замуж, она клянется быть верной. И это не значит, это не говорит о том, что муж не должен быть верным. Муж тоже должен быть верным. Нет никаких сомнений. Но главная аскеза женщины – это верность. И она дает ее как обет. И что означает верность? Верность – это означает не только не изменять мужу там, с другим мужчиной. Это тоже вид верности, но это самый примитивный, самый грубый вид верности. Так как у нас психика имеет 7 уровней, то как раз на всех этих психических уровнях, на всех чакрах верность проявлена. Верность на первой чакре означает отсутствие измены. Верность на второй чакре означает вкладывать психическую энергию в мужа. Это означает создать ему условия, где он может что делать? Отдыхать. То есть жена должна рассматривать дома мужа не как источник для достижения своих идей каких-то, а как место, где она должна создать такую обстановку, чтобы он пришел и отдохнул. Теперь дальше. Верность на уровне маникюра, то есть третий чакра снизу. Это означает принять тот социальный статус, который муж может дать семье. Это верность. Ну, например, женщина хочет, чтобы муж был министром. Ну, предположим, у нее есть такие ожидания. Но вот так получается, что ей выпадает, допустим, мастер токарного цеха. Она должна принять статус. Она должна отказаться от своих амбиций и принять тот статус, который ей принес муж. Это называется верность. Чувствуете, уже сложнее принять, да? А мы только на третьем уровне. Еще 4 впереди. Следующая верность на уровне Луны. То есть третий центр Луны, солнечный, четвертый Луны, Анахата. Верность на уровне Луны означает стать для мужа другом. Другом, таким другом, которому муж мог открыть сердце. Это очень редко происходит. Следующий уровень. Меркурий, Шутха чакра. Это означает создавать мужу эмоционально благоприятную атмосферу. Параллельно это дает гарантию от гипертериоза женщины. Если женщина терроризирует мужа своими эмоциями,
1: то не стой, звоняй, забрал, положи забьё сам на неё.
0: Дом-музей называется. Знаете, все идеально, все чистота везде идеальна, только нигде нельзя ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни дышать. Без команды. Следующий уровень. Аджни чакра. Лоб. Сатурн. Там действует. Это означает разделить усилия мужа, принять его видение пути, по которому должен идти человек в плане самореализации. Ну, очень много слов сказал. То есть, если женщина верна мужу вот по этому, на этом психическом центре, на шестом, это означает, ей нравится, как муж занимается самоосознанием, и она вдохновлена этим. И есть самый высший вид верности, который возможен между супругами. Это когда жена вдохновлена духовной практикой своего мужа. То есть когда она видит, как муж служит Богу, как он поклоняется ему, как он воспевает, допустим, молитвы, возносит ему или мантры какие-то воспевает. И она необычайно вдохновлена. Это самый высший вид верности, который только может быть. Такие люди, они из жизни в жизнь всегда будут вместе. Потому что их объединяет стремление к духовности.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасному. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Предназначение – это не где я работаю, не кем я работаю. Предназначение – это как я работаю. И в соответствии с этим есть четыре типа предназначения. Первый тип предназначения – это учитель. Человек не может не учить. Он хочет учиться и любит учиться. Это естественно для него. Что бы он ни делал, он пытается чему-то научиться. Что бы он ни слышал, он пытается извлекать для себя как урок. Он везде и всему учится. Он не может не учиться. Соответственно, он не может и не учить.
1: Да?
0: Очень простой тип. Второй тип предназначения – это руководитель. Он не может не руководить. Как только он видит другого человека, он им руководит сразу же. Не может не руководиться. Ему все равно, кем руководить и зачем он будет руководить. Ему все равно какая-то область. Смотрите, как меняют министров. Был министром этой промышленности, стал министром той промышленности. Был министром рыбной промышленности, стал министром нефтяной промышленности. Абсолютно спокойно. Полностью противоположная деятельность. Но если человек руководитель по своей природе, он за один день разберется, как руководить новую отрасль. За один день. Потому что принципы везде одни и те же. Это его природа руководит. У него есть определенные качества, он покровительствует, а не давит. Если мы давим, мы не руководители. Если мы покровительствуем, значит, мы руководители. Это второй тип. Третий тип предназначения – это торговец. Ему все равно, что продавать. Если он может что-то продать, если у него есть какое-то предложение, он свою рубашку продаст. Он снимет ее и продаст. Абсолютно все равно. То есть в этом его идея. Он может делать прибыль. Ему это нравится. И он не испытывает чувство жадности. Вот этот торговец. Торговец не испытывает жадности. Он рад тому, что он доставил приятное другому человеку, продав ему что-то. Он торгует для того, чтобы другому человеку было приятно. И поэтому, если ему понравилось этому человеку его рубашку, он даст свою рубашку. Не ради прибыли, а ради того, чтобы сделать приятно. Но он умеет это делать. У него это получается. Факт. И четвертое предназначение – это служащий. Служащему нравится делать то, что ему прикажут. Его устраивает нести никакой ответственности за свою деятельность. Ему должны приказать, он должен так сделать, но своей ответственности он не хочет нести. Ему нравится, когда все четко по времени, когда все обязанности разложены, когда зарплата вовремя, когда все вовремя. То есть ему нравится выполнять чьи-то распоряжения. Он счастлив, выполняя чьи-то распоряжения. Такие четыре предназначения. Очень интересно. Теперь давайте пройдем тест. Очень интересный тест. Простой, психологический. Например, нам нужно руководить выкапыванием ямы. Кто из этих четырех может этим заниматься? Интересно, да? Это имеет прямое отношение к нашей жизни. В действительности любой, да, это правильно. Давайте посмотрим. Вопрос в чем? Как он будет это делать, да? Как он будет это делать? Как будет учитель руководить выкапыванием ямы? Да, он съездит на семинар, пройдет обучение, сдаст экзамены, приедет, обучит всех, примет тесты, знаете, все виды ям нарисует, примет, будет очень довольный, счастлив будет абсолютно. Как будет руководить руководитель? Что он будет делать? Он будет приказывать. Он говорит, на первый, второй рассчитаюсь, одни копают слева направо, другие справа налево. Очень просто. Он будет приказывать, руководитель приказывает. Как будет руководить торговец? Он будет мотивировать. До обеда выкапываем, после обеда свободны. И пицца каждому. До обеда не выкапываем, остаемся работать, пока не выкопаем. И премии не будет. То есть он мотивирует. Он знает, что такое выгода. И как будет служащий руководить выкапыванием ям? Своим примером. Покажет, как, что сам половину выкопает. Посмотрит, как другие копают. Вы знаете, почти все сделает сам. Будет абсолютно доволен сам своим примером. Посмотрите, одну и ту же деятельность могут выполнять все типы по предназначению. Одну и ту же деятельность. Весь вопрос, как они это будут делать. Поэтому запомните, предназначение – это не что мы делаем, не где мы работаем и не кем мы работаем. Предназначение – как мы работаем.

0: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Добрый вечер. У нас с вами не так много времени по этой теме. Мы постараемся в сжатой форме, и также простой. Собственно говоря, в этом главная трудность этих тем. Как это вот, ну, короче и проще сказать, потому что у нас мало времени, может быть, слушать большие семинары многодневные. Это целый курс образования нужно пройти, чтобы изучить институт брака, изучить эти отношения, потому что мы живем в браке всю жизнь. И нас ожидают различные новые периоды жизни. Непонятные, конечно же, для нас. Никто не имеет опыта с самого начала, что такое семейная жизнь. И если даже старшие люди говорят нам, предупреждают, мы не понимаем, собственно говоря, о чем они говорят, потому что мы в другом периоде времени находимся, в другом периоде отношений, желаний, возраста. И все же такая школа необходима изначально, еще перед тем, как люди вступят в брак, создадут семью, необходимо понимать с самого начала, что нас ожидает впереди. Брак — это добровольная аскеза, говорят древние. То есть вы должны добровольно согласиться работать всю жизнь, поддерживать семью всю жизнь, быть верными всю жизнь, нести бремя воспитания детей всю жизнь. Это называется добровольная аскеза. Поэтому брак относится к какому укладу жизни? К материальному или духовному? Вот видите, брак освященный должен быть. Без освящения у человека недостаточно будет сил поддерживать отношения в браке. И в современное время тому, конечно же, яркий пример. Разводов, конечно, больше 50 к 70 подходит. То есть люди не чувствуют в себе достаточно сил, чтобы прожить жизнь вместе всю жизнь с пользой. Без раздражения, а именно с пользой и смыслом. Мы будем опираться на очень древнюю культуру ариев. Почему именно ариев? Ну, я изучаю эту культуру. И почему именно эту культуру? Арии, они проживали эту жизнь свою, опираясь, и общество организовали, опираясь на природу человека. То есть они глубоко знали природу человека. Мужчины, женщины, ребенок, кого угодно. Эти знания сохранены в древних ведах. Это арийская цивилизация оставила нам. Этим книгам более 5000 лет, как можете представить. Все эти знания, они существуют до сих пор. Некоторые знания считаются утраченными, потому что даже прочитав, мы не сможем понять, о чем там речь идет. Либо подумать, что это какая-то выдумка мифологии, или как это доказать. То есть это непостижимо, может быть, кажется. Как сказки — это форма передачи знаний. Но для нас они просто идут со сказками. Мы не знаем, что это на самом деле такое. Много загадочных вещей таится в этих книгах. И какие-то вещи, они очевидны, конечно же. Есть также раздел предсказаний, что в наше время институт брака будет очень сложным, трудным. Очень трудно будет жить семейной жизнью людям. Чтобы даже воспитать двух детей, придется совершать очень большие усилия. Вот большой труд приложить для этого, нешуточный. Это предсказано уже с самого начала, как бы зарождения цивилизации человеческой. И арии. Они отличали материю и дух, могли распознавать тонким разумом при помощи йогических приемов. То есть это основополагающий фактор, как бы, на который нужно строить наши отношения, потому что у нас две природы — материальная и духовная сторона. И нужно знать то и другое. И в соответствии с этим общество делится на 4 материальных уклада и 4 духовных уклада. То есть есть градации, ступени. Мы сейчас будем говорить о типах людей. И в конце концов мы придем к семье, потому что семья, она может быть разных типов тоже, смотря какие люди организовывают семью, какой культуры, какого уровня, какого уклада жизни. То есть мы не одинаковые. И вот нужно знать вот эту природу. Сейчас поймете, почему разные природы у людей. Почему у нас разные функции, разные профессии, разный опыт? Это сравнивается с телом человека. Есть ноги, есть руки, есть желудок и голова. Четыре основных как бы функциональных фактора. Почему они все разные? Необходимы разные функции, необходима разная совместная деятельность. Хоть это одно тело, но задача ног — ходить, держать, поддерживать тело, не падать. А задача рук — управлять, указывать, защищать. А задача желудка — поддерживать питание, энергию в этом теле, переваривать пищу, распространять энергию. И задача головы — управлять всеми нашими действиями. И всех частей тела только глаза могут видеть. Остальные органы чувств пользуются этими услугами. Ноги без глаз бесполезны. Руки без глаз бесполезны. Даже голова без глаз бесполезна. Это все написано в древних Пуранах. Это аллегория. Это хороший пример. Также и общество людей делится на четыре уклада профессиональных. Это природные рабочие, склонны к труду, изобретениям, мастерить что-то руками и поддерживать трудом общество во всех сферах жизни. Они что-то создают, трудятся, эти люди. Это рабочий класс, мы знаем о нем с советских времен, он прославлялся трудом. Это представляет опора общества ноги. При помощи этого труда мы и продвигаемся, то есть труд облагораживает человека. Хорошо. Это, поймите, это природа человека. То есть мы не делим сейчас людей на касты. Нет, нет, мы просто пытаемся понять эту разную природу. Есть профессиональная склонность именно к рабочему мастерству. Есть профессиональная склонность к торговле. Это желудок общества. Класс бизнесменов, не зарабатывают деньги, банковское дело, сельскохозяйственные общины, земледелие, процветание. Это их природа. Они могут управлять рабочими, создавать уже мануфактуры, фабрики, руководить. Их задача — финансы, главное, финансы и пища в обществе, экономика, производство. Производство, которое необходимо для нас. Это называется класс бизнесменов, значит, рабочие и бизнесмены. Руки — это класс управляющий и военный. Одна и та же категория. Это администрация и военный класс. И задача — защищать общество от опасностей, от врагов, от отклонений. То есть они — главная форма, как задача — защита от опасностей или защита от боли, от страданий. Вот это закон, они поддерживают, преступников наказывают, честных людей защищают и так далее. Это их задача. И это призвание человека. Кто-то имеет качества природные такие, видите? Ему нравится, он хочет, это его профессия, это его долг. Он хочет быть героем. А кто-то хочет большие деньги, капитал сколачивать. Кто-то хочет просто трудиться, ему интересен труд. И голова относится к интеллигенции. Его задача головы — иметь знания и указывать верное направление. Он должен видеть. Голова не должна быть слепа. И вот арии прежде всего имели голову, то есть они различали материю и дух. Их интеллект был очень острый. Например, мы же с вами видим. Вот живой человек, вот мертвый человек. В чем разница? Но мы же видим это. А не догадываемся. Многие не догадываются. Вот тут есть сознание, тут нет сознания. Вот видите. Тут так можем различать материю и дух. Что тело биологическое. А там есть что-то еще, которое дает ему жизнь. Оживляет как бы его. Как компьютер. Можете создать компьютер, там жесткий диск, все необходимое устройство. Но если нет электричества, работать не будет. Должна быть еще какая-то энергия, которая оживляет его. При этом очень интересно, что эта электрическая энергия, она может издавать там звуки, музыку какую-то в вашем компьютере, или показывать какие-то изображения, или считать на счетной машинке, или писать книги. Бесконечное количество функций можно, знаете, в компьютере. И все это делает электрическая энергия при помощи вот этого устройства. Также это тело очень тонкое устройство. Врачи поражаются, физики поражаются. Непостижимое устройство. Столько функций. Нервная система не изучена до конца. Кровеносная система до конца не изучена. Источник энергии в сердце до конца неизвестен. Работа головного мозга до конца, его резервы неизвестны. Представьте, какая машина. Нам еще идти к совершенству, чтобы познать, что это за устройство. Но при этом мы им пользуемся. Я не знаю компьютеры, но я нажимаю кнопки и пользуюсь. Смотрите, я живое существо. Я пользуюсь даже тем, чем, что не знаю, могу пользоваться. То есть не обязательно знать устройство материальной природы, что пользоваться ей. Достаточно понюхать вкусный запах, и нам нравится, и все изучение. Ведь. Не обязательно знать с точки зрения физики или математики. Например, животные не получают образования, они вступают в сексуальные отношения, едят тоже, норы себе строят, запасаются, делают то же самое, без образования, без высшего. Тут для этого знания не нужны, как пользователи. И для чего тогда нужно знание? Чтобы различить материю и дух, потому что есть еще четыре духовных уклада, без которых цивилизация не может продвигаться вверх. Имея только профессию, мы не можем продвигаться вверх, можем продвигаться только по горизонтали. Мы осваиваем ресурсы материальные и прочее. Информацию, количество информации осваиваем также, блоки памяти создаем, там какие-то искусственные интеллекты создаем. Это горизонтальное направление. В том же измерении мы как бы развиваемся. И это измерение, оно ставит границы, что вот уже смотрите, воздух загрязняется, вода загрязняется, вот радиация увеличивается, то есть, видите, тесно становится в этом мире. Уже есть планы, вот я узнал недавно, уже конкретные планы полета на Марс, экспедиции. Все, здесь уже на Земле, похоже, делать скоро будет нечего. На Луну уже слетали когда-то, кажется, как будто больше не пытались. На Луну больше не собираются, на Марс теперь хотят отправиться. Здесь устроили хаос, теперь на Марсе устроим хаос. А вдруг там есть жизнь на Марсе, понимаете? Ну, жизнь здесь прямо здесь существует. Давайте ее изучим. Вот давайте к этому вернемся. Мы должны сначала счастье здесь установить, а потом полететь на Марс, чтобы там тоже счастье установить. Не то, что мы изобрели оружие массового поражения, теперь летим на Марс. С таким багажом знаний. Вот для этого нужны духовные уклады жизни, чтобы такого исхода не было. Чтобы семьи были крепкими, чтобы общество не враждовали, чтобы люди жили в гармонии, и чтобы они знали путь именно счастья и знания. Это арийская цивилизация, арий. Значит, мы перечислили. Первое — это голова наверху. Второе — руки ниже, еще ниже — желудок. И опора — ноги. Это четыре профессиональных уклада. Конечно же, могут быть смешения. Это принцип. В смешении будет сложнее. Есть люди, которые обладают всеми четырьмя способностями одновременно. Поэтому себя яркой натурой не представляют. Наоборот. Это, скажем, чиновничий аппарат к этому больше относится. Они ничего не производят. Они не следуют каких-то планов. Они лично, собственно, сами не управляют даже. Не производят и так далее. Не бизнесмены, а кто они такие, скажите? К какому классу относится? Это смешение, смешение. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, который непонятен по природе, вы не очень любите с ним общаться. Никто не любит ходить по чиновникам, по кабинетам. Когда идите в другой кабинет, вот так вот. А там были, а справка такая есть, думаете, о, боже мой, надо делать все это уже. Взятку не дашь, так вообще ничего не будет. Ну, то есть в мире людей это известен такой опыт. Чиновничий аппарат, он, ну, как бремя для нас, но тем не менее необходим. Это вот сочетание различных от этих природ еще существует. Также и сочетание, скажем, головы и рук. Человек интеллектуален и может хорошо управлять при этом. Смешивается, добавляется какая-то вещь. И также бывает в чистом виде. Если вы видите в чистом виде голову, это великий ученый. Ярко выраженный. Если вы видите в чистом виде воина, это великий герой, будьте осторожны с ним. Этот человек ничего не боится. Он готов пожертвовать жизнью. Это ярко выраженный. То есть в истории западного мира единицы таких героев в греческой философии, в смысле мифологии. И самый известный, самый яркий герой — это Ахиллес. Относится вот к этой категории. Было предопределено выбор сделать. Либо ты захватываешь, воюешь за Трою, в смысле против Трои, и станешь величайшим, величайшую славу завоюешь, вот, но погибнешь. Либо доживешь до старости, умрешь в постели просто. Он сказал: нет, я воин, я не могу умереть в старости в постели. Он же на славу воина. Я пойду там, великий герой, я буду сражаться, и меня будет помнить весь мир, что я воин, моя природа такова. И он пошел, и в Трою там погиб. Как было предсказано ему. Причем предсказала ему, собственно, сама мать, потому что только мать знала секрет его гибели. Это великие, то есть ярко выраженные герои. И ярко выраженные бизнесмены. Это очень богатые люди. К ним деньги просто липнут. Вот куда он не посмотрит, оттуда прям деньги сыпятся сразу же. Это природа. То есть это ярко выраженная природа, но когда она смешивается, она как бы разбавляется. Пробовали смешать сладкий вкус с соленым. Вот отдельно вкусно, соленое хорошо, сладкое хорошо, а вместе смешаете — невозможно. Называется несовместимость вкусов. Вот бывает в человеке какие-то несовместимые сочетания. И, то есть наша задача — очистить эти примеси, познать себя. Эти примеси существуют. Сейчас, видите, мы принимаем позицию, как бы сказать, не природы моей, а моих умственных прихотей. То есть я герой, когда нужно. Как нести ответственность? Нет, я простой человек. Я великий бизнесмен. Как только налогов касается... Нет, простите, я простой человек. О, я все знаю. Как только ученый появляется, о, простите, я пошел дальше. Так к какому классу мы относимся в таком поведении? К последнему. Понимаете? Если такое поведение. Потому что если вы ученый, вы не боитесь вопросов. Ответьте на все вопросы. Но становитесь бесстрашны, потому что это ваша природа. Вы можете распознавать истину где угодно. При любых обстоятельствах. Не то, что вы заучили урок, но уже на другом языке не можете ничего сказать о другой ситуации. То есть заученная информация. Информацию получили, а в жизни не ориентируйтесь. Это не ученый человек. Поэтому мы все готовы стать великими учеными, великими воинами, богатыми людьми, но не готовы принять ответственность, которая прилагается к этому. Понимаете, в чем наша сейчас проблема? Вот эта ответственность называется дхарма. Это другой уклад жизни. Четыре категории другого уклада. Первое — это ученичество. Так, ученичество — это уже духовный уклад жизни. Начинается духовный уклад жизни с образования. Не путайте. Если вас обучают профессиональному образованию, это не духовный уклад. Это специальное техническое образование. Это навыки вы приобретаете, материальные. Как стоять у станка, или как пользоваться компьютерными программами, или как пользоваться инструкциями деловыми в больнице, или как пилить кости, будучи хирургом. Это не относится к духовному укладу. Образование означает, мы должны сначала познать свою природу, кто я. С этого начинается духовный уклад жизни, с образования, с самоосознания. Кстати, в Казахстане такой предмет был в институтах. Не знаю, как сейчас, есть или нет. Но когда я приезжал сюда много раньше, здесь был такой предмет, как самосознание, или валиология еще называли его. Это существовало. И мы здесь давали много лекций по самосознанию тоже студентам. То есть такая тенденция хорошая очень. И первое — это ученичество. То, что мы говорим, материю и дух, нужно различать уже от юношеских лет, научиться видеть, в чем различие, что это за энергии, потому что нужно будет пользоваться и той, и другой энергией научиться. Ученичество. И когда человек обучен, ну, критерии обучения в чем? Кто может сказать? Когда можно утвердить, что человек обучен? Сказать, вот он обучен. Когда? Образован. Когда готов к работе, когда у него есть опыт, когда уже нужно практиковать.
2: Ну, свои знания применять, и вы сказали, что...
1: То есть когда он уже может применять свои знания на практике, готов, да? То есть вот он учился, теперь наконец смотрел, теперь наконец берет скальпель и начинает резать. Все, готов. Обучен. Или сел на машину, или в самолет, и может сам уже взлететь. То есть он понимает. А вот когда человек уже готов к самостоятельной жизни, это один из периодов ученичества, когда можно сказать, что он уже обучен для того, чтобы жить самостоятельно? Так, это хороший момент. Ответственность — это хорошо. Это важный момент. Он бывает, берет ответственность, но не получается. Ведь мы же именно такие люди, мы берем ответственность. Вот мы взяли и женились. Мы взяли ответственность же, потом взяли и развелись. Где-то мы недообразованы, значит, что-то мы не получили. Ну так вот, как, когда же можно сказать, что этот человек готов? Ну, я не буду вас мучить, потому что что тут? Мы же не получали такого образования. Я сейчас не буду над вами как бы смеяться. Человек готов начать самостоятельную жизнь, когда он способен самостоятельно управлять своими чувствами и умом. Почему разводы? А потому что язык не контролируется, речь злая может быть оскорбительная, гнев может быть неконтролируемый, жадность, обманывать могут друг друга. Вот оно образование, ведь вот чему человек учится вначале. У нас есть своя склонность к обману, у каждого, кто родился, все дети имеют склонность воровать, врать тоже. В детях все это есть. Невинно, так сказать. Никто их за это не наказывает сразу. Да, их обучают. Вот только когда он не хочет учиться, его наказывают. Должен научиться. И вот это обучение именно. Что врать нельзя, нужно быть честным. Нельзя обманывать других. Нельзя быть жадным. Нужно помогать друг другу. Потому что это законы семьи. Вот так он уже готовится к семье. Именно в семье именно это и необходимо будет научиться. Уметь прощать. То есть, видите, наше образование современное не готовит человека войти в семью, а готовит выйти человека конкурировать с кем-то. То есть получаем образование, чтобы конкурировать, но в этом сознании мы организовываем семьи свои. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Мы же не получаем правильной подготовки. И в этом смысле говорится в Пуранах, что нужно освоить всего три вещи человеку в период образования. Первый — это 20-25 лет учения. Ну, с рождения, если до 20-25 лет, это период как раз обучения. Четверть жизни на обучение, на подготовку. Немалый срок. И многие не успевают за это время получить это образование. Три вещи всего, запишите их. Если вы три вещи освоите, ваша жизнь будет удачливой. Обещаем. Но три вещи, они секретные, поэтому я их о них говорить не буду, хорошо. Но только для Караганды, то есть никому не распространяйте, это хорошо. Распознавать, кто младше, кто равный и кто старше. Скажите, ну что это за примитив? Послушайте немножко. Это не так просто, как кажется. Мы сейчас о чем подумали? О возрасте, верно же? Конечно, это же все просто. Мне 50 лет, а ему 40. Он младше. А если мне 50, а ему 49,5, какой он? Младший или старший? Все равно младший. Я старше его. Да, это мы очень строго следовали арии. Есть пример. Близнецы. Близнецы — это в одной утробе два брата-близнеца развиваются. Два как бы эмбриона. И они рождаются, один за другим выходят. Кто старше, кто младше из них? Кто первый родился? Первый вышел, он старший, он же так. Второй или равный? Но один-то раньше родился, закричал, включился, а другой за ним. Значит, младший получается тот, кто вторым родился. Вы не правы. Потому что первый рождается тот, кто был зачат вторым. Первый был зачат... Вот так вот, представьте, вот до таких тонкостей веды различают эти вещи. То есть вот так очень строго к этому подходили. Поэтому тот, кто второй рождается из близнецов, он старшим считается, его слушает младший. Запомните это, если у вас будут близнецы, вот так будет. Потому что иерархия необходима, необходима. Кто может объяснить, почему нужно слушать старших? А если, скажем, есть опыт лет, а знаний нет, что делать? Слушать или не слушать? Видите, сложный вопрос. А видите, просто все. Поэтому смотрите внимательно.

0: слушают его авторитет в мире капитала, то есть учитывается количество капитала. А в области управления старший считается тот, у кого больше власти. И в области знания считается, у кого больше знания. А вот теперь скажите, какой критерий из четырех важнее всего?
1: Первый,
0: да, количество знания определяющий. А означает ли это, что если мы обладаем большим знанием, или кого-то, у кого-то видим большие знания, превосходящие, что все остальные факторы учитывать не нужно? Видите, все факторы одновременно учитывать нужно. Вопрос сложный. Вот мы говорим, у него возраст превосходит в возрасте, а в знании не превосходит. Вы должны одновременно быть старшим для него в знании и младшим в отношении возраста. Этому нужно учиться. Это непростая тема. Хотя почему так? Потому что знание приходит всегда сверху. Если мы не получаем знания сверху, мы вообще не можем получить знания никогда. Не думайте, что знания получим самостоятельно. Невозможно. Вы скажете, а я что? Я сам прочитаю книги, сам проживу эту жизнь, у меня будет свой опыт, свои знания. Давайте задам несколько вопросов. Как вас зовут? Саша, Вася, Иван, Галина, Оксана, Айгуль. Откуда вы это узнали? Ну, прожили бы жизнь, потом бы назвали себя сами. Почему? Откуда вы узнали, что у вас именно такое имя? Видите, вам сказали, вот так вы получаете знания от старших. Что вы даже не знаете, как вас зовут, когда рождаетесь. Не гордитесь, что вы вот сейчас уже что-то знаете. Вы получили все эти знания в школе, от родителей. Они вам все это показывали, все это впитывали, их речь, их интонации, их характеры. Вы наследовали у них гены. Вы все взяли. Поэтому не думайте, что вы сами получаете знания. Все дается человеку. И вопрос, как он это принимает, с благодарностью ли, ворует ли это знание, себе присваивает или искажает. Вот. И чтобы искажений не было, нужно слушать старших, кто знает. Это важный момент. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что знания искажены уже. Тревога. Америка приняла однополые браки, узаконила во всех штатах. Это искажение. Вы не найдете ни в одной мировой религии подтверждение этому факту, что так должно быть. Ни в одних древних писаниях это не представлено как наука, как институт брака. Знаете, что это такое? Я потом скажу позже, чтобы сейчас вас не шокировать раньше времени. Я позже расскажу, что такое это брак и что такое вообще эта энергия, которая создает такие как бы отношения. Чтобы шокировать нужно, знаете, что туда не ходить не надо. Нужно такой шок устроить. И мы устроим шок в конце. Ждите вот. Да, потому что брак, он может быть основан на сексуальной энергии, может быть основан на любви. Это разные вещи. Вот поэтому мы такие, собственно, лекции проводим с этой целью, чтобы различить эту материю и дух. Материя — это вожделение, дух — это любовь. Вот видите? Много чего нам нужно познать в развлечении, различить, чтобы не ошибаться в своей жизни, не принимать ложь за истину, иллюзию за реальность. А? Почему разводы? Ошибка. Почему ошибка? Не могу различать, нет знаний. Почему? Не слышу старших сверху, не получаю знаний. Либо не понимаю их. Либо мои старшие тоже не обладают таким знанием, руками разводят. То есть много причин, конечно, для этого есть. Итак, ученичество первое. И только когда человек готов уже различать старший, младший, равный, может создавать семью. Быть старшим. Быть равной с женой, допустим. С друзьями. И также, если у него старшие должны быть, ни в коем случае он не должен быть диктатором в своей семье. Он подчиняется старшим тоже. Иерархии. Дети, естественно, видя эту иерархию, встают в нее органично и подчиняются вам. Преемственность называется. Ты — гармония. Проблемы отцов и детей нет в этом случае. Если у меня нет авторитета в семье, я главный авторитет, потому что я мужчина, у меня физическая сила. Все. Я могу принять физическую силу, я сильнее. Дети вырастут такими же. Они будут слушать ни вас, ни вашу жену, никого. Они унаследуют эту черту характера. Чувство превосходства над другими. Это не семья. Это форма эксплуатации. Например, вы идете учиться в школу. Учитель говорит хорошие вещи, но Эти хорошие вещи потом вы забудете,

0: 90%, может быть. Может быть, вообще кому-то не нужно учиться, а кто-то запомнит больше. Но более-менее почти 80% этой информации забудется и не применяется в жизни. А что же вы усвоите-то? За 10-11 лет вы что-то усвоите. И все скажут, да, хотя он там учился не очень хорошо, но он взрослый человек уже, все, сформированный. Что они имеют в виду вообще? Дело в том, что мы усваиваем качество передачи знания. Само знание можем забыть, а качество знания усваиваем. И педагог, конечно же, обучает современный педагог с чувством превосходства. Понимаете, какая вещь? Тонкая вещь. Чувство превосходства. Он говорит, а, ты тупица. А ты отличник. То есть он высший авторитет, видите. Поэтому дети иногда могут разговаривать так с таким педагогом. А почему так? Я не согласен. Потому что у него выше авторитета нет, он свой авторитет устанавливает на протяжении всех этих лет. И вы видите вот этот стиль жизни. Его вы и усваиваете, вот это есть образование современное. Вы получаете чувство превосходства и говорит, вот он готов, смотрите какой он, а? Парень. Так выйдет, знаете, так вот гордо, все, взрослый, готов драться, сражаться. Устанавливать чувство превосходства. Вы идете в институт, там то же самое. И мы многое забываем, а чувство превосходства усваивается, и мы даже не понимаем, чему мы научились в институте и в школе. Поэтому сейчас всю систему образования, западный мир уже начинает пересматривать в корне. В нашем эквиваленте здесь, скажем, СНГ, Шал Александрович Аманашвили дает другую концепцию вообще педагогики, совершенно отличную от этой традиционной нашей системной педагогики, где есть авторитарная именно система, и дети обучаются авторитарному отношению к жизни. А это что означает? Разногласия везде. Конфликты везде. Сражения, конкуренции везде. А мы думаем, как же так? Мы же даем знания, науки, работы, зарабатывать деньги. В чем дело? И мы даже не понимаем, что мы обучаем их сражаться друг с другом. Мы не можем организовать семью в нашем обществе, в государстве. Поэтому мы прячемся в своей маленькой семье. Замыкаемся. Мы боимся этого общества. Общество людей, такие же, как и мы. Потому что мы не различаем уже ни старших, ни младших, ни равных по этой системе. Вот чему нужно обучаться в эти годы. И когда он обучен, второй этап жизни – это семья. Вот тогда он создает семью. Мать, отец, говорится, представители Бога в семье. А что такое представители Бога в семье? Не почему именно мать, отец, не кто-то другой? Как стать матерью и отцом? Это естественно происходит, верно? Кто-то обучает этому чувству ответственности. Ребенок рождается, и вы просто чувствуете, что вы должны служить ему. Вот это и называется энергия Бога. Не ваша энергия. Это природа дала вам эту привилегию быть матерью или быть отцом. И вот эта энергия заботы, любви, сострадания и представляет Бога. Вот она. Прежде всего, через мать. Это самый большой доброжелатель. А если в матери есть, скажем, зависть, агрессия или неприязнь к ребенку, это не представление Бога, это другое, это уже ее недостатки. Понимаете? Есть разница. Различайте материю и дух. То есть природа дает нам эти вещи, но там могут примешиваться недостатки. Тогда сложно. Это касается и отцов, которые могут зачать детей и бросить эту семью, допустим. Отец вроде есть, но ответственности нет. Нет такой школы, чтобы мы были именно в этом положении представителей Бога до конца, от начала до конца. У нас еще есть свои интересы, отличные от этой природы или от моей задачи жизни. Свои еще интересы, где-то нужно погулять, понаслаждаться, понимаете, я не хочу нести всю жизнь какое-то бремя ответственности. Семья, представьте, как несправедливо. Один раз сексуальное удовольствие, и потом ребенок рождается на всю жизнь. Проблемы, бремя. И нас сейчас как обучают? Ничего, есть Вы лучше знаете, ведь я не могу даже выговорить это. Есть способ ограничить это, как-то все устранить. Мало ли как можно это сделать. Таблетками, какими-то устройствами человеческими, абортами. Это сейчас тоже, значит, распространено очень широко. Это в нашей культуре же очень широко распространено. Только потому, что мы хотим больше наслаждаться, чем нести ответственность. Нас так обучают. Наслаждаться нужно жизнью. Мы для чего брак вообще создаем? А? Для наслаждения. Нет, нет. Мы сказали, брак — это добровольная аскеза. Добровольная аскеза. А почему нам нужна добровольная аскеза? Да еще и по доброй воле, смотри-ка. А потому что если не будет добровольная аскеза, будет вынужденная аскеза. Это хуже будет. Например, вот трудись, честно зарабатывать деньги трудно? Трудно, но ты свободный человек. Добровольная аскеза, и ты свободный человек. А если ты не хочешь добровольную аскезу, начинаешь воровать, обманывать, так же легче. Честно трудиться — это аскеза. Воровать легче. Можно за один, так сказать, прием разбогатеть. А? Супер. Банк взял и все. Вот этот разум. Но тогда будет вынужденная аскеза, тюрьма. Что лучше? Добровольная аскеза или вынужденная аскеза? Поэтому веды говорят, арии говорят, человек создан для аскезы, тогда не будет кризисов, не будет страданий. Потому что добровольная аскеза — это не страдание. Это героизм. Это совсем другой оттенок. Смотрите, тоже трудная жизнь, смотрите, тоже много страданий, но в результате вы герой. Вы настоящий мать и отец, вы настоящий мужчина, вы арий. Но вынужденная аскеза, когда вы в тюрьме сидите 10 лет, вас не прославляет, смотрите. Вся репутация, наоборот, все эти страдания хуже всего. Поэтому человек создан для определенной аскезы. И семья — это именно аскеза. Ученичество тоже аскеза, это послушничество. Нужно понять, почему старший, что такое равный, что такое младший. В ведической школе так. Ребенок слушает учителя, а потом помогает младшим в классе обязательно. Передает знания младшим. То есть каждый учитель, ученик одновременно должен быть. То есть мы заботимся о младших обязательно, обязательно каждый. Дружим с равными обязательно и слушаем старших. Это означает любовь. Любовь и доверие — это принцип семьи. Вот она так выражается. Слушаем старших, дружим с равными и помогаем, сострадаем младшим. А если нет любви, что получается? Младших эксплуатируем, с равными конкурируем, старшим не рады. Вообще не хотим получать никаких наставлений. Без тебя все знаю. Это зависть называется. Это не семья, не семейные отношения. Вот таким образом мы начинаем понимать, так, что же такое ученичество, что такое семья и что такое профессиональные навыки. Профессиональные навыки — это несложно. Медведя можно научить ездить на мотоцикле в цирке. Я видел. Гоняют. Кругами просто. Газ. Поехал. Но как? Почему? Это не какое-то образование. Это просто сахар там есть. Сахар у дрессировщика. В кармане сахар. И вот он так вот говорит этому медведю, там показывает, что езжай, езжай, езжай. И медведь понимает, это команда ехать. Но он ждет другой команды. Потом он знает, что дрессировщик руку в карман засунет. И вот тогда он бросает мотоцикл и бежит к нему. Потому что там сахар. Его мотоцикл не интересует, сахар интересует, понимаете? И также молодые люди думают, вот это же сахар. Лежать в постели вместе. О-о-о. А ради этого я пойду на работу, конечно же, потому что там сахар будет. Это что, образование или что это такое? Это медвежье, цирковое образование, видите? Семья совсем не на этом строится. И вот это целый институт нужно создавать, как бы, семьи. И, собственно говоря, это государственная программа. Не только в Казахстане, сейчас об этом задумываются по всему миру. Институт семьи сейчас необходим отдельным образом. Или институт счастья называется еще. Ведь нет же такого института, где бы обучали счастью. А что тут учиться? Вот приятное дело, и будешь счастлив. Нет, через аскезу будешь счастлив. Наоборот, поэтому нужно учиться. Еще нужно понять, какую аскезу нужно принимать правильно. Семья. Семья — это не... Это как бы... базовый уклад жизни, базовый. То есть он поддерживает всю цивилизацию в всех отношениях. Экономически, семья означает, нужно образование, семья означает, нужна организация общества, семья означает, нужна экономика. Вот все эти наши как бы отрасли развития цивилизации основаны на семейном укладе, на этих интересах. Это самые базовые, как бы. Поэтому семья важнее всего сейчас. Но вообще эти уклады 4. Семья – это временный уклад тоже. Если вы правильно проживаете семейную жизнь, вот как мы сказали, вот в этой добровольной аскезе, вы жертвуете своей жизнью ради других, близких людей и ради общества, где вы трудитесь честно, то есть вы делаете это как жертву, вот тогда следующий этап жизни вас ожидает высокий, более высокий. Другой уклад жизни – это, как его назвать, как его перевести на наш язык? Если буквально перевести с санскрита, получается лесной житель.
1: Отшельничество.
0: Отшельничество. Пенсия. Да, пенсия, я так запишу. Пенсия. Заслужили. Пенсия означает, что вы живете в лесу. И иногда сходите в сберкассу за пенсией. Вот все. Знаете, почему рекомендовано жить в лесу? Ну, в степи трудно жить, лес нужен. Ну, это условно говоря. Сейчас нет здесь, в нашем регионе. Мы не можем жить в лесу, конечно же. Но так называется этот уклад жизни. Отшельничество, отход от дел и жизнь в лесу, потому что человек должен учиться бесстрашию. Пока живете дома, с телевизором, со стиральной машиной, с холодильником, где запас есть на неделю, вы будете подвержены стрессам и страхам. А когда начнете жить в лесу, вот тогда начинаете понимать законы природы, окружающие вас, страх уходит. Я вам скажу примерно сейчас, что такое лесной житель на самом деле. Он живет в лесу. Если выходит тигр, он просто говорит: «Дорогой, иди, попей молока». Тигр пьет молоко и уходит. Вот это отшельник настоящий. Он бесстрашный. Хотите так? Но для этого нужно учиться. Это как чудо для нас выглядит, не так ли? Потому что семейная жизнь тоже как чудо настоящее. А уже что дает семейная жизнь? Какие способности? Какую мощь разума? Какую энергию внутреннюю человек за это время набирает? Какую мудрость? Мы можем даже не поверить в эти чудеса. Но арии и обладали такими знаниями. Они могли передвигаться на диких тиграх. Сесть и сказать: «Отвези, пожалуйста, что ты сегодня устал». И тигр отвозил. Да, животные чувствовали их любовь и мудрость прекрасным образом, потому что они были бесстрашные. Только человек, достигший большой любви, может освободиться от страхов. Если мы боимся всего на свете в жизни, боимся кризисов, безденежья, боимся смерти, боимся болезни, боимся там, боимся сям, информации боимся в интернете, прогнозов политических, просто недостаток развития любви в сердце. Именно поэтому нужен семейный уклад жизни. Потому что человек начинает действовать решительно, уверенно, потому что есть любовь. Тут начинается с семьи понятие любви, с брака. А потом любовь превзойдет это понятие даже брачное. Как оно превзойдет? Два человека состарятся. Ведь в молодости мы любим именно этот красивый образ, физический тоже. Он немаловажен. Молодые люди именно привлекаются внешностью, большей частью характера, внешним голосом, походкой, состоянием кожи, обаянием. Это чисто внешние характеристики, но они со временем увянут. И вы должны научиться любить по-другому за это время. А иначе вы опротивите друг другу. Вот что может произойти. То есть женщина страшно боится старости красивой. Для нее это самый страшный переговор. Состариться, быть некрасивым. Потому что все тогда теряется контакт. С мужем, там, с мужчиной, которого она любит, хочет быть с ним. И любой красивый человек боится старости, говорится. Любой богатый боится бедности. Любой ученый боится противоречивых вопросов, на которые ответить не может. Страшно боится отметить его репутацию, потому что... И не боится лишь тот, кто достиг отречения. Вот это уклад уже отречения. После семьи развивается отречение. Все, вы поняли, что жизнь материальная — это временный механизм. Тело — это временный механизм, поймите. Вы изучите его. Если правильно живете, вы изучите уже к 50 годам. Прекрасно. Он действует одинаково. Но поскольку мы не различаем материю и дух, нам кажется, что-то я действую, я все-таки пытаюсь что-то еще из него извлечь, выжить, какое-то счастье. А вот нет. Он запрограммирован, и он ничего большего не умеет делать, механизм. Поэтому мы должны учиться понимать это все еще духовно, сердцем, не механическим путем. Ну, например, механический процесс — это просто вкус, например. Это просто химический, физико-химический процесс, и так скажем. Вы кладете какую-то пищу, вкус на язык, и реагируют рецепторы, и передается вкус. Это механизм. Зрение — это тоже механика. А вот что вы видите, что вы слышите и что вы пробуете, вот это можно развивать. Как вы это понимаете, как вы к этому относитесь. Вот это ашрам, вот это духовный уклад позволяет нам сделать. Углубить наши внутренние чувства. Не органы, вы их не сможете усовершенствовать. Они даже со старостью станут более вялыми. И притупятся и обоняние, и вкус, и осязание, и другие вещи. Мне, когда было лет 25, не помню, или 27, я уже интересовался этими книгами. Я уже 30 лет их изучаю, эти вещи, как ученый, как философ. Рекомендую. Очень много полезного. Очень важные вещи. То, что нам явно не хватает сейчас всем. Мы были на встрече, опять же, что-то читали, изучали, медитировали. Вечером возвращались, и мы были вместе с одной старушкой. Мы с ней там познакомились, подружились. Это я был молодым, она уже пожилая была, совсем старая женщина, лет под 60, если не больше. Вот. И сидим вместе в метро, и вдруг она мне говорит: «Хочешь узнать, что такое старость?» Я никогда не думал об этом, что меня это коснется как-то вообще. Зачем об этом думать, старость? Ну, как-то не вдохновляюще, знаете. Если я видел старика в те свои годы, я думал, другой биологический вид какой-то. Я тут ни при чем, никакой связи не чувствовал, знаете. То есть я не видел ситуации, конечно же. Я себя никак не связывал с этим. И она, видимо, поняла еще вот эту молодую мою глупость, гордость. И сказала: «Хочешь узнать, что такое старость?» Я так как-то на нее посмотрел и с каким-то уважением сказал: «Ну, расскажите». Но ей хотелось, видимо, что-то научить чему-то меня. Я сказал: «Ну, расскажите». Но я, интересно, что хотя и не хотел слушать об этом, но я запомнил на всю жизнь, что она сказала мне. Потому что она дала мне реализацию. Знаете, вот почему со старшими важно общаться. Они все-таки имеют реализацию. Они могут дать то, что у нас нет. Явно могут дать это. Она сказала: «Вот ты утром, вечером засыпаешь, уставший». Я говорю: да, я засыпаю сразу, голову кладу, и все, я отключился. Ну так вот я сплю. А утром просыпаешься отдохнувший, верно? Я говорю: «Ну вот, конечно». Говорит: «А старость означает, что уставший просыпаешься, уставший укладываешься, уставший просыпаешься». Точно такой же. Еще хуже даже. Вообще встать не можешь. У тебя там болит, там заклинило, нужно вот растирать тело вообще, как-то вот там сгибаться, там вообще включать его. Как... Я говорю: «Как? Неужели?» Я говорю: «Да, я каждое утро так делаю». И ты, когда ешь, у тебя же аппетит, верно? Ты... Я говорю: «Ну, конечно, как же». «Ну так вот, говорит, ты ешь без аппетита в старости». А с опаской переварится ли вообще? И ты надоешь все, что тебе дадут, все пережевываешь, все перевариваешь, верно же? «Ну, конечно», говорю. «Все же интересно попробовать». Говорит: нет. Твердую пищу ты не сможешь есть. Когда зубами просто надавишь, ты почувствуешь совсем другое. Она мне рассказывала такие вещи. И я явно стал понимать. Ведь меня же это ждет вообще. Я вот дождался, видите. Теперь вам рассказываю об этом. Теперь вы должны подождать чуть-чуть. Ну, такова жизнь. Вот. И уже в старом теле семейная жизнь — это просто проблема. Это говорят веды. Вы должны добровольно отойти от дел в нужное время, иначе вас будут сдвигать. Уйди. Не порть мне внука. Не вмешивайся. Без тебя знаю. Сколько можно вообще? Отцы и дети — вот она проблема. Потому что мы не оставляем это место для молодых. Они же все еще глупы для нас, понимаете? Они же все дети, они же ничего не понимают. Я тоже все понимаю. И мы мешаем им набирать тот самый опыт, который мы набирали когда-то. Поэтому говорится: 50 лет, иди в лес. Ну, я не знаю, как хотите, понимаете, это в лес, конечно, я тоже в лес не ушел, видите. Но так отойти от дел нужно, это трудная задача. Все пожилые люди ко мне потом подходят после таких лекций, они все говорят одно и то же, что с детьми вот не ладится. Вот они нас вот не уважают. А потому что вы не отходите от дел. Вы все еще привязаны. А как же отвязаться? Это же моя семья. Это мои дети, мои внуки. Я же тоже член семьи. Простите, вот тут вы должны уже понимать, что вы в семье Бога находитесь. Пойти дальше нужно. Вот тогда вы станете могущественным человеком. То есть тогда семья принесет пользу вам. Если вы не сделаете шаг дальше, опыт семейной жизни не принесет никакой пользы. Одно разочарование, боль и обиду. Вот жил, растил, кормил, и все, никакой благодарности не получилось. Вот они, дети мои, вот пригрел змею за пазухой вообще. Это вот сознание стариков, которые привязаны, цепляются, мешают. Организовывать нужно жизнь так, что когда вы достигаете мудрости, вы отходите от дел. Именно когда мудрости достигаете, тогда отходите от дел. Потому что к вам сами люди будут переходить за мудростью. Вам не нужно вмешиваться ни во что. А вмешиваетесь, потому что не имеете мудрости. Вас же никто не спрашивает, вот вы и лезете. Вот потому что хочется что-то сказать, вы же старше все-таки в конце концов, но для этого нужна мудрость. А мудрость означает, что проживаете жизнь честную и трудную. Вот тогда вы получаете результат. Честная жизнь, трудная жизнь. Это как раз самая трудная жизнь сейчас, честно прожить. Но именно она приводит к мудрости. А легкая жизнь не приводит к мудрости. Легкая жизнь — это дешевка. Не бывает такого. Мы же уважаем людей, которые прожили тяжелую жизнь и остались человеком добрым. И любящим. Вот это мы, что это же святой человек, а? Как мы уважаем такого человека? Это же наш друг сердца вообще, знаете. Вот у него зубов нет, а он нам нравится. Вот, видите, какая интересная загадка. Любовь-то должна увеличиваться. Мы приводим пример такой из жизни, что вот мать. Моя мать, она красавица в молодости была. Фотографии я до сих пор смотрю, когда думаю, вот это да, коса у нее была до полу вообще, там вот ниже колен. А сейчас ей 82. От ее красоты почти ничего не осталось. Но я ее еще больше люблю, чем раньше. Видите? Любовь может быть другой. Не такой сумасшедшей, возбуждающей, а какой-то глубокой. И почему же вы свою мать все-таки любите, даже когда она беззубая и все остальное? Жертва за этим стоит. Она же свою жизнь посвятила вам. Она же служила вам как частицам Бога, как Богу служила своему ребенку. Для нее это и есть ребенок, посланник Бога для матери. Это, конечно, должна знать об этом. Она это интуитивно делает, любит его как Бога. Но она должна даже знать об этом, что это тоже энергия Бога, дети. Мать — это энергия Бога, и ребенок тоже энергия Бога. Поэтому между ними есть такие отношения божественные. Но трудные, видите, трудные для чего? Для чувств. Она не наслаждается, она аскезу совершает. И ночью он орет, и днем орет, и болеет часто. Испражняется под себя. Маленький ребенок, а потом он подрастает, кажется, сейчас будет легче. Еще больше проблем. Бегает теперь, ломает все вокруг на свете. Это вот под машину еще залез куда-то, куда пошел. Вы все больше и больше погружаетесь в эти обязанности, вы вообще не имеете в личной жизни в конечном итоге. Вот это и есть ваша личная жизнь, видите? И при этом вы еще детей не выбираете, уж какой родился, такой родился. Рылом не вышел, но ваш ребенок, что вы будете с этим делать? Вы будете его воспитывать и любить, и все остальное. Смотрите, какая аскеза святая вообще. Да, но нужно знать об этом и ценить это. А не то, что это не престижно, знаете, быть домохозяйкой, матерью, там вот престижно быть мисс там, Америка, знаете, 70 лет, сексуальные отношения, пластические операции, подтянуть живот, подрезать шею. Мастера сейчас стали вообще. Никто не хочет аскезы добровольно. И, конечно, эта физическая концепция жизни, она ужасно сейчас всех держит в плену, наши мозги. Но очень сильно привязаны к внешнему виду. Представьте, молодежь современная, она может не уважать другого человека, сверстника, только потому, что он некрасивый человек. И они уже издеваются над ним. Никакого образования нет. Сплошь и рядом такой. У нас был в классе мальчик один. красавец. Высокий, красивый, такой, знаете, с юмором. Ну, вообще парень, девчонки все только о нем и говорили. Мы рядом с ним были вообще, как, знаете, вот незаметные для противоположного пола. Как только он появлялся, сразу вот книгу у него, и шутки там, и смех. Он такой интересный, красивый. Приятный был человек для всех. А потом случилась трагедия с ним. Ну, я так чувствовал. У него болезнь какая-то выступила на лице. Вот бывают угри, там прыщи бывают, это все как бы неприятно отталкивает людей. Оно тут было в такой степени, что буквально заживо гнило его лицо. Оно распухло, покрылось буграми, краснотой. Гной сочился прямо с его лица. Представьте, ну я не знаю, что это за страшное такое было наказание для него. И все сразу изменилось. Вот он страдал больше всего от этого. После школы я видел, он просто был раздавлен жизнью. Он помышлял о самоубийстве. Только потому, что кожу у него испортили, смотрите. Майкл Джексон. Он изменил всю свою внешность. А в конце жизни сказал, я ошибся. Не в этом был смысл, что кожа эта стала отслаиваться. И... он понял, что не об этом нужно было думать вообще. Он написал это письмо последнее, это уже было опубликовано где-то. Ведь я должен был думать больше о духовной жизни, что я душа. Я забыл об этом. Поэтому сейчас люди с ума сходят по красивой коже, по волосам пушистым и так далее. Это все сейчас такой культ мощный просто. Ноги, грудь там накачивают специально, там кто-то это ведет, фитнес-клубы накачивают себе мышцы, там делают какую-то культуру. Молодежь все сходит с ума по этим вещам. Но это плохая подготовка к семейной жизни. Это совсем другое направление, другая цель совсем. Итак, пенсионный возраст жизни, как вы понимаете, это не то, что вы на заслуженный отдых уходите, у вас просто обязанности более высокого порядка, духовного порядка. И последний этап жизни, четвертый, это отречение. Если это вот пенсия, отход от дел, то здесь именно отречение. Вот к чему приходила арийская цивилизация. Интересный момент. Именно тогда, когда достигаете отречения, весь мир подчиняется вам. Только когда вы скажете, мне здесь ничего, ни от кого не нужно. Я просто хочу сказать правду. Но мне за это ничего от вас не нужно. Когда вы достигнете этого состояния, вас будут слушать. Весь мир будет слушать. Поэтому арийская цивилизация, миром управляли отреченные, не имея ни власти, ни денег, ничего. Цари их слушали просто, спрашивали, они давали советы. И под этим управлением мир находился, под управлением отречения, не под управлением жадности. Все классы людей слушали, только отреченных. Их последнее слово было. Пока вы не достигли отречения, будете обманывать. Волей-неволей. И себя обманете, других обманете. Один мальчик пошел в лес и там умер. И уже несколько дней не вернулся домой. Родители поняли, несчастье какое-то, скорее всего, гибель. Ну, пойдем хотя бы найдем его тело, совершим похоронные обряды. И пошли искать в лес тело ребенка. Старая притча. И навстречу им попался шакал. И спросил, куда вы идете? Мы ищем пропавшего ребенка. Мы думаем, что он умер, и хотим похоронить его хотя бы. И шакал сказал, да, идите туда. Он там лежит. Там же его лучше похороните. Спасибо, сказали родители, пошли дальше. Указал нам дорогу. Но следующий на пути попался гриф, стервятник. И сказал, что вы ищете? Мы ищем сына. Похоже, он где-то погиб. Шакал указал в эту сторону. Да что вы, верите шакалу? Я летаю, с высоты все вижу. Нет в лесу вашего мальчика, уходите домой. Почему один сказал одно, другой другое? Ответьте на вопрос. Потому что шакал есть ночью, а гриф днем. Идите похороните его, закопайте. А ночью я его съем, раскопаю. Так вы сохраните тело. А Гриб сказал: нет, нет, не ходите никуда, я его сейчас съем. Его там нет. Пока вы не отречены, пока вы этим имеете какие-то корыстные интересы, вы не можете управлять миром, говорится. Это риск цивилизации. Вот семейная жизнь — это начало отречения. Отречение от своих личных интересов. Ради близких начинаем уже жить людей, дорогих нам. И постепенно входим в большую семью. И в конце концов мы входим в семью Бога. Мы отречены полностью от этого мира. Ничего ни от кого не нужно. И всех любим и уважаем. И ничего за это никто не должен просить. Это называется духовный отец, духовная мать уже. Тот же принцип. Видите назначение семейной жизни какое высокое? Какая школа великая? Но в Пуранах, предсказывающих современное время, говорится, что в наше время, век Кали, семейная жизнь будет основываться исключительно на сексуальной основе. Люди будут рассматривать это. Когда они привлекаются, они думают, что вот пора жениться. Вот и все. Хорошо, возможно и так. Но чтобы иметь детей, недостаточно жениться. Хороших детей. Недостаточно просто иметь самку и самца. Мы говорим о человеческой семье. Например, почему женщину-мать-героиню прославляют, если у нее 10-12 детей? Ее прославляют. Всем показывают. Это герои женщины. А почему, когда свинья рожает сразу 12 поросят, ее не прославляют? Есть же огромная разница при этом. Потому что отец и мать, кроме того прочего, биологической основы, они еще духовные учителя. Они передают ценности. Они таким образом улучшают наше будущее, воспитывая вот этих детей. Это будущее наше. От нашего отцовства и материнства зависит будущее нашей цивилизации. Какая сейчас у нас цивилизация? Вот. Такое было отцовство, материнство. В прошлом. Традиций никаких нет. Сейчас мы даже не знаем, как быть отцом, матерью. Мы должны учиться спрашивать иногда. Мы теряемся, как воспитывать. Сын делает то-то, то-то. Дочь делает то-то, то-то. Что делать? Я не знаю. Я понятия не имею. А все проблемы только с одним заключаются. Не могут контролировать чувства мои дети. Как научить? Я говорю, нельзя. Он не слушает. Делает. Я говорю, не кури. Он курит. Чувство не может контролировать. Видите? Как же научить его? Правильно. Сначала контролируйте свои чувства. Вот тогда вы научите. То есть ради примера вы должны принять чистый образ жизни, если вы родители, если вы семью, семейный уклад хотите создать. Вы должны принять высший стиль поведения, чистоты. Курящий человек никого не сможет избавить от привязанности к сигаретам. Алкоголик никого не сделает трезвенником. Наркоман никого не сводит от зависимости. Человек, лишённый знаний, не сможет передать знания. То есть мы должны обрести эти качества, эти достояния. Это называется знанием. Вот это и есть голова. То есть голова ничего не производит, смотрите, ничего не производит. Не руководит. Ничего не делает. Просто должна иметь вот это знание о природе человека. И каждый должен занимать свое место в этой иерархии, не чужое. Вот это были арии. Это возможно занимать свое место, не чужое? В принципе, возможно. А что мешает? Ну да, знание не то, это общий вопрос. Если даже мы сейчас узнаем с вами, какое наше место, возможно, мы не захотим занимать его. По какой причине? Боимся ответственности. Может быть, мы не подготовлены к ответственности. Это одна причина. А главная причина, почему мы не занимаем свое место, а хотим занять чужое? Зависть. Вот-вот-вот. Вот это функция головы. Избавлять от этих вот проблем. Внутренних проблем. Из зависти человек не слушает высших наставлений. Из зависти отказывается от хороших, полезных вещей. А я просто по-другому хочу, и все. То есть я иду как бы в конфликт, в конфронтацию вступаю. Это энергия зависти, которая есть в сердце. Замечали ее, нет? У каждого человека это есть. Это природная вещь. Да, да, но от нее нужно очищаться, освобождаться. Всегда, когда мы видим какой-то успех, какой-то нам чуть-чуть нехорошо. И всегда, когда мы видим у кого-то проблемы, нам чуть-чуть лучше. Собственно, мы так и измеряем свое существование по окружающим, соизмеряя именно. Нет, познайте себя. Не нужно смотреть ни на кого. Мы пример приводим. Вот собака держит во рту кусок и смотрит на собственную тень и думает: ух ты, надо отобрать у него это. Какая интересная вещь. Пошли мы однажды в гости, я еще в школу не ходил. Я вспоминаю, потому что я очень много принес беспокойства своей матери. Я был младшим, эгоистичным. Все было для меня. Это один из таких примеров был. Пошли в гости, пригласили нас. Вот она меня взяла с собой на свою голову. Но я до сих пор помню это. Знаете почему? Я увидел там удивительно красивый предмет. Я, знаете, просто у меня в забу дыхание сперло, когда увидел его. Это была японская ручка, ну, 60-е годы. Японская ручка, где вот картинка, знаете, наливалась и отливалась. Вот переворачивайте ручку. И там еще было золотое перо, поршень. Ну чудо какое-то вообще. А тогда мы писали, вот эти вот чернильницы были, знаете, втыкали туда перо в чернильницу и вот пытались вот скрипеть по бумаге. А тут такое. А у меня тяга природной красоте, значит. Вот я и художником, поэтому я и стал. И вот эта природа сработала. Плюс эгоизм, плюс возраст, значит, вот этот беспардонный. Я могу по всему дружнее сказать «да» и все, значит, меня не волнует в этом возрасте никто. И вот я там закатил этот скандал в гостях. Хозяин просто дал мне посмотреть ее. А я говорю: все, мое. Я ему не отдаю обратно, все. А он, видно, ну, переживает, предметы дорогой вообще, из Японии, откуда это. Я вижу на его лице, что он как бы не хочет отдавать, но ему стыдно со мной сражаться-то с взрослому. Я и воспользовался этим. То есть дети прекрасно это понимают. Дети, они такие тактики. Вот. А матери, она же раскраснелась вся. Она говорит: ты что шипит на меня, значит, в ухо. Ей-то стыдно говорить со мной громко. Мне в ухо шипит, а я вот можешь шипеть, никто не слышит. Нет проблем. Я-то вытерплю, у меня ручка моя. То есть я манипулировал здорово, я это хорошо помню. И в конце концов он сказал: ну все, пусть возьмет. Пусть возьмет, он все равно поиграет и забудет. А потом отдадите мне. Мать сказала: ну хорошо. А я думаю: а, да, ищи дурака, не отдам все равно. Я все прекрасно слышал, нет, номер не пройдет. Я с этой ручкой иду домой. И мать сюда руку мне: вот как с тобой в гости ходить с таким дураком вообще? Вот как я с тобой, с таким дураком больше никогда в гости ходить не буду. Вот она идет, это все переживает. А, я радостный, знаете, у меня ручка в руке. Васька слушает, да я, знаете. Вот представьте, какой эгоизм. Значит, знаете, как нужно учиться. И у нас это, если мы не обучены, ведь мы такими и остаемся. А? Ну, конечно, немножко поумнее. Понятно, что когда мы уже взрослые, мы не можем так взять и сказать: дай. Это уже бандит, значит, уже все. Это тоже ребенок, но уже взрослый, опасный. Мы не можем, но мы уже, поскольку разум у нас есть, взрослого человека, можем обхитрить, обмануть и прочее. Начинаем политикой заниматься. Вся жизнь наша семейная — это просто сплошная политика. Как же вот вырвать, урвать свой кусок-то вообще в этом обществе? Потому что все хотят, и это такая конкуренция вообще невероятная. Я эту ручку раз забрал, пришел. Сломал, конечно же, через 2 дня. И выбросил, и все. Вот это называется зависть и эгоизм. Мы все просто портим таким образом. Волей-неволей. Такова природа разрушения, невежества. И из невежества мы поднимаем личность до созидания, воспитания. Вот сделай-ка это. Вот из бумаги можно то-то, то-то делать. Из кубиков можно то-то, то-то. Из конструктора то-то. То есть созидать учат ребенка. И вот он начинает это чувствовать вкус, созидание, что я могу рисовать, могу сыграть, могу станцевать, могу в спектакле, могу много вещей интересных, смотрите. Что невежество означает, просто я и мое — это разрушение. Что мы все это, ну если все это я и мое, я все это закрываю под замок, и тля все съест, говорится. Так ведь? Если ты все для себя здесь накапливаешь в тленном мире, тля это все и съест. А если ты все это отдаешь Богу, там тля не съест в духовном мире, то, что ты отдал. Вот это и есть твое. То, что ты отдал, это и есть твое. То, что ты спрятал, это не твое, это просто сгниет. Как скупой рыцарь, у него много золотых монет, но он никогда ими не воспользуется, он живет как нищий. Бесполезность.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Понимаете, о чем я сейчас говорю? Было трудно, но я помолился и стало легко. Означает победа над судьбой. 100% победа над судьбой. 100%. Именно для этого живет человек. В этом смысл человеческой жизни. Попытайтесь это сейчас понять, то, что я говорю. Нет другой победы. Невозможно побеждать себя с помощью каких-то других вещей. Некоторые верят в магию. А вот я, вот Олег Геннадьевич, знаю другой способ. Я, допустим, куда-то прихожу, до чего-то дотрагиваюсь, что-то мне шепчет, раз и победа. Это неправильный способ. Вас обманывают. Да, вера помогает жизни. Да, есть где-то большие силы, энергии много, где-то да. Есть святые места, в святое место приезжаешь, раз, легче стало. Супер, отлично. Для чего? Не для того, чтобы ты прирос к святому месту и там постоянно сидел и питался от него энергией. Нет, тебе же надо жить, назад возвращаться, домой, выполнять свой долг. Святое место дает силы для того, чтобы ты сам научился побеждать свою судьбу, а не для того, чтобы ты пользовался им как эликсиром, который надо всегда пить и ничего не делать. Чувствуете разницу мышления? Вот это вот второе мышление о том, что мне кто-то должен помочь, рождает всякие гипнотические сеансы, рождает спиритуализм всякий, что вот кто-то там свистнул, топнул, хлопнул, и все, и мне легче, все. Ну, заговорили, зашептали, как бы наговорили, подговорили, зашептали, отшептали. Нет, не работает система. Человек должен трудиться сам, своим сердцем. В этом смысл человеческой жизни. И женский труд, он соткан из веры. Мне помогут. То есть молитва женская, тип молитвы какой? Я верю, что я, служа святости, получу помощь. Женщина верит, что она получит помощь, потому что она чувствует свои силы, победить судьбу нет. Но в чем женская сила заключается? В вере. Она верит, что ей помогут, и эта вера срабатывает. Это женский тип молитвы, он сильный и правильный. Есть мужской тип молитвы, это когда человек сам действует, он сам поклоняется, он сам действует и знает, что его служение даст результат. Не то, что он сам все меняет, нет, он просто действует сам. А женщина тоже действует сама, но она верит, что ей помогут. Чувствуете разницу или нет? Есть женский и мужской тип, но это одно и то же по сути. Победить над судьбой есть два способа. Один человек служит, веря, что ему помогут, а другой служит, зная, что если он будет служить, то он победит судьбу. Потому что ему помогут, когда он служит. И то, и другое правильно, но по-женски, и по-мужски.

У меня была одна такая история, когда у женщины муж был алкоголик. Но она говорила, нет, у меня есть все-таки к нему что-то осталось. Вот что-то такое есть еще. И я сказала, ну вы же всегда можете развестись, правда? Давайте попробуем. Ну давайте, говорит, мне прямо интересно, что там можно пробовать тоже. Я говорю, вы когда последний раз готовили лично для него с мыслями о нем, как о замечательном человеке? Она говорит, да вы что, издеваетесь, что ли? Я говорю, можете начать вот сегодня прям прийти и дома приготовить лично для него. И сделать красивый стол, засервировать красиво. И ему сказать, вот, дорогой, садись. Она говорит, да вы что, он просто скажет, что издеваешься надо мной. Я говорю, ну попробуйте сделать. Очень интересно, мы с ней кучу экспериментов проводили. Потому что женщина, это раньше не зря говорили ведьма, да? Ведьма – это женщина, которая ведает знания. Вот любая женщина, она должна быть ведьмой на самом деле. Вот. И когда женщина способна делать вот такие вот вещи, у нее удивительно, она каждый раз приходила, у нее вот такие глаза были. Она говорит, работает. Потом, о, работает. Я говорю, ну, просто можете себе представить мужа на пьедестале? Она говорит, нет, ни за что. Он такое ничтожество, что он там на пьедестале будет делать? Ну, теоретически можете себе представить? Даже теоретически не могу. Ну, просто представьте, как если бы он там был. В общем, короче говоря, у меня во Владивостоке тоже группа постоянно действующая. Они мне каждый год заказывают семинар «Искусство быть счастливой». И каждый год я им приезжаю и говорю, слушайте, сколько можно один и тот же семинар слушать? Ну, конечно, он там бывает, видоизменяется, но так или иначе. Они говорят, так самое удивительное, что работает, а просто теперь мы кое-что попробовали, и оно работает, теперь хотим остальное дослушать. Что вы нам там говорили, чтобы еще вот это сделать? Это действительно так. Так вот, что такое долг? Долг – это когда вот здесь, везде, мы сосредотачивались на том, что нам должны. А вот здесь мы начинаем сосредотачиваться на том, что мы должны. Вот первое, перед тем, как вообще развестись с человеком, во-первых, нужно выяснить мой долг, да, и просто честно посмотреть, это не ради кого-то там, а просто ради самой себя посмотреть, а выполняла ли я долг. Потому что даже если я пойду встречусь с другим человеком и опять начну не выполнять свой долг, я обязательно приду к разводу.

тетя, племянник. У этого мальчика родители умерли рано. Остался он сиротой. И взял его тетю, усыновила. Она очень боялась своего будущего. Нет родителей, нет. Травма ребенка, горе. Надо беречь его. Надо защищать, надо заботиться о нем. И он таким образом, она ему все позволяла. Решала все его проблемы. Очень активно участвовал в его жизни. Ребенок стал хулиганить. Его хотели наказать. Но пришла тетя и сказала, подождите, что же вы наказываете сироту? Вы знаете, у него родители нет. Он несчастный ребенок. Как вы можете руку поднимать? Он стоял, убила. Ну, так и продолжал хулиганить. Он подрос, стал драться. Нож себе уже приобрел, оружие какое-то. Сказали, тетушка, посмотрите на вашу племянника. Опасные игры. Он стал уже хулиганом. Вот там где-то уже подворовывают, мы слышали уже там какие-то вещи. Криминальные. Да что же вы не понимаете, ну сирота же. Не можете простить что-либо. Надо любить таких детей. И вот он наконец решил убийство. Ну и тогда уж приговор. Веселиться. Смертная казнь. Ну, в прошлом так было. Вот он стоит на эшафоте, приговоры постучали. Но у вас есть еще минута времени, чтобы что-то сказать своим родственникам, если хотите. Перезвони приговор. Сказал, да, я хочу что-то сказать на ухо своей тете. И тетя рыдающая шла на к этому эшафоту, причитала, бедный сирота, несчастный сирота, помилуйте его, пожалуйста. И поставил свое ухо. Этот человек схватил ее ухо, зубами и оторвал. Толпа ахнула, боже мой, да что ж за монстр такой? Он всю жизнь хулиганил, творил какие-то злодеяния, тут еще перед смертью, да? И насытился. Но он сказал, вот то, что я сейчас стою на этом эшафоте, это ее воспитание. Вот в чем опасность таких отношений. Это такая жестокая история, но знаете, почему я привожу? Ко мне подходило много уже таких матерей, которые устанавливали детей. И результат одинаковый. Они в тюрьмах. А все только потому, что они слишком переживают, слишком боятся. Не бойтесь и не переживайте. Вы мать. Вы должны знать, что у вас что. Никакого страха. Никаких сомнений. Вы не думайте, если вы усыновили, все, вы должны взять. Ты будешь человеком. Я тебя научу. Самостоятельности, ответственности. Не так, что за тебя все проблемы будут решать. Ты несчастный сирота. И поэтому я боюсь, потому что он постоянно попадает в какие-то странные ситуации. И мне постоянно приходится вытаскивать из этой ситуации. Видите? Вы должны научить его быть самостоятельным, разумным человеком. Ответственным. Это истинная молитва. А не то, что Господи, дай ему здоровье. Господи, дай пошли ему денег. Господи, пошли ему дом хороший. Он человеком нужно стать сначала. Человеком. Вот для чего молитва.

Это очень интересный такой момент. Для того, чтобы выбрать безупречно путь, которым идти, очень интересно, что в древних трактатах мудрецы говорят, что нужно одновременно знать две реальности. Где истина и где ложь. Очень важный момент. Где истина и где ложь. Когда мы хорошо понимаем и то, и второе, мы можем выбрать. Я поясню, что имеется в виду. Попробуйте это понять, это очень важно. Кажется, что нужно понять просто истину и просто идти к ней. Зачем ложь-то понимать? Вот так же возникает. Ну, теперь послушайте пример. Например, одна из истин, что человек должен развиваться как личность, духовно в том числе развиваться, получать знания и развиваться. Это истина. Это предназначение человеческой жизни. И вот человек получает знания, он начинает развиваться, и у него возникает конфликт в семье, скажем, с женой, к примеру, или обратное, то есть если это была жена, то с мужем. Почему? Это то, что уже звучало сегодня. Он не развивается. Он представитель, на самом деле, низших энергий, как мы выясняем через некоторое время, получая истинные знания, что он, у него и гордыня, и жадность, и зависть, и вообще он нехороший человек по всем параметрам. И зная истину, что мы должны развиваться, осваивать знания, мы начинаем как это, конфликтовать или давить на этого человека, что он должен измениться. Так же? Или, по крайней мере, обижаться, что Бог мне дал какого-то странного партнера. Не то, что даже странного, а просто какое-то специальное препятствие мне подсунуло. Видимо, меня не так любит, как всех остальных. Возникают разные сомнения. Итак, мы получили истинные знания, мы начинаем развиваться, но начинает портиться отношения в семье. Вот. Вот это то, что отношения портятся, это есть ложь. Ее нужно понять. Ложь состоит в том, что, получая истинные знания, мы должны улучшать отношения с другими. Вот, это истинное знание. То есть истину мы можем полностью понять, когда мы понимаем то, где мы ее теряем. Понимаете идею? То есть нужно знать, где ложь, а где истина. И тогда вот в этом сочетании мы можем выбрать путь. Что значит путь? Путь — это означает терпение и осторожность. То есть да, верно, я как личность должен развиваться, но также должно быть понимание, что я в кругу отношений своих близких. Я не могу вырваться из этого круга. Поэтому иногда истина состоит в том, что я уменьшаю стандарты своей практики. Понимаете? Чтобы другие за мной успевали. Вот так возникает путь через это сочетание ложь и истина.